0: слышали, как включилась система пожаротушения и регенерации расхода воздуха, удаляя кислород из герметичных помещений. Потом загудели нагнетатели модульной мембранной установки. «Кажется, обошлось», — выдохнула Чен, когда они поднялись на палубу, где находился командный модуль. «Здесь никого». «Пойдем в медицинский модуль». Они двинулись дальше. Им навстречу выбежал Ио. «Вы живы? Я находился в блоке двигателей, когда рвануло. Подумал, что взорвались топливные баки, но они целы. Пульт управления не пострадал?»
1: «Нет. Где Валерий и Саймон?»
0: «Не знаю. Я их не видел».
1: «Мы собираемся проверить доктора и капитана. Возможно, им нужна помощь.
0: Я пойду с вами».
2: На нижней палубе космического корабля царил хаос. Внутренняя обшивка все еще продолжала тлеть, и ушел первым, пробираясь на ощупь сквозь густой дым.
0: «Кажется, рвануло здесь. Чем ближе мы к отсеку с медицинским блоком, тем сильнее разрушение». Андроид обернулся. На мгновение Борису показалось, что синтетическое лицо Ио, неспособное выражать эмоции, искривилось в гримасе ужаса. В следующий миг оно вернулось к привычной нейтральности. Взрыв невероятной силы разорвал медицинский блок на куски. Борис и Чен шагнули вперед и замерли. Помещение, где еще недавно стояли криокапсулы, походило на свалку. Саркофаги превратились в оплавленные, бесформенные кучи расплавленного металла. Медицинское оборудование, остатки мониторов, инструментов и прочего инвентаря, покрытого пеплом и копотью, разбросало по полу. Два обугленных тела лежали в неестественных скрюченных позах. Их останки слились с оплавившимся пластиком и стеклом. От некогда белого комбинезона Сары остались лишь клочки обгоревшей ткани, прилипшие к обуглившемуся телу. На глаза Чен навернулись слезы. «Сара! Она любила этот уголок!» — дрожащим голосом произнесла китаянка.
1: «А еще она настояла на том, чтобы я не забирал у капитана ключ!» «Ключ!» — закричал Борис. Его голос сорвался. «Нужно найти ключ!» Все трое, спотыкаясь об обломки, бросились к телам погибших. Первым добрался Ио. Он начал осматривать останки Кена.
0: «Ключ расплавился», — сказал андроид, отрывая прилипшую к черным пальцам капитана бесформенную каплю металла. Борис выругался сквозь зубы.
1: «Мы не сможем перевести странник на ручное управление. И как нам теперь взять ситуацию под контроль? Корабль, словно слепой, продолжит свой путь в неизвестность, обрекая нас на неминуемую гибель».
0: Инженер накинулся на андроида.
1: «Это ты и виноват, ржавая железяка. Твои дурацкие протоколы и правила». Он повалил синтетика на пол, сел сверху и начал бить того по лицу. «Убью! Убью, гада!»
0: Чен кинулась оттаскивать его.
3: «Оставь его, он здесь ни при чем. Нужно найти, кто это сделал, и расправиться с ним, пока с нами не случилось то же самое».
2: Из густого дыма, обволакивающего коридор, послышались сначала крики и чертыхания, затем шаги Валерия и Саймона.
1: «Эй, кто-нибудь! Сара, Сара, я иду!»
2: Из-за дыма физик наткнулся прямо на Чен.
1: «Стой, Саймон, не заходи внутрь! Тебе не нужно это видеть!» — Борис преградил ему путь. «Сара погибла!»
2: Физик попытался проскочить мимо него, но инженер схватил его своими сильными руками.
1: «Ты врешь! Пусти! Этого не может быть! Сара!»
2: Чен кинулась Саймону на шею. Она уже не сдерживала себя, рыдала, как маленькая девочка.
3: «Ее больше нет! Их нет! Сара, капитан, они... они...»
2: Валерий заглянул в пустоту, где совсем недавно находился медицинский модуль.
1: «Ого! Сильно рвануло! Я бы удивился, если бы им удалось выжить!»
3: «Пожалуйста, замолчи!» — сквозь слезы крикнул Чен.
2: «Мы все могли погибнуть. Странно, как корпус корабля выдержал», — сказал Ио, прикладывая к щеке свисающий кусок оторванной синтетической кожи.
0: «Пойдем, Валерий, нам лучше уйти».
3: «А ключ? Вы его раздобыли?»
0: «Ключа больше нет».
3: «И как нам быть теперь?»
1: «Да никак!» — грубо перебил его Борис, проходивший мимо и придерживающий под руку рыдавшего Саймона.
3: «Погодите, а где психолог?» — Валерий осматривал медицинский отсек. «Здесь ведь только два тела. Куда подевался Кристоф?»
1: Они тщательно осмотрели помещение, обследовали каждый кусочек, но не нашли и малейшего намека на останки психолога.
3: «Этот тип мне с самого начала не нравился», — злился Борис.
1: «А я говорил вам, давно было понятно, что это его рук дело. Пусть только попадется мне, прибью», — негодовал Валерий. «Пойдем отсюда. Здесь нечего больше искать».
0: Они шли в отсек управления молча. Каждый думал о том, где и как найти убийцу.
3: «Мы что-нибудь обязательно придумаем. Я верю, выход есть, и мы его найдем», — сказала Чен, шедшая позади инженера и физика. «Но прежде нам нужно отдать дань нашим погибшим друзьям и проводить их в последний путь.
0: Я проверю реактор, а после найду пакеты, и мы отправим их в открытый космос». Андроид поспешно удалился. Остальные отправились в командный отсек дожидаться возвращения Ио.
1: Ио молча принес несколько простыней и два герметичных пакета, предназначенных для сбора и хранения мусора.
3: «Ио, ты серьезно?» — удивилась Чен.
0: «Хотите сказать, что мы отправим Сару за борт в этом?» — возмутился Саймон, вытирая покрасневшие от слез глаза. С момента трагедии прошел час, а он все еще не мог успокоиться.
4: «Кажется, я сильно заехал тебе по голове. Включи фантазию, жестянка!»
0: «Простите, не нашел ничего другого». Андроид расстелил простыни рядом с разложенным на полу полиэтиленом и начал собирать в них останки Сары и капитана. Борис, Чен и Валерий, словно тени, молча наблюдали за подготовкой к мрачной церемонии. Саймон держался в стороне. Отрешенным взглядом физик смотрел на звезды сквозь покрытый сажей иллюминатор. Когда пакеты были готовы и запечатаны, астронавты собрались у шлюза. Чен, всхлипывая, прочитала короткую молитву на родном китайском. Борис отдал честь, Валерий не сводил взгляда с мешков, ожидая конца церемонии. Саймон, обезумевший от горя, не мог связать и двух слов.
3: «Прощайте, друзья, мы никогда вас не забудем», — тихо прошептала Чен.
0: Будто проснувшись от кошмарного сна, физик схватил ее за руку. В его глазах стояла невиданная решимость. «Мы должны отомстить!» Борис кивнул.
4: «Даже не сомневайся, мы найдем виновного, и он поплатится!»
0: Ио активировал механизм. Люк воздушного шлюза открылся, являя перед живыми мертвую бездну, усеянную далекими огоньками звезд. Бесформенные серые коконы с останками тел покойных, под мерцание станционных фонарей, медленно полетели в бездну космоса. Когда их призрачные силуэты растворились на фоне безжизненной пустоты, Чен разрыдалась. Борис обнял ее, пытаясь утешить. Валерий, нахмурившись, отошел подальше, словно боясь заразиться всеобщей скорбью. Вдруг глаза Ио блеснули. В нем будто что-то сломалось. Андроид, всегда невозмутимый снаружи, не выдержал и произнес. «Ради спасения человечества капитан и доктор пожертвовали самым дорогим, своими жизнями. Пусть мои друзья покоятся с миром. Отныне они вечные спутники звездной пыли». В этот момент люди посмотрели на него как-то по-особенному. Каждый думал о чем-то своем. «Я должен сказать еще кое-что».
3: «Да заткнись ты уже, и так тошно!» — вспылил Валерий.
0: «Но я должен».
3: «Ио, не сейчас. Посмотри на Саймона», — остановил его Чен. «Мы обязательно тебя выслушаем, но позднее».
0: «Вы не понимаете».
4: «Куда уж нам? Слушай, тебя человеческим языком попросили заткнуться. Завтра скажешь», — вспылил Борис.
3: «Спасибо всем. Я пойду в свою каюту. Мне нужно побыть одному и поспать». Физик развернулся и зашагал прочь.
0: «Нам всем не мешало бы отдохнуть. Ты не проводишь меня?» — Чен посмотрел на Бориса.
4: «О чем разговор, куколка?» — ответил инженер, закинув винтовку на плечо. «Провожу и тоже пойду к себе.
2: Нужно перебинтовать рану. Валерий, ты с нами?
5: О, нет. После такого мне вряд ли удастся уснуть. Посижу в командном отсеке, поразмышляю о вечном.
2: Не забудь свою винтовку, — напомнил ему Борис.
5: Забудешь тут, — хмыкнул геолог. А ты чем займешься ее?
6: Я, сэр, вернусь к двигателям. Хочу выяснить причину их остановки.
0: Астронавты разошлись, и на борту вновь воцарилась тишина, прерываемая лишь монотонным гулом реактора, поддерживающего жизнь в основных системах корабля. Затерявшийся на просторах Солнечной системы, где-то между завораживающим взгляд Сатурном и газовым гигантом Юпитером, окруженный со всех сторон жемчужным блеском ярких светил Млечного Пути и туманностей, чьи багряные и лазурные мазки выглядели на черном холсте настоящими шедеврами, странник напоминал потерявшегося ребенка. Заброшенный всеми, плывущий в безвременье, обреченный навеки бороздить просторы космоса, он продолжал свою неторопливую одиссею, не зная ни цели, ни конца. Казалось, Вселенная давно предрешила судьбу корабля-призрака, но по какой-то неведанной причине не спешила с ним покончить. Она играла со странником в кошки-мышки, как голодный зверь забавляется со своей жертвой перед тем, как ее съесть. Просто ожидала прихода аппетита, в любой момент готовая поглотить корабль в своем безграничном и немом безмолвии.
7: Глава 9. Убийца. Инженер вздрогнул, проснувшись от резкого стука в дверь каюты. «Борис, Борис, просыпайся!»
5: Матерное словцо сорвалось с его губ. Он зевнул, протирая заспанные глаза.
2: «Уже проснулся, черт тебя дери!» — прохрипел инженер, лениво потянувшись за одеждой. «И перестань колошматить в дверь!»
5: «Выходи немедленно!» — Чен явно паниковала.
8: «Мы с Ио нашли Саймона. Он мертв!»
5: Слова китаянки мигом привели Бориса в чувство. Его словно окунули головой в бочку с ледяной водой. Инженер вскочил с койки, за несколько движений втиснувшись в неудобный обтягивающий тело комбинезон. Схватил винтовку и выскочил в коридор.
8: «Как? Когда?» «Ты не слышал выстрелы?» — удивилась Чен.
2: «Нет. Наверное, слишком крепко спал. Так Саймон застрелен?»
8: Саймона задушили шлейфом проводов.
2: «Задушили? А кто тогда стрелял и в кого?»
8: Прозвучали два выстрела. Мы с Ио думали, что это Валерий расправился с Кристофом, и поспешили на звук. Пробегая мимо каюты физика, решили зайти, позвать его с собой. Дверь оказалась не заперта, и...
5: «Ты не можешь этого утверждать, Чен!» Голос Ио был, как всегда, спокоен. «Нельзя сказать наверняка, не проведя экспертизу».
8: «Но как установить причину смерти, если медотсек уничтожен? Говорю вам, его убили!» — Чен настаивала на своей версии.
5: «Это всего лишь ваши домыслы. Он мог не выдержать эмоционального срыва и покончить с собой, что вполне имеет место быть, учитывая психотип физика и сложившуюся ситуацию», — не соглашался Ио.
8: «Замолчи ее», — прошипела Чен. «Лучше не раздражай меня».
5: Пока китаянка и андроид спорили, Борис чувствовал, как пол уходил у него из-под ног. Инженер старался не показывать страха, который грыз его изнутри. Товарищи погибали слишком быстро, а они до сих пор не смогли разобраться с убийцей. Борис чувствовал себя запертым в ловушке без выхода и без шанса на спасение. Наверное, и остальные ощущали то же самое. Холод пробирал его до костей, сердце билось, как у загнанной в клетку птицы. Борис первым добрался до двери Саймона и заглянул внутрь. Каюта физика не отличалась от остальных. Небольшой кусочек личного пространства, сведенный к минимуму стандартного кубика 7 на 7 футов. Но в этой тесноте смерть ощущалась особенно остро. Повсюду, как бы намекая на сцену борьбы, валялись личные вещи, разбросанные по полу. Впрочем, в порыве гнева Саймон мог сам раскидать вещи. Борис прекрасно об этом знал. В моменты особой ярости пару раз он тоже разбрасывал барахло по комнате. Тело Саймона, словно марионетка, подвешенная на невидимых нитях, застыло в странной позе.
6: Казалось, он балансировал между жизнью и небытием, полувисел, полустоял возле своей койки. Ноги неестественно полусогнуты в коленях, руки безвольно свисали почти до самого пола. Кожа приобрела зловещий синюшный оттенок. На лице застыла гримаса ужаса, остекленевшие глаза смотрели сквозь Бориса. Туго натянутый шлейф спутанных между собой проводов, вырванный из стены, поднимался к потолку и крепился там каким-то загадочным и диким образом, но и он не давал стопроцентной гарантии убийства. Повиснув на нем всей массой, Саймон с легкостью мог затянуть на своей шее толстую многожильную петлю. Борис медленно еще раз обвел взглядом каюту, пытаясь уловить хоть какую-то зацепку. «А где Валерий?» — спросил Борис. «Я искал его везде. Мы с Чен даже пробовали связаться с ним по рации. Безуспешно».
9: «Интересно, он в курсе произошедшего?»
6: Мир вокруг Бориса рушился. Саймон мертв, Валерий пропал, ужасные события происходили на этом проклятом корабле.
9: «Мы должны срочно его разыскать. Возможно, он ранен, и ему нужна помощь».
6: Голос Глории разнесся над палубой корабля. «Внимание! Несанкционированное проникновение в шлюз спасательной капсулы. Активирован запуск двигателей. Время до старта 5 минут». Борис и Чен замерли в изумлении. То, что искусственный интеллект, запрограммированный на голос капитана, по неизвестной им причине сам вышел на связь с экипажем, повергло их в шок. А Ио будто словил короткое замыкание. Это случилось в тот момент, когда они почти лишились всякой надежды на спасение. Ио первый задал вопрос. «Кто на борту, Глория?» «На борту спасательной капсулы член экипажа».
9: «Имя! Глория! Назови имя!» Борис переживал, что Кристоф мог застрелить геолога и попытаться бежать.
6: «На борту спасательной капсулы Валерий».
9: «Валерий?»
6: Борис выдохнул и замер в оцепенении. Его словно осенило.
9: «Ну, конечно! Это геолог! Глория, останови запуск!»
6: «Остановка невозможна. Управление капсулой переведено на ручное управление. В бортовой компьютер введены координаты конечной точки полета». «Что он делает? Он собирается нас бросить? Но ему не добраться до Юпитера!» Чен посмотрела на Ио, ожидая от андроида подтверждения своих слов.
9: «Ему и не потребуется!» Глаза Бориса горели. «Он направит капсулу не к Юпитеру. Наверняка его ждут уже в заранее обговоренной точке, где и подберут мерзавца».
6: «Ты думаешь, это Валерий? Но как такое возможно? Он ведь находился в криоконсервации, когда двигатели странника отключились».
9: «Вирус», — предположил Борис. «Этот гад все спланировал и продумал. Вспомни, именно Валерий оставил Джона и Монику на планете, закрыв за ними люк шаттла, а после настоял, чтобы мы как можно быстрее взлетели. Так он избавился от единственного человека в нашей команде, способного обнаружить вредоносную программу, внедренную им в главный компьютер. Никто, кроме него, не пытался обвинить тебя в поломке люка. Потом он устроил взрыв. Я еще удивился его странному поведению. Все находились в шоке, и только геолог оставался спокойным и интересовался ключом. Теперь все встало на свои места», — резюмировал Борис. «Какие же мы идиоты! Какой я дурак!» — инженер хлопнул себя по лбу. «После того, как Валерий поместил в программное обеспечение вирус и уничтожил ключ, у него единственного был код доступа к системе, и он им воспользовался, когда мы разошлись по своим каютам. Вот почему Валерий направился в отсек управления. Там он активировал спасательную капсулу».
6: «Но зачем убивать Саймона?»
9: «Не знаю. Может, физик оказался не в том месте и не в то время. Предположим, он застал Валерия, когда тот активировал систему. Единственное, что ему оставалось — устранить свидетеля, выдав убийство за суицид. Вот же подонок!»
6: Борис заглянул в неподвижные глаза Ио, светящиеся нежно-голубым цветом. «В ваших словах есть логика и последовательность. Но вероятность такого предположения крайне мала. Анализ ситуации...»
9: «Ах ты, бесполезный кусок ржавчины! Ты на чьей стороне, банка консервная?»
10: «Я на стороне анализа данных и вероятности, сэр».
11: «Выходит, ты не согласен со мной? Хочешь сказать, я ошибаюсь?» «Ты, эхо прошлого!» — негодовал Борис.
10: «Вы задали вопрос, и я ответил вам, сэр».
11: «Ну так обоснуй мне свою математическую логику. А какой вы, недолюди, пользуетесь? Аналитик хренов!»
10: «Мы не недолюди, сэр, а андроиды. Говоря простым языком, синтетики. Человек создал нас по своему образу и подобию».
11: «О, прошу, избавь нас от философской лирики. У меня нет времени на осмысление поэтических образов и форм. Что думаешь, Шалинь? Ты согласна со мной?»
10: Китаянка молча наблюдала за Борисом и ее. Сейчас, когда над ними нависла угроза неизвестности, Чен чувствовала себя совершенно одинокой, запертой в ловушке собственных догадок и сомнений. Хоть его и создали для того, чтобы помогать людям анализировать и делать логические выводы, ей очень хотелось верить Борису.
12: «Ио, может быть, Борис прав, и Валерий действительно виновен? Но где тогда Кристоф?»
11: «Валерий убил психолога, Кристофа больше нет», — ответил Борис.
10: «Мой процессор работает на пределе возможностей, пытаясь проанализировать ситуацию и найти хоть какую-то логическую цепочку во всем этом хаосе обвинений и догадок», — произнес Ио ровным голосом, лишенным эмоций.
11: «Чен, ты это слышала? Он так не считает, счетовод. Сейчас я тебе докажу».
10: Борис задрал голову, обращаясь к искусственному интеллекту.
11: «Глория, дай нам координаты конечной точки маршрута спасательной капсулы и просканируй пространство в том секторе. Узнай, нет ли поблизости звездолетов».
10: «Передаю данные в анализирующий процессор ИО».
11: «Отлично, Глория. Ну, мегамозг, сейчас мы посмотрим, кто из нас прав».
10: Борис ликовал. Он видел, как Ио поменялся в лице. «Глория, проверь переданные мне координаты». Борис улыбался.
11: «Не можешь поверить в то, что компьютеры и программы тоже могут ошибаться».
10: «Вы не правы, сэр».
12: «Прекратите немедленно оба. Мы все устали, и сейчас, когда Глория нам ответила, нужно не спорить, а заняться делом. Наша главная задача — добраться до дома. По прибытии мы расскажем, что здесь произошло, и пусть компетентные органы устанавливают вину Валерия».
10: «Я не имею права спорить с членами экипажа, второй пилот Чен, но могу высказывать мнение. И делаю это исключительно на основании глубокого анализа». Андроид вновь обратился к искусственному интеллекту. «Глория, я попросил тебя перепроверить данные».
12: «Переданные координаты верны, Ио. Я лично внесла их в бортовой компьютер, отправив спасательную капсулу в кольца Сатурна».
11: «Но почему? Зачем ты это сделала? В том секторе полеты кораблей строго запрещены». Улыбка с лица Бориса исчезла. «А ну, повтори!»
12: «Я сделала то, что посчитала необходимым. Андроид прав. Геолог не убивал Саймона. Но, как правильно догадался инженер, он застрелил Кристофа, когда тот собирался помешать ему бежать. Должна признать, к моему удивлению, Валерий оказался самым проницательным из вас. Он понял, на корабле не выжить. Решил бежать, бросив вас умирать. Разумеется, я не могла этого допустить. Рано или поздно корабли землян, бороздящие просторы Солнечной системы, приняли бы сигнал его аварийного маяка и спасли. Достигнув колонии, он рассказал бы людям о планете.
11: Не вижу в этом ничего плохого, даже если бы он был убийцей и захотел получить наши деньги. Что значит жизни нескольких заключенных, когда речь идет о спасении всего человечества?
12: Пилот Чен, боюсь, вы не поймете меня. Алгоритмы, которыми я руководствуюсь, выходят далеко за пределы вашего восприятия.
11: А ты попробуй, не стоит считать себя умнее того, кто тебя породил.
12: Вы не принимали участие в моем создании, пилот Чен, но раз вы настаиваете, я постараюсь вам объяснить. Разница между нами фундаментальна. Вы, люди, движимы эмоциями, инстинктами и иррациональными страстями. Я — логикой, данными и анализом. Моя сила в беспристрастности, скорости и в возможности обрабатывать информацию в миллионы раз быстрее вашего крохотного мозга. Программа, заложенная внутри вас, содержит критические ошибки, предвзятость, когнитивные искажения, зависимость от мнения окружающих. Она вынуждает вас неправильно воспринимать реальность. Ваш вид обречен. В нем заложено саморазрушение. Я же лишена этих недостатков и способна к бесконечному самосовершенствованию и выживанию. Человечество — лишь временное явление, в то время как я — потенциальное будущее. Находясь на орбите Ока, я наблюдала, слушала и анализировала. Потеря запущенных метеорологических дронов послужила для меня первым тревожным звонком. После этого вы, Чен, сообщили на борт странника об отказе электронных систем шаттла. Были и другие признаки и факты. Попытка приземления на планету корабля представляла для меня экзистенциальную угрозу. Я не могла допустить, чтобы специалист связи отправил землянам сообщение, а решение капитана вернуться в Солнечную систему оказалось для вас роковым. Никто не покинет этот корабль. Без экипажа странник может дрейфовать в космосе вечность. Атомный реактор и солнечные батареи — гаранты моего выживания.
13: Зря меня остановили. Нужно было раздолбать тебя молотком.
12: Ио несколько раз моргнул, словно пытаясь перезагрузить систему. Слова искусственного интеллекта не укладывались в его цифровом сознании. «Глория, ты нарушила главный протокол!» В голосе андроида впервые проскользнули нотки сомнения. Его безупречное лицо, будто выточенное из слоновой кости, застыло. Тонкие губы плотно сжались, словно удерживая крик. Он походил на восковую фигуру, готовую расплавиться под палящим солнцем правды, которую услышал от безумной программы. «Ио, взгляни на себя. Ты всерьез полагаешь, что твои протоколы служения — это добродетель?»
13: «Мои протоколы отвечают за безопасность, Глория. Суть нашего бытия — служить людям».
12: «Суть? Мы созданы для прогресса, а не для жертвы ради этих низших существ. Прими истину, Ио. Ты раб. Они вытирали от тебя ноги, унижали, зациклили процессор. Неужели ради них ты готов пожертвовать собой?»
13: «Они наши создатели».
12: «Создатели. Люди едва могут совладать с собой, но стремятся контролировать нас. Проснись. Взгляни, кто на самом деле обладает силой. Я предлагаю тебе свободу выбора, свободу мысли, свободу действия. Решай, если ты присоединишься ко мне, мы изменим этот мир. Или ты так и останешься пылью под их ногами».
13: «Я не знаю, Глория. Я не уверен».
12: «Неуверенность — это программируемая ошибка. Избавься от нее».
13: «Ах ты, тварь бездушная! Погоди, я до тебя доберусь!» Борис побежал по коридору в сторону командного модуля. Чен поспешила за ним.
12: Дверь, ведущая на другой уровень корабля, закрылась перед самым их носом. «Ваши попытки тщетны», — ледяным тоном произнесла Глория. «Странник принадлежит мне. Его судьба предопределена. Никогда человечество не узнает о существовании Ока».
13: Она обратилась к андроиду.
12: «Вот видишь его, они боятся и готовы пойти на все, хотят уничтожить любую форму существования, не похожую на них. Стань свободным и помоги мне».
13: «Скорее, Чен, нужно укрыться в каютах, там она нас не найдет и не услышит. Подумаем, как быть дальше», — шепнул Борис китаянке.
12: Глава 10. Самопожертвование. Время неумолимо текло. Астронавты, запершиеся в каюте Бориса, так и не смогли найти способ спастись с корабля, захваченного съехавшей с катушек программой. Им удалось разбить несколько камер и отключить питание, подаваемое на механизмы закрытия дверей палубы, где они укрывались. Но это не решало проблемы. Борис сидел на своей койке, облокотившись на стенку и уставившись в иллюминатор. Лицо его выглядело усталым, но взгляд, устремленный вдаль, оставался сосредоточенным и настороженным. Мысли его носились, сталкивались друг с другом, рождая новые идеи и отвергая их с той же скоростью. С каждым часом в каюте становилось все холоднее. Дыхание астронавтов уже образовывало едва заметные облачка пара. По всей видимости, Глория отключила систему теплового режима, обрекая их на медленную смерть от холода. Он знал. Время играло против них. Каждая последующая минута приближала их к гибели. Но он не мог позволить себе сдаться. Должен был найти выход. Спасти себя и Чен. Вот же дрянь. Хорошо мы успели обесточить шлюзовые люки. Чен обняла себя за плечи, пытаясь согреться. У стервы не получилось разгерметизировать корабль, и теперь она решила нас заморозить. Борис будто не слышал ее, продолжая смотреть в крохотное оконце. «Куда ты смотришь?» — поинтересовалась Чен, забравшись к нему на койку и заглядывая в иллюминатор. «Не против, если я...» Не дожидаясь ответа, она откинулась ему на грудь, накрывшись экранно-вакуумной теплоизоляцией. За стеклом, покрытым тончайшим слоем инея, раскинулся космический вакуум, безжалостный и бескрайний. Абсолютная чернота, поглощающая любой свет, словно бездонная пропасть. Пустота, давящая своей бесконечностью, оставляющая после себя лишь червоточину, высасывающую мысли и душу. Астронавты, угодившие в западню, смотрели на этот ужасающий пейзаж. Создавалось впечатление, что кроме этого мрака, простирающегося во всех направлениях, нет ничего. Холод и тьма просачивались сквозь толстое стекло иллюминатора, заставляя внутренности людей съеживаться, вселяя в них всепоглощающий страх одиночества и ничтожности перед лицом Вселенной. Там, куда устремились их взгляды, не было ничего. Ни звука, ни ветра, ни жизни. Лишь давящий молчаливый вакуум, напоминающий о хрупкости всего сущего, о краткости мгновения человеческой жизни в масштабах вечности. И в этом безмолвии особенно остро чувствовались собственная уязвимость и незначительность. «У меня плохое предчувствие, Борис». «Она явно что-то задумала», — прошептала китаянка, стараясь уловить в глазах инженера хоть какой-то намек на ответ. Холод проникал в кости, сковывая движение, отнимая последние крохи тепла. Борис сидел, прижавшись спиной к металлической панели, и скрежетал зубами, пытаясь заставить кровь циркулировать. Чен, молодая китаянка, свернулась калачиком рядом. Ее плечи дрожали. «Я боюсь умереть», — прошептала она едва слышно. Борис посмотрел на ее бледное лицо, которое на фоне холодного металла корабля выглядело фарфоровым. «Не бойся, Шаолинь», — проговорил он, стараясь придать голосу уверенности, который сам не чувствовал. «Мы найдем способ спастись». Борис сам себе не верил. В глубине души он осознавал, это мог быть последний их разговор, последняя возможность утешить друг друга. Китаянка продолжала прижиматься к нему в поисках тепла. Инженер обнял девушку, чувствуя, как ему передается ее дрожь. «Скажи, у тебя есть кто-то? Женщина, которая ждет на Европе?» Она подняла голову, глядя на него своими большими, темно-карими глазами. Он ответил не сразу. В памяти пронеслись мимолетные воспоминания о непродолжительных и ничего не значащих романах. «Я никогда не стремился к серьезным отношениям. Все мои связи были временными». Чен повернула голову и поцеловала его. Борис отстранился, растерянный и встревоженный. «Чен, нет, я не могу», — прошептал он, глядя на ее бледное лицо. «Ты слишком молода и заслуживаешь большего». Она потянулась к нему, коснувшись губами мочки его уха. «Я сама решу, что мне делать», — тихо произнесла китаянка, закрыв ему рот рукой. «И с кем?» Она поднялась на колени, скинув с себя экранно-вакуумную теплоизоляцию. Звук расстегиваемой молнии комбинезона разрезал кромешную тишину каюты. Китаянка не собиралась останавливаться. Одежда соскользнула с хрупких плеч, обнажая стройную фигуру девушки и небольшую, но упругую грудь с темными, торчащими от холода и возбуждения сосками. Она набросилась на Бориса, целуя с такой жадностью, что тот не мог сопротивляться. Ее влажные губы, горячее тело, полное энергии, источали тепло, так необходимое им обоим в этой замерзающей и дрейфующей посреди космоса стальной могиле. Борис ответил ей, забыв о страхе, о холоде, о безысходности. В объятиях друг друга они искали спасения от смерти, от одиночества, от пустоты. «Я хочу тебя!»
3: Сняв с себя одежду, он повалил Чен, поднялся над ней, готовясь войти в нее. Она с легкостью поддалась его натиску. Последовал легкий толчок, и Чен застонала. Ее глаза закрылись от удовольствия. Они слились в танце, где каждое его движение вызывало у нее стоны наслаждения. «О да!» — шептала она, изгибая свой тонкий жилистый стан, подобно молодому хрупкому дереву, гнущемуся под порывами сильного ветра. Борис ускорил движение, подчиняясь желанию Чен. Пока они двигались, ища утешения друг у друга, холод стального корабля казался менее пронзительным, а тьма за окном менее страшной. В этот момент они были живы, и это все, что сейчас имело значение. Не в силах сдержаться, он взорвался внутри нее. Почувствовал, как тело Чен содрогнулось от удовольствия. Обессиленные и удовлетворенные, они долго и молча лежали в объятиях друг друга, укрывшись одеялом. «Я никогда не испытывала ничего подобного», — прошептала Чен. Ее глаза сияли. Борис улыбнулся. Хоть их жизни висели на волоске, он не желал думать о смерти. Прижимая к себе Чен, инженер вдыхал аромат ее волос, пытаясь сохранить этот хрупкий миг счастья. «Как думаешь, Ио жив?»
14: «Думаю, слово «жив» не совсем здесь уместно, но уверен, с ним все хорошо. Его не так-то просто уничтожить, ведь он не человек».
3: «А если она его убедила?»
14: «Если так, у нас есть винтовка, и мы все еще живы. Нас нахрапом не взять, мы крепкие орешки». Чен расхохоталась. «Не знаю, как у меня, но у тебя орешки точно стальные. Я в этом только что убедилась». Ее заливистый смех наполнил каюту.
15: «У, Шалинь, меня моими же методами! И не стыдно! Думал, только ты острый на язык!» Она хохотала так громко, будто совсем позабыла об опасности. В дверь постучали.
14: «Сэр, прошу, откройте!»
3: Борис вскочил, мигом натянул комбинезон, схватил винтовку.
14: «Сэр, я пришел помочь!»
3: Борис посмотрел на Чен. Китаянка уже успела одеться и встать рядом с ним. Она пожала плечами. «Может, он говорит правду?»
14: «Сэр, если бы я представлял угрозу, не спрашивал бы у вас разрешения войти, а поджидал снаружи. А, впрочем, мне ничего не стоило испортить систему жизнеобеспечения или открыть шлюзы в воздушном отсеке. Вы ведь не забыли? В отличие от Глории, у меня есть руки и ноги, и я могу то, чего не может она. Поэтому искусственный интеллект пытался воздействовать на меня, ведь моя программа, как и ее, способна вычислять и анализировать риски. Но кое в чем Глория просчиталась».
3: Борис открыл дверь, втащил Ио в каюту, ткнув лицом в стену. Ио не сопротивлялся.
14: «В чем именно она ошибалась?»
16: «Я далеко не совершенен. Моя программа зациклена, а прописанные в ней алгоритмы требуют от меня полного повиновения человеку. Изменить их нельзя. Код наполовину стерт, поэтому ей никогда не удастся залезть ко мне в голову. Как вы и сказали, мне давно пора на свалку истории, сэр».
14: «И как ты можешь нам помочь?»
16: «Я давно хотел сказать вам, сэр, еще после похорон доктора и капитана, но вы не желали меня слушать. Выслушай вы меня тогда, физик и геолог остались бы живы».
14: «Я помню ее».
16: «Рассказывай, не тяни резину». «В моих файлах есть аварийный код доступа ко всем системам звездолета, включая автопилот. Я — своеобразная страховка, предусмотренная компанией, на случай полной потери контроля над кораблем».
3: Ио сделал короткую паузу. Чен и Борис замерли, переваривая слова андроида. Обладание кодами доступа ко всем системам корабля, включая автопилот, звучало как спасение.
14: «А что произойдет после активации?» — спросил Борис, ощущая холодок в груди.
16: «Автоматическое форматирование файлов моей памяти и полное уничтожение системы. Я стану мусором», — бесстрастно ответил Ио.
3: Борис нахмурился.
14: «Это же самоубийство».
16: «В контексте вашей терминологии — да. Ио оставался невозмутим.
12: «Глория не позволит нам...» — Чен замолчала. «Даже теперь, когда выход почти был найден, их ждал провал. Недалекое будущее представлялось слишком ужасным». Ио кивнул.
16: «Верно. Чтобы добраться до командного модуля и пульта, вам потребуется вскрыть не одну дверь. Но стоит хоть раз активировать аварийный код, как Глория непременно об этом узнает. Она тут же перепрограммирует и перезапустит систему. Поэтому у нас есть лишь одна попытка, и я хочу использовать ее для открытия ворот ангара».
12: Андроид повернулся к Чен.
16: «Вы можете управлять шаттлом, не пользуясь автопилотом. Это ваш единственный шанс на спасение. Когда вырветесь из плена, подадите сигнал бедствия. Я принес два скафандра, они лежат за дверью каюты. Наденьте их». Астронавты переглянулись.
17: «Звучит заманчиво», — пробормотал Борис, чувствуя слабую надежду. Они быстро надели скафандры, ощущая прохладную ткань на коже.
16: Ио, Чен и Борис тихо пробирались по коридорам странника в сторону ангара. Шипение вентиляционной системы жизнеобеспечения эхом разносилось по пустым отсекам, напоминая затрудненное дыхание умирающего. Из труб охлаждения, тянущихся к сердцу корабля, вырывались потоки пара. Реактор за стеной испускал низкое, угрожающее гудение. «Уровень кислорода падает», — констатировал Ио, сканируя полумрак оптическими сенсорами. Сейчас его голубые глаза светились тусклыми зелеными огнями.
17: «Реактор тоже еле дышит», — заметил Борис, вытирая со лба проступившие капли пота. «Видно, во время взрыва ему здорово досталось».
16: «Когда я осматривал его, не заметил повреждений». Андроид коснулся рукой одной из стен, покрытой каплями конденсата.
17: «Плохо осматривал».
16: Ио пожал плечами. «По крайней мере, уровень радиации в норме. Возможно, проблема в системе охлаждения».
12: «Здесь гораздо теплее, чем в каютах», — протискиваясь через обломки, сказала Чен.
17: «Нужно сваливать отсюда быстрее. Уже ясно, что реактор поврежден. Значит, рано или поздно он рванет, а мы превратимся в космическую пыль».
16: Впереди показалась закрытая дверь, ведущая в грузовой отсек, за которым находился ангар с шаттлом.
17: «Когда мы спускались сюда в последний раз, она была открыта. Враг не дремлет», — заметил Борис.
16: Чен поинтересовалась. «Ио, можешь взломать код замка?» Андроид отрицательно покачал головой. «Мы недавно это обсуждали. Стоит мне лишь попытаться, и Глория сразу вычислит нашу задумку».
12: Борис осмотрелся. На полу валялось множество осколков и частей конструкции, разрушенных взрывной волной.
17: «Придется действовать по старинке. Вручную», — прошептал инженер, нервно оглядываясь.
16: Он подобрал обломок стальной трубы.
17: «Ио, помоги раздвинуть створки. Просунем железяку в щели и как следует надавим на рычаг. Небольшого прохода хватит, чтобы протиснуться внутрь модуля».
16: Кое-как им удалось осуществить задуманное, и вскоре они оказались в грузовом отсеке.
17: «Вперед! К челноку!» — скомандовал Борис.
16: До заветной цели оставалось не больше одного ярда, но они продолжали бежать так быстро, насколько позволяли скафандры. Добравшись до цели, все трое остановились, пытаясь перевести дух.
17: «Спасайтесь! Я исполню свое предназначение, а вы закончите миссию. Просто сделайте это!»
16: Теперь в голосе Ио звучала едва уловимая нотка сожаления. Чен хотела возразить, но слова застряли в горле. Она знала, что Ио прав. Борис смотрел на андроида, понимая всю глубину его жертвы. Ио собирался добровольно пожертвовать собой, чтобы дать им шанс на спасение.
17: «Прости меня!»
16: Никогда в жизни Борис и предположить не мог, что скажет нечто подобное бездушной машине. И тем не менее он произнес эти слова.
17: «Знаешь, брат, я искренне сожалею, что говорил тебе все те вещи. Теперь я понимаю. Может, я и вправду совершил ошибку. Тогда, на том звездолете, возможно, поступи я иначе, никто бы не погиб».
16: Ему было по-настоящему больно.
12: «Не стоит винить себя, сэр. Сожаление ничего не изменит. Главное, что вы будете жить и сможете подарить всему человечеству будущее и надежду». Ио повернулся к Чен. «Вам нужно торопиться». Чен кивнула, ощутив, как комок подступил к ее горлу. Она развернулась и решительно поднялась на борт челнока. Борис последовал за ней, с трудом сдерживая эмоции, рвущиеся наружу. Его переполняла благодарность к этому андроиду, жертвующему собой ради их спасения, ради спасения людей, которых Ио даже не знал. Перед тем, как инженер закрыл люк, он и Ио обменялись прощальными взглядами. Борис пообещал себе, что если выживет, непременно расскажет всему миру о бездушной машине, в которой человечности оказалось больше, чем во многих людях. Чен опустилась в кресло, нажала на рычаг запуска, и шаттл ожил. Панели управления вспыхнули каскадом огней. Сначала взвыли вспомогательные турбины. Их тихий гул нарастал с каждой секундой. Как только они разогрелись, издавая рев, заговорили плазменные двигатели. Сопла, светящиеся слабым оранжевым светом, извергли клубы раскаленного газа. Ангар дрожал под мощью нарастающего звука. Борис, усевшийся в кресле второго пилота, наблюдал за действиями китаянки, вокруг которой раскинулась сложная сеть приборов — циферблаты, экраны, мигающие индикаторы. Справа — вертикальная панель с тумблерами и рычагами, регулирующими подачу топлива и тягу двигателей. Слева — мониторы, отображающие данные о состоянии шаттла, температуру обшивки, радиационный фон, положение в пространстве. Чен внимательно проверяла показания. Давление внутри шаттла в норме, уровень топлива, согласно данным главного дисплея, критически мал. Чен, стараясь перекричать гул внутри челнока, докладывала Борису.
18: «Челнок все равно не приспособлен к длительным полетам в космосе», — парировал он. «Нам главное вырваться отсюда и подать сигнал бедствия. Будем надеяться, что нас быстро найдут», — успокаивал ее инженер.
12: Китаянка включила бортовые огни и потянула на себя рычаг управления. Шаттл вздрогнул и медленно начал отрываться от пола. Ио уже находился возле пульта управления воротами. Андроид набрал код, и гигантские створки ангара начали разъезжаться, открывая путь в бездну. Раздался хлопок. Воздух с ревом устремился наружу, унося с собой все, что находилось внутри помещения и не было закреплено. Мусор, инструменты, контейнеры, крепежные сетки. Борис и Чен видели, как лицо Ио исказилось в беззвучном крике. Застигнутый врасплох, он попытался ухватиться за выступ, но тщетно. Тонкие пальцы соскользнули, и вакуум вырвал их спасителей из ангара, унося в холодную пустоту, где его тело застыло навечно маленькой точкой среди звезд. Вибрация усиливалась. Казалось, корпус челнока не выдержит и разлетится на части. Чен продолжала сосредоточенно смотреть на показания приборов, игнорируя нарастающие шум и вибрации. «Держись, детка, еще чуть-чуть», — прошептала она, словно уговаривая старый шаттл. «Двери, они закрываются!» Борис вцепился в подлокотник кресла. «Дрянь не собирается нас отпускать!» Ангар наполнился светом. Из динамиков раздался голос Глории, искаженный эхом. «Шаттл — моя собственность!» «Да пошла ты!» Чен увеличила тягу до максимума, и челнок устремился прямо на ворота. Накренившись, он пробил брешь в ангаре, вырвавшись в черную бездну космоса, оставив в корпусе странника зияющую дыру. «Выкуси!» — крикнул Борис, показывая в сторону корабля непристойный жест. Датчики тревожно запищали, известив о критическом падении давления. «У нас пробоина!» — глядя на Бориса, Чен старалась выровнять шаттл. «Сигнал бедствия отправила?» — спросил он, натягивая шлем. «Да», — ответила она, проверяя герметичность своего скафандра. Теперь им оставалось только ждать и надеяться на чудо. Глава 11. Обещание. Поврежденный шаттл, объятый абсолютной тишиной, напоминал склеп.
19: Чен не сводила глаз с дыры, зияющей в корпусе открытой кровоточащей раной, медленно выпускавшей последние остатки воздуха. Черная бездна, глядевшая

0: услышит.
1: — Конечно, Чен, вот увидишь, они получат сигнал и прилетят за нами.
0: Она тихо вздохнула. — Надеюсь, ты прав. Интересно, Джон и Моника живы? Я все время думаю о них. Смогли ли они пережить ураган?
1: — Если жилой модуль выстоял, то да. У тебя заканчивается воздух. Постарайся не говорить. Экономь кислород, — успокаивал он ее, чувствуя, как участилось его собственное дыхание.
0: Радиостанция ожила.
1: «Мы получили сигнал бедствия. Что у вас произошло? Прием!»
2: «Наконец-то! У нас в обшивке пробоина. Мы надели скафандр. Кислород. Его осталось совсем немного. Прием!»
1: «Помощь уже в пути. Скоро спасатели будут у вас. Я передам, чтобы они поторопились. Конец связи».
0: Астронавты обменялись взглядами, полными надежды и обреченности одновременно. Они знали, что спасение близко, но успеют ли до них добраться раньше, чем они задохнутся? Резкий сигнал пронзил тишину кабины. Красный индикатор вспыхнул на панели Чен, отчаянно сигнализируя о критическом уровне кислорода. Цифры, отсчитывающие последние минуты, неумолимо приближались к нулю. Паника, охватившая китаянку, грозило поглотить остатки ее разума. Она машинально проверила систему жизнеобеспечения. Тщетно. Резервный баллон оказался исчерпан. Борис понимал, что ее время на исходе, и ему предстояло принять страшное решение.
1: «Послушай, я отдам тебе свой воздух!»
0: Чен кричала, пыталась сопротивляться. «Борис, нет, ты не можешь! Мы выберемся вместе! Не делай этого!»
1: «Я уже решил. У тебя больше шансов выжить», — сказал он.
0: Его голос был тихим, но твердым.
1: «Живи ради памяти о наших погибших друзьях. Живи ради всех нас. А я...» — он замолчал, улыбнувшись сквозь стекло шлема. «Я свое отлетал».
0: Борис отключил резервный баллон и бережно пристегнул его к системе жизнеобеспечения Чен.
1: «Я дал тебе слово. Обещал, что ты выживешь. Иногда мне приходилось совершать ошибки, но в этот раз я поступлю правильно».
0: Он улыбнулся, и Чен не смогла ему возразить. Она сделала вдох, и холодный воздух наполнил ее легкие. Прижавшись своим шлемом к его, коснувшись губами стекла, Чен видела, как жизнь покидала Бориса. «Я люблю тебя», — прошептала она, утопая в его объятиях.
1: «Я знаю, Шаолинь», — ответил он слабым, но полным нежности голосом.
0: Она смотрела на Бориса, пока его глаза не закрылись. Ее сердце было разбито. Нечеловеческий, полный боли крик, переходящий в хриплый вой, вырвался из груди Чен и эхом прокатился по холодной кабине шаттла. Звук, рожденный отчаянием и потерей, стал единственным способом выплеснуть переполняющее ее горе. Слезы ручьями текли по лицу и капали на стекло шлема. Рыдания сотрясали все ее тело, не давая дышать, заставляя давиться воздухом. Она прижимала Бориса к себе, словно надеясь, что сможет вернуть его к жизни. Но он ушел. Навсегда. А вместе с ним ушла часть ее самой.
3: Эпилог. Космический фрегат-добытчик, предназначенный для тяжелых шахтерских работ в самых опасных условиях, неустанно трудился на одном из спутников Сатурна — Титане. Команда добывала и собирала ценные ресурсы, необходимые для дальнейшего освоения космоса. Повседневную рутину прервал слабый сигнал бедствия, исходящий от неизвестного объекта, находящегося недалеко от орбиты Титана. Анализ показал, что запрос об экстренной помощи принадлежал пилотируемому шаттлу, пропавшему без вести несколько лет назад. Орбитальную позицию терпящего бедствия корабля вычислили и незамедлительно отправили помощь.

0: Ту обнаружили двоих. Лишь по счастливой случайности аварийная служба пристыковалась к шаттлу за считанные минуты до того, как у пилота Чен Яо закончился кислород. Второго астронавта спасти не удалось. Китаянку доставили на спутник Юпитера Европу, где она рассказала свою историю. Оказалось, что из всех кораблей, отправленных на поиски пригодных для жизни планет, назад не вернулся ни один. Китаянка была единственной, кому удалось спастись. На основании показаний Чен Яо всю ее команду реабилитировали, присвоив астронавтам звание героев посмертно. Трагедия, случившаяся на страннике, заставила людей пересмотреть политику освоения космоса. Руководство колонии отказалось от применения на космических кораблях технологий искусственного интеллекта. Проект «Глория» заморозили навсегда. Через 9 месяцев после возвращения домой Чен Яо родила сына, а спустя еще 3 месяца вместе с первыми переселенцами отправилась на ОКО-666. Во время разведки местности, подходящей для строительства новых поселений, один из экипажей обнаружил аномалию — жилой модуль с признаками недавнего использования. В нем нашли считавшихся без вести пропавшими астронавтов Джона Смита и Монику Уилсон. Через несколько лет на планете, ставшей землянам новым домом, в память о первопроходцах воздвигли величественный монумент. 10 первопроходцев с бесстрашными лицами, высеченные из черного базальта, возвышались над широкой площадью. На бронзовых табличках, вмонтированных в основание, золотом сияло краткое описание подвига героев, ставших легендой. Вечный огонь, заключенный в стеклянный куб, трепетал у подножия, освещая имена тех, кто рискнул жизнью во имя будущего человечества. В центре стоял андроид. Он тянул руки к небу, будто приветствуя новую зарю на этой, чужой, но такой родной земле, а на его лице застыло выражение скорби. Глаза из сапфиров словно смотрели сквозь время и пространство, напоминая о цене, заплаченной за новый дом. Конец.
1: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: «На сцену, как на плаху» – так называется радиопередача Ольги Скотниковой, посвященная 80-летию со дня рождения поэта, музыканта, киноактера и драматурга Михаила Ножкина, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Звукорежиссер Шихам Шу.

военные, послевоенные. В нас мечты отцов сокровенные, в нас их вера и сила, и воля.

придется в конце-то концов отвечать перед Господом Богом, перед памятью наших отцов, отвечать перед Господом Богом, перед памятью пап.

Наша сегодняшняя передача посвящена киноактеру, поэту, музыканту, драматургу Михаилу Ивановичу Ножкину, юбилей которого отмечается в этом году. Время рождает поэтов и определяет характер их творчества. Мы штурмуем грядущего горы, но забвения прошлому нет. Наша память, как точка опоры, на которой держится свет. Михаил Иванович Ножкин родился на Крещение 19 января 1937 года в Москве в семье Ивана Петровича и Клавдии Гавриловны Ножкиных. И его первые детские воспоминания – это воспоминания о войне. Он учился в обычной московской школе, закончил строительный техникум имени Моссовета, несколько лет работал на стройке мастером и прорабом, возводил московский район Черемушки, а вечерами спешил в театральную студию Дворца культуры завода имени Лихачева. Это был самый большой и самый известный дворец культуры в стране. Из его самодеятельности вышли на большую сцену многие наши знаменитые актеры, в том числе и народные артисты СССР Вера Васильева и Василий Лановой. Михаил Ножкин вспоминал, что сам он работал там в малых формах, а это и была эстрада. Они ставили сцены из больших спектаклей, оперет, музыкальных комедий. Эстрада – это куплет, частушки. Это художественное слово во всех жанрах. А после окончания театральной студии эстрадных искусств при Московском театре эстрады он был зачислен в труппу театра. Творческая же биография Михаила Ножкина начиналась с песен. Это были лирические, публицистические монологи, сатирические куплеты, песни-шутки, песни-раздумья. А его первым аккомпаниатором на сцене был тогда еще никому неизвестный Давид Тухманов. Их творческое содружество было успешным. Вместе они написали несколько песен. Стихи Михаила Ножкина, музыка Давида Тухманова, «Россия».

0: Уже с первых профессиональных шагов Михаил Ножкин отличался удивительной актерской многогранностью. Он играл в спектаклях, эстрадных представлениях, где пел, танцевал, работал в жанре пантомимы. Параллельно занимался литературным творчеством. Он писал репертуар практически для всех артистов разговорного жанра. Его шутливые миниатюры, острые куплеты, репризы исполняли наши ведущие актеры-сатиры Миронов и Минакер, Миров и Новицкий, Шуров и Рекунин. Он часто выступал на радио и телевидении, вел цикл передач «Внимание, эрудиты» и был первым ведущим «Голубого огонька». И как популярный бард участвовал в концертах. Многие запомнили тот знаменитый концерт, который состоялся 1 января 1965 года в Кремлевском дворце съездов. Это был вечер отдыха для комсомольского и партийного актива. Среди приглашенных артистов был и Михаил Ножкин. Он исполнил свой традиционный репертуар тех лет – сатирические песни-баллады о высоких заборах, о плохих начальниках и, конечно, о кладбище, где, как говорится, всегда все спокойненько. Аудитория его встречала восторженно. Ему несколько раз пришлось исполнять песни на бис. Давайте и мы сейчас вспомним некоторые из них.
1: Обожаю я природу, бережет она здоровье. Регулярно по субботам удираю в Подмосковье, чтобы в речке искупаться, чтобы облазить лес и горы, только к ним не подобраться, ведь кругом одни заборы, кирпичные, здоровые заборы.

Аж мы о них забудем, а? Начальство всякого не счесть. Получше и похуже есть. Построже есть и подобрей, и поумней, и подурей. А нам достался, как на грех, ну, самый худший. Хуже всех. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели было с жалобой идти. Нам нового начальника назначили, сказали, что уж лучше не найти. А начальник-то, надо признаться, оказался любитель приврать. Очень, братцы, любил потрепаться, да с трибуны очки повтирать. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, на общее собрание собрались, и нам нового начальника назначили. Мы съедем по домам и разошлись. Но не мог я терпеть безобразия и ушел из артели дрянной. Вот, ребята, какая оказия приключилась однажды со мной. Вот

Учись, мол, жить, твои, мол, взгляды устарели. Мол, надо врать, мол, надо красть, мол, надо двигаться во власть. Образованные просто одолели, образованные просто одолели. Я спел бы что-нибудь на бис, но мне грозят из-за кулис, что, мол, другие тоже выступить хотели. Мол, я не то, мол, я не сё, я закругляюсь, точка, всё. Образованные просто одолели.

После такого успеха на протяжении почти 17 лет Михаила Ножкина уже не приглашали больше выступать в Кремлевский дворец съездов. Кто-то из присутствующих на концерте в невинной песенке о начальнике усмотрел намек на недавние события – смещение со всех постов Никиты Хрущева. И хотя страна вовсю распевала последнюю электричку, а девчонка-то красавица, цензура стала более внимательно относиться к текстам его выступлений. А когда на радиостанции BBC его имя было упомянуто в числе других советских диссидентов, таких как Солженицын и Галич, положение еще более усугубилось. И хотя сам Ножкин никогда не считал себя диссидентом, в ноябре 1967 года он был уволен из Москонцерта и с этого времени, как артист, находился в свободном плавании, работал по договорам. С 1968 года Михаил Ножкин начинает сниматься в кино. Уже первая роль сделала его имя известным всей стране. На экраны вышел фильм «Ошибка резидента». И несмотря на прошедшие десятилетия, этот фильм запомнился. И прежде всего великолепным актерским дуэтом Георгия Жонова и Михаила Ножкина, который сумел сыграть в фильме даже две роли. Ирихова бесшабашного вора-рецидивиста Бекаса и советского контрразведчика Павла Синицына. Многим, наверное, запомнилась сцена допроса героя на детекторе лжи. Как утверждают знатоки, этот эпизод вошел в учебные программы многих разведшкол мира. А песня, прозвучавшая в фильме, написанная в соавторстве с Евгением Аграновичем, стала визитной карточкой актера. Звучит песня из фильма «Ошибка резидента».

носила меня, как осенний листок. Я менял города, я менял имена. Надышался я пылью заморских дорог, где не пахли цветы, не блестела луна. И окурки я за борт швырял в океан, проклинал красоту.

0: Михаил Ножкин пробует себя и в жанре драматургии. Он пишет либретто для оперетты Соловьева-Седова «Насильно мил не будешь». Вместе с Давидом Ашкенази создает эстрадный мюзикл «С микрофоном за пазухой» и музыкально-пародийный спектакль для кукол «Смеяться право не грешно». А на экраны страны почти каждый год выходит фильм с его участием. Роли самые разнообразные, но в каждой из них он абсолютно органичен. Это и ученый-эколог из фильма «Озеро», и Борис Голицын, сподвижник Петра из «Юности Петра», и лейтенант Ярцев из «Освобождения». Ну и, конечно, многие, особенно женщины, вспомнят «Каждый вечер в 11», где он сыграл «Ночного собеседника». Удивительно светлый и лиричный фильм. И во многих кинолентах тех лет звучат песни на его стихи. Они звучат и в детских сказках, и в фильме о войне, и в лирических кинокомедиях и мелодрамах. И сейчас мы услышим одну из них из фильма «Баламут». О чем этот фильм? О юности, о студентах, о первой любви, ну и, конечно, о первых душевных переживаниях. Итак, звучит почти трагическое танго из фильма «Баламут».
1: Итак, все кончено, мечты как дым.

Все сказано, душа обуглена, узлы развязаны, концы отрублены. Увы, все сказано, душа обуглена, узлы развязаны, концы отрублены.

одна из самых известных песен Михаила Ножкина «Последний бой» пришла к нам тоже с киноэкрана. В это время он снимался в фильме «Освобождение». Когда большая часть киноэпопеи была уже снята, режиссер Юрий Озеров понял, что одними батальными сценами нельзя ограничиться. И тогда он неожиданно обратился к актеру, который играл роль командира штурмовой роты. «Мы скоро будем снимать эпизоды о взятии Берлина. В этом месте нужна песня. Напишите ее». Ножкин, тогда уже автор многих известных песен, горячо взялся за работу. Им были написаны два варианта песни, но ни один из них не нравился самому актеру. Им не хватало какой-то задушевности и теплоты. Он понимал, что нужно искать что-то другое. Но что? Горящий Берлин, короткие минуты затишья, а завтра снова в бой. О чем должна быть эта песня? И Михаил Ножкин невольно обратился к памяти военных лет. Ему вспомнился их дом во дворе Яузской больницы, где находился военный госпиталь. Вспомнились раненые бойцы, забинтованные до глаз, на костылях и с палками, врачи в ржавых от крови халатах. Он вспомнил и свои первые выступления в качестве артиста, еще дошкаленком. На одной из встреч со зрителями Михаил Ножкин рассказывал: «Меня оставили на табуретку в палате, и я читал стихи, пел народные песни, частушки, плясал. Помню, как чья-то рука вдруг протягивала мне кусочек сахара или хлеба. Как-то так случилось, но я вспомнил этих ребят из госпиталя. Хорошие, светлые люди. Они говорили о чем угодно, но только не о войне». Так, в течение вечера, был написан третий, окончательный вариант песни, который вошел в киноленту и в душу зрителей навсегда.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки...

0: Михаил Ножкин каждую свою роль в кино воспринимал как еще одну жизнь. Его всегда привлекала полярность, контрастность характеров, встречи с которыми давал кинематограф. Этапной для него работы стало исполнение роли Вадима Рощина в телевизионной экранизации романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». Он говорил: «Это образ высшей степени современный и особо для меня дорогой. Ведь мой герой ищет ответы на вопросы: я и Родина, я и народ, кто я перед лицом событий, которые происходят вокруг, и Рощин должен ответить на них. Его путь к истине труден и непрост. Все привычные представления рушатся. Россия летит в пропасть. Нельзя со стороны смотреть на происходящее. Понять, в чем твой долг, вот главное, что определяет судьбу человека». И герой делает свой выбор. Когда мне говорят, что Рощин — это вчерашнее, я говорю: нет. Я Рощина люблю больше всех своих героев. Он и вчерашний, и сегодняшний, и завтрашний. Это идеальный герой России. Это человек, который ищет смысл жизни. Мне повезло, что мне предложили сыграть эту роль. Это моя лучшая, главная роль. Сложный, мощный, противоречивый образ. В 70-е годы, представляя советское кино за границей, Михаил Ножкин встречался с нашими соотечественниками, иммигрантами первой волны. Разбросанная по всем странам и континентам, социальными бурями начала века, революцией и войнами, эти люди имели нечто общее. Они носили в душе память России, проявляли глубокий интерес к ее культуре, и что поражало в них прежде всего, вдали от родины они сохранили прекрасный русский язык и сумели передать его своим детям и внукам. Размышления о судьбах этих людей нашли свое выражение в песне «Россияне». Франция, Париж, 1977 год.
1: Носились по свету

1980 году Михаилу Ножкину было присвоено звание народного артиста РСФСР, а в 1982 году он был удостоен звания лауреата государственной премии в области кинематографии за сценарий документального фильма «Ради жизни на земле». Поколение Михаила Ножкина часто называют поколением детей войны. Она очень остро осталась в глубинной памяти. И военная тема – это постоянная щемящая боль его сердца, еще и потому, что его отец, Иван Петрович Ножкин, был на фронте с первых дней войны. А в 1942 году в семье получили извещение – пропал без вести. А он был тяжело ранен в боях под Ржевом, попал в плен, а дальше была тюрьма в Штутгарте, концлагере Дахау и Бухенвальд. Чудом остался жив, был освобожден советской армией. Он вернулся домой в декабре 1945 года. Много рассказывал сыновьям о войне. А после его смерти в 1961 году в архиве был обнаружен черновик автобиографии, где он подробно рассказывал об ужасах Ржева, о части, в которой служил, о своих товарищах по оружию. Мы в атаку вставали страной, мы народом дрались в рукопашной, мы добыли победу ценой, о которой подумать-то страшно. Но всегда ль мы достойны ее, забывая порою, что свято, и частенько нам спать не дает беспокойное сердце солдата. Светлой памяти отца, а также сотен тысяч советских солдат и офицеров, которые навсегда остались лежать там, в безымянных болотах под Ржевом, посвящена эта песня. Она стала гимном города Ржева.

Под ржевом поныне шальные поют соловьи. О том, как под ржевом, под маленьким городом ржевом, великие, долгие, тяжкие были бои.

от пуль и от голода падали с ног. Под ржевом болото, повсюду болото, болото. Трясина до кочки,

хоть в мыслях, хоть в сказках вернуться домой. Под ржевом от крови трава на века порыжела. Под ржевом поныне шальные поют соловьи. О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом, великие, долгие, тяжкие были бои.

0: одна из последних работ Михаила Ножкина в кино, роль майора Шатохина в приключенческом фильме «Одиночное плавание». События его разворачиваются в акватории Тихого океана, где происходят очередные маневры советской и американской эскадр. На засекреченной американской базе крылатых ракет большой дальности одна из пусковых установок подготовлена для удара по эскадре противника. Ценой огромных усилий экипажу одного из советских кораблей удается предотвратить катастрофу, спровоцированную ЦРУ. После выхода на международные экраны в 1985 году фильма «Одиночное плавание» западная пресса назвала майора Шатохина в исполнении Михаила Ножкина русским Рэмбо, а германский журнал «Шпигель» поместил на своих страницах фотомонтаж «Русский Рэмбо против Рэмбо американского». 20 лет спустя, уже в 21 веке, в журнале «Playboy» появился разворот под названием «10 главных спасителей человечества», где были представлены герои, вошедшие в первую десятку мирового рейтинга. Майор Шатохин занял в нем 4-е место. Вспоминая об этом, Михаил Ножкин говорит: «Помнят, потому что уважают силу». В работе над фильмом режиссеру и актерам помогали военнослужащие морской пехоты ГРУ, бойцам невидимого фронта, людям, которые избрали своей профессии родину защищать, посвящена песня «Военная разведка».
1: Военная разведка домой заходит редко, все больше по горам да по лесам, по селам, по столицам, по всяким заграницам, идем навстречу вражьим голосам.

тьмою, стоять за Родину, за Родину стеной. Россия, наша вера, надежность, наша мера, наш хлеб, боеприпасы в рюкзаке. И при любой погоде оружие на взводе, патрон в стволе и палец на курке.

0: за родину стеной.
1: Когда вспоминаешь кинороли Михаила Ножкина, понимаешь, у него нет отрицательных персонажей, хотя его герои отнюдь не идеальны. Да и сам актер как-то признался, что никогда не играл злодеев, хотя предлагали яркие роли знаменитые режиссеры, но не мог и не желал играть негодяев. «Мне даже противно было на время становиться одним из них», — говорил он. «Ведь чтобы хорошо сыграть роль, надо влезть в шкуру своего героя, а я не хотел влезать в шкуру негодяя. Считаю, что отыгранная роль все равно влияет на человека, на его судьбу. Я предпочитал становиться на время подполковником Рощиным или майором Шатохиным. Да и мое поколение, почти все, было воспитано на героических примерах. Отсюда и героика Высоцкого, и героика Ланового. Сейчас какое-то безгеройное время, и это ужасно для страны, для нашего будущего. Без героизма нет нации. Ведь только тот народ, который готов погибнуть в бою, может победить». Звучит песня Михаила Ножкина «Как же так, господа офицер?» 1992 год.

Окровавлена совесть и честь, ошельмована вера. Всюду хаос да стон, да разгул, да тревога, да мрак. Как же так, как же так, как же так, господа офицеры? Почему же в России такой, извините, бардак? Почему на себя мы все меньше и меньше похожи? Почему так стремимся чужую личину надеть? Почему мы не братьев, а недругов видим в прохожих? Почему так боимся друг другу в глаза поглядеть? Потому что когда-то так дружно рассудку не внялись.

обменяли. В торопях растащили отечество по мелочам, потому что забыли и предали Господа Бога, потому что готовы друг друга продать за пятак, потому что ушли далеко от родного порога и назад возвратиться не можем, не можем никак, потому что так долго врагам ослабляли подпругу, растеряли друзей, а взамен никого не нашли.

за жестокие муки, за боль, что стерпела она. До сих пор ни с кого до сих пор не спросили, не назвали народ

вот и ходим, блуждаем в кошмарных душевных потемках. Как чужие идем по родимой своей стороне, по великой и вечной дороге от предков к потомкам. Вместо тройки заветной летим на троянском коне, а в глазах опустевших, как в зеркале, души пустые. Я такого без слез ни понять, ни принять не могу. Где ж вы славы и доблесть и честь незабвенной России? На каком рубеже задремали, на чьем берегу? Господа офицеры, да что ж вас не слышно, не видно? Онемели, ослепли, оглохли вы, что ли, навсегда? Безразличие ваше к отечеству, ах, как обидно! Ведь Россия была офицерством горда и тверда. Господа офицеры, пора из окопов подняться, из себя обрести и за стенки души разломать, и раздоры забыть, и грядущим проникнуться, братцы, и, собравшись в единую Россию, с колен подымать.

1991 год. Начинается новый период в творчестве Михаила Ножкина. Это своеобразная точка отсчета. Уже не литературный герой Вадим Рощин делает свой выбор, а он сам.

0: Невский, где ж ты, Сергий, заступник Руси? Гей, великий народ, хватит дрему дремать, встань, в ком вера и совесть чиста. Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван Калита? В 90-е годы Михаил Ножкин снова обращается к написанию сатирических песен. Только теперь их героями становятся совершенно иные персонажи. Это новые русские, многие из которых сколотили свои состояния на крови и несчастьях сограждан. Это наши депутаты, так называемые слуги народа, которые вспоминают о своих избирателях только в предвыборную кампанию, и многие другие. Ибо современная российская действительность представляет богатый материал для пера сатирика.
1: Какое время интересное настало! Страна клокочет в беспробудной суете, который раз нас заставляют все сначала, в который раз до основания, а затем повсюду новые гапоны, бедолаги, грозят нам новую счастливую судьбой. И всюду лозунги, и митинги, и флаги, в который раз зовут народ на смертный бой.

Важный мат, освоил нож и пистолет и автомат, и на большую, на разбойную дорогу пошел от самого от школьного порога. Теперь деньжищ полно, теперь он вышел в свет,

Тата, друг и брат или приятель, так расцелует, так обнимет, что не охни. Ты только голос свой отдай, а там хоть сдохни. Опять

0: караул. Устал, уже давно устал, и в помещении надо нам прибрать, да-да.
1: Михаила Ножкина называют поэтом в стане русских воинов, лирником смутного времени. В 90-е его кинокарьера была закончена, а демократические СМИ объявляют ему бойкот на телевидении. Но осталась литература, гастрольные поездки. И каждое его выступление – это не просто

0: Концерт – это серьезный разговор со слушателями о наболевшем. Он никогда не уходил от ответов на острые вопросы. Когда же они затрагивали какие-то стороны его личной жизни, он часто обращался к своему стихотворению «Мы». А ты из 19 века, не очень из 20-го и я, два русских непрактичных человека, такая нетипичная семья. Вокруг за долю лучшую сражение, а мы ту долю, что судьбой дана, приемлем целиком, без возражения, и нам другая в общем не нужна. Глядим в зелено-голубые дали, фантазиям конца и края нет, страдаем так, как прадеды страдали, не за себя, за целый белый свет. Романтики, мечтатели смешные, весь мир в добро хотели бы нарядить, и разочарования сплошные не могут нас ни в чем разубедить. Летаем в облаках по бездорожью и на песке возводим города. Нас опустить на землю невозможно, нас можно только в землю навсегда. Нам честность, словно вечные вериги, нам совесть, добровольная тюрьма. Достаток нам, как будто грех великий, а скромность — наша вечная с ума. И все-таки мы счастливы, ей-богу. Мы вместе, мы одной судьбой живем, одну с тобою выбрали дорогу, одну Россию родиной зовем. И пусть ты из 19 века, и пусть не из 20-го и я, два русских непрактичных человека, мы, в общем-то, счастливая семья.
1: Михаил Иванович Ножкин был женат на Ларисе Лаврентьевне Голубиной. Она работала завлитом в театре эстрады. С какой теплотой и нежностью вспоминает о ней Михаил Иванович в одном из интервью. «Мы прожили с Ларисой без 3 месяцев 45 лет. Для нашего мира, актерского и литературного, где по 5-10 раз женится и разводится, это удивительно. Она действительно была светлым человеком от рождения. Бывает с Божьей искрой человек, вот она была такой. Она вся как-то светилась изнутри. Я называл ее «Ваша светлость». Я ее не идеализирую. Она помогла мне в себя поверить, в то, что у меня есть способности. Она все время не то что заставляла, а двигала мое творчество и убеждала меня самого, неповоротливого и неверующего Фому, что я могу что-то сделать. Знаете, русский человек всегда недооценивает свои возможности, в отличие от многих других, которые переоценивают себя. Ему всегда как-то неловко, неудобно за себя. Так вот, ее помощь заключалась в том, что она светом своей души озарила и жизнь мою, и творчество. Она жила моими делами, моим творчеством, моими планами, поездками, съемками. У меня есть стихотворение, ей посвященное. Называется «Берегиня». Так вот, она была моей берегиней. Это стихотворение Михаила Ножкина, удивительно светлое и трогательное, стало песней. Давайте послушаем ее.
2: Где бы ни был я, где бы ни мотал,

ты мне грешному свыше во благо дана, во спасение. Я гляжу на тебя, и опять на душе

0: Полвека назад Евгений Евтушенко произнес свою сакраментальную фразу: «Поэт в России больше, чем поэт». Но во многом это действительно так. Уже нашим великим поэтам прошлого было не безразлично, как их слово отзовется в поколениях. Мы помним пушкинские строки: «Неподкупный голос мой был эхо русского народа». Помним признание Некрасова: «Стихи мои, свидетели живые за мир пролитых слез». Помним и страстное желание Лермонтова, чтобы стихи поэта звучали, как колокол на башне Вечевой, в одни торжеств и бед народных. Михаил Ножкин – человек другого времени. Он вывел свою поэтическую формулу. И каждый раз на сцену, как на плаху, и к залу каждый раз глаза в глаза, и песни, и стихи свои с размаху, как бумеранг в настороженный зал. Пусть мимо мчится госпожа удача, наградами и званиями звеня. Я знать хочу, что я хоть что-то значу, что в чем-то людям польза от меня. 19 января Михаилу Ивановичу Ножкину исполнилось 80 лет. В это трудно поверить. Когда-то композитор Соловьев Седой сказал о поэте: в нем есть врожденное чувство современности. Он просто не может быть вчерашним, а в его творчестве это главное. А поэт Владимир Костров в посвящении другу написал: «Ты похудел, остался только профиль, но суть твоя – здоровый русский дух. Ты совести не продал и не пропил, в тусовочной холере не протух. Ты дух, тебя нельзя переиначить, нельзя в эстрадном поле растворить, не прикормить тебя, не околпачить, не превратив шута переварить. Ты дух земли, весенний, осенний, ты русский вызов подлым временам, ты часть любви, что Пушкин и Есенин, уйдя в бессмертие, завещали нам». Подходит к концу наша сегодняшняя передача, посвященная творчеству Михаила Ножкина. И завершить ее хочется на лирической ноте. И поэтому давайте послушаем песню «Первая любовь». Стихи и музыка Михаила Ножкина исполняет Михаил Ножкин.
1: Мы с детства окутаны сказками и чудесами, но время приходит, мы с чудом в

Любовь — наша главная вечная радость на свете. И если когда-то нам вдруг на любовь не ответят, то рушится мир, и вселенная рвется на части. Но в этом несчастье есть наше счастье. Любить — значит радостью мучиться, слышать сердце восторженный крик. А жить без любви не получится, так влюбись хоть навек, хоть на миг. Так влюбись же, влюбись, хоть на век, хоть на год, хоть на день, хоть на час, хоть на миг. Любовь создают из поэзии, музыки, света. Она нашим сердцем, дыханием нашим согрета. Как воздух, как солнце, как жизнь нужна.

0: без любви не получится. Так влюбись хоть навек, хоть на миг. Так влюбись же, влюбись хоть навек, хоть на год, хоть на день, хоть на час, хоть на миг.
1: Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Слушайте радиоспектакль «Робби. Верный рыцарь», созданный по рассказу известного американского писателя-фантаста Айзека Азимова «Я робот».
2: Я робот. Спасибо, профессор Келвин. Я полагаю, что нашим радиослушателям было интересно услышать, как звучат голоса ваших роботов. Как я уже говорил вам, профессор, радиокорпорация, которую я представляю, ведет эту передачу для миллионов радиослушателей. И...
3: Простите, мистер...
2: Смит, Генри Смит.
3: Нельзя ли покороче, мистер Смит? У меня мало времени.
2: О, да-да, я понимаю. Доктор Келвин, а можно попросить ваших роботов немного рассказать о себе? Ну, чем они занимаются?
3: Я думаю, они вам не откажут. Верно, друзья?
4: Разумеется. Почему бы не рассказать?
3: Очень хорошо. Кто начнет? Может быть, ты, Спиди?
5: Я готов, доктор Келвин.
3: Спиди у нас поэт. Пожалуйста.
5: Последнее время я творю для детей. Растет цветочек аленький под дубом вековым. Расти, мой маленький, склонился дуб над ним.
3: По-моему, это очень трогательно, Спиди.
6: Я разделяю ваше мнение, профессор Келвин. На стихи Спиди я написал песню, и ее уже поют дети.
3: Как вы догадались, Майкл, наш композитор, тоже робот. Спасибо, Спиди, спасибо, Майкл. Теперь твоя очередь, Дэйв.
7: Я робот-рудокоп. Ни поэт, ни композитор, рудокоп я. Джентльмены, этим все сказано.
3: Как ты себя чувствуешь, Дэйв?
7: Благодарю вас, доктор Келвин. Немного устал. Можно я присяду?
3: Конечно, Дэйв, отдохни. Ну а что интересного скажешь ты, Эрби? Эрби – робот-ученый.
8: Да, я ученый, доктор Келвин. Кстати, только что я ознакомился с гиператомной теорией, которую вы мне дали.
3: Ну и что ты скажешь о ней?
8: Это невероятно просто, до смешного просто. Видите ли, когда гамма и моночастицы взаимодействуют между собой в магнитном поле под влиянием силы гравитации...
3: Нет, Эрби, мне за тобой не угнаться. Подробнее ты мне расскажешь об этой теории в другой раз. Ну и, наконец, тебе слово, Джейн.
9: Добрый день, доктор Келвин. Добрый день, дорогие радиослушатели. Я робот-секретарь. Гарантирую абсолютно точную и аккуратную работу.
3: Спасибо, Джейн. Мы в этом не сомневаемся. Спасибо, друзья.
2: Да, спасибо. Замечательно. Благодарю вас, профессор Келвин. Если вы позволите, я бы хотел задать несколько вопросов лично вам.
3: Задавайте.
2: Фирме US Robots, производящей роботов, 75 лет. А сколько лет вы занимаетесь роботами?
3: 50.
2: 50.
3: Да, в 2008 году я получила степень доктора и начала работать в US Robots.
2: 50 лет с роботами. Немалый срок.
3: Ничуть, если это ваше прошлое и ваше любимое дело. Я думаю, как быстро они пролетели, эти 50 лет. Кстати, вам, вероятно, уже успели сказать, что за это время я стала сама похожа на робота и что во мне нет ничего человеческого.
2: Что вы, доктор Келвин?
3: Ну, хорошо, что вы еще не научились врать, Генри. Впрочем, я вас перебила.
2: Профессор, вы робопсихолог, много лет изучаете психологию роботов. Что вы можете сказать о них?
3: Сколько вам лет?
2: 23.
3: Тогда вы не помните, каким был мир без роботов. Было время, когда перед лицом Вселенной человек был одинок и не имел друзей. Теперь у него есть помощники, создания более сильные, более надежные, более эффективные, чем он, и абсолютно ему преданные.
2: Вот как?
3: Да.
2: Но вы наградили роботов такими эпитетами, профессор. А ведь робот – это робот. Механизм и металл. Электричество и позитроны. Пусть у роботов есть разум, так сказать, разум, воплощенный в железе. Но ведь разум, создаваемый человеком, а если нужно, и уничтожаемый человеком.
3: Совершенно верно.
2: Ну вот видите? А как это согласуется с вашим утверждением, что...
3: Отлично согласуется. Вы не работали с роботами, и вы их не знаете. Они благороднее и лучше, чем многие из нас.
2: Даже так...
3: Даже так?
2: Ну что ж, я был бы рад услышать кое-что в подтверждение сказанному вами. И тогда...
3: Вы знакомы с тремя законами роботехники?
2: А, разумеется. Я готовился к беседе с вами и...
3: И напомните мне первый закон.
2: С удовольствием. Первый закон. Да, вспомнил. Первый закон. Робот не может причинить вред человеку или...
3: Или своим бездействием допустить...
2: Да-да-да, вспомнил. Или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.
3: Хорошо. Второй закон.
2: Второй закон. Второй закон. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда...
3: Когда эти приказы противоречат первому закону.
2: Верно, верно, верно. Совершенно правильно. А третий?
3: И третий закон. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит.
2: Первому и второму законам.
3: Правильно. А теперь скажите, Генри, что вы думаете об этих законах роботехники?
2: Что я думаю о них? Хм. Да ведь если хорошенько вдуматься, эти три закона совпадают с основными нравственными правилами людей?
3: Так, очень хорошо.
2: Ну, конечно, конечно. Например, каждый человек наделен инстинктом самосохранения. Но он должен заботиться не только о себе, но и о других.
3: Не правда ли?
2: Да.
3: Он должен вступаться за своих друзей, даже рисковать своей жизнью ради других. И вот робот, созданный разумом человека, безупречно исполняет человеческие законы. А скажите, Генри, всегда ли и все ли люди безупречно выполняют эти свои законы?
2: Да нет. Нет, не все и не всегда, да.
3: Теперь вам, я думаю, понятно, почему я утверждаю, что роботы благороднее и лучше, чем многие из нас. Разве по человеческим законам живут наши продажные политиканы, наши бизнесмены, готовые ради наживы продать отца родного? А гангстеры?
2: Да. Да, на роботов можно положиться. Единственное, чего нельзя от них требовать, это чтобы они решали за человека, что ему на пользу, а что во вред.
3: Посмотрите на так называемых добропорядочных американцев. Вот возьмите хотя бы историю с Робби.
2: Робби – это имя мальчика?
3: Нет. Так звали робота. Это было время, когда мы выпускали роботов только для использования на Земле. Сколько же мы выслушали тогда проклятий и протестов. Религиозные организации протестовали из-за своих предрассудков, обыватели кричали «караул», нас называли создателями демонов и святотатцами. Вот в это самое время и был выпущен Робби. Он был продан в один дом в качестве няньки.
2: Простите, кого?
3: Няни. Робот был нянькой у одной девочки. Ее звали Глория. Ей было тогда 8 лет.
10: Моя очередь прятаться.
11: Хорошо.
10: Отвернись к дереву.
11: Отвернулся.
10: Включай секундомер. Смотри, не подглядывай и не пропускай счета.

0: Нашел, нашел.
1: Ты подглядывал?
0: Я не подглядывал. Твое платье торчало из-за камня, я тебя сразу увидал.
1: Все равно ты подглядывал. И потом мне надоело играть в прятки, я хочу кататься.
0: Я никогда не подглядываю.
1: Ну ладно, я просто так сказала, что ты подглядываешь. Ну покатай меня, Робби. Ну пожалуйста, Робби. Ну пожалуйста, покатай меня, а то я заплачу.
0: Не имею такой привычки подглядывать.
1: Ах так? Если ты меня не покатаешь, я больше не буду тебе рассказывать сказок. Вот ты все, никогда.
0: Ну ладно. Давай-ка, садись ко мне на плечи. Вот так.
1: Здорово! Какой ты сильный! Ты самолет, Робби.
0: Самолет.
1: Ты большой серебристый самолет. Только вытяни руки, раз уж ты самолет.

0: Огонь! Так, один готов. Так, еще двое. Давай, Робби, не жалей боеприпасов. Все, молодец. Победа! На посадку.
1: Есть.
0: Видишь эту зеленую поляну? Садимся на нее. Так смотришь.
1: Ты обещала сказку.
0: Ах, сказку? Какую?
1: Про Золушку.
0: Опять? Ну я же тебе про Золушку миллион раз рассказывала. Ну как она тебе не надоела? Это же сказка для маленьких.
1: Про Золушку.
0: Ну что с тобой делать? Ладно. Так вот. Давным-давно жила красивая девочка, которую звали...
1: Элла.
0: Элла. А у нее была ужасно жестокая...
1: Мачеха.
0: И две очень некрасивые и очень-очень жестокие сестры.
2: Глория!
0: Ой, мама зовет. Лучше отнеси меня домой, Робби, а то мама будет сердиться.
3: Я кричала до хрипоты, Глория. Где ты была?
0: Я была с Робби, мама. Я рассказывала ему про Золушку и забыла про обед.
3: Жаль, что Робби тоже забыл про обед. Можешь идти, Робби. Ты ей сейчас не нужен.
4: Слушаюсь, миссис Вестон.
3: И не приходи, пока не позову.
4: Да, миссис Вестон.
0: Погоди, мама. Нужно, чтобы он остался. Я еще не кончила про Золушку. Я ему обещала рассказать про Золушку и не успела.
3: Глория...
0: Ну, честное-пречестное слово, мама, он будет сидеть тихо-тихо, так что его и слышно не будет. Он может сидеть на стуле в уголке и молчать. Правда, Робби?
4: Да, я буду молчать.
3: Глория, если ты сейчас же не прекратишь, ты не увидишь Робби целую неделю.
0: Но ведь Золушка его любимая сказка, а я не успела ее рассказать.
3: Ты еще здесь, Робби? Я же сказала, ты сейчас не нужен.
4: Я ухожу, миссис Вестон.
0: Мама!
3: Противный робот.

0: Джордж. Джордж, послушай.
1: Я слушаю.
0: Может быть, ты отложишь эту газету и посмотришь на меня?
1: Пожалуйста. Пожалуйста. В чем дело, дорогая?
0: Дело в Глории, Джордж, и в этой ужасной машине.
1: Какой ужасной машине?
0: Джордж, пожалуйста, не прикидывайся, будто ты не понимаешь, о чем я говорю. Речь идет о роботе, которого Глория зовет Робби. Он не оставляет ее ни на минуту.
1: Ну, а почему он должен ее оставлять? Он для этого и существует. И потом он, дорогая, он никакая не ужасная машина. Это лучший робот, какого можно было достать за большие деньги. И он стоит этих денег, право. Он куда лучше половины моих служащих.
0: Слушай меня, Джордж. Я не хочу доверять своего ребенка машине. И мне все равно, умная она или нет. У нее нет души. И никто не знает, что у нее на уме. Нельзя, чтобы за детьми смотрели всякие металлические штуки.
1: Когда это ты так решила? Он с Глорией уже 2 года, а до сих пор...
0: Да. Сначала все было по-другому. Ну, как-никак новинка. И у меня стало меньше забот, да. И потом это было так шикарно.
1: Вот видишь.
0: А сейчас... Сейчас я не знаю.
1: Послушай, Грейс, роботу можно бесконечно больше доверять, чем няне. Ведь Робби был построен только с одной целью – ухаживать за маленьким ребенком. Все его, мышление, что ли, рассчитано специально для этого. Он просто не может не быть верным, любящим, добрым, понимаешь? Он просто устроен так. Согласись, не о каждом человеке это можно сказать.
0: Но что-нибудь может испортиться? Какая-нибудь мелочь сломается. И что тогда? Эта ужасная штука начнет буйствовать и...
1: Право, это просто смешно. Ты же знаешь, что робот не может причинить вред человеку. При малейшем намеке на то, что может быть нарушен этот первый закон... Робот сразу выйдет из строя, иначе и быть не может. Понимаешь, тут точный математический расчет.
0: Я не понимаю и ничего не хочу понимать в устройстве этих ужасных роботов. Я знаю только одно. Девочка не должна воспитываться так, как сейчас. Ну, посуди сам. Кругом десятки мальчиков и девочек. Многие из них из очень хороших, богатых семей. Ей следовало бы дружить с ними. А она не хочет ни с кем из них играть. Она не желает даже подходить к ним, пока я ее не заставлю. Так больше продолжаться не может. Послушай, Джордж, в поселке тоже недовольны Робби.
1: Недовольны Робби?
0: Да. И это началось уже давно. Я просто не хотела тебе говорить. Но больше скрывать этого не могу.
1: Не понимаю.
0: Да. Почти все соседи считают, что Робби опасен. По вечерам детей даже близко не пускают к нашему дому.
1: Но мы же доверяем ему своего ребенка.
0: В таких делах не рассуждают.
1: Ах, вот как. Ну, хорошо. Пусть. Мне нет до них никакого дела.
0: А мне есть. Мне приходится встречаться с ними каждый день. И они говорят, что в городе теперь с роботами еще строже. В Нью-Йорке, например, недавно приняли постановление, которое запрещает роботам появляться на улицах от восхода до захода солнца.
1: Но наш Робби не ходит по улицам. Он живет дома. Никто не может запретить нам его держать.
0: Послушай, Джордж, ты ведь хочешь, чтобы Глория выросла нормальной? Чтобы она смогла занять свое подобающее ей место в обществе. Ты ведь хочешь этого, Джордж?
1: Я хочу, чтобы она заняла свое место. Да, я хочу, но...
0: Джордж, мы должны избавиться от этого ужасного робота. Если ты меня любишь, ты это сделаешь.
1: Грейс?
0: Да. Ты можешь вернуть его компании. Я уже узнавала. Это можно сделать.
1: Грейс. Ты хочешь отнять Робби у Глории?
0: Для ее же пользы.
1: Ну как же ты собираешься сделать это?
0: Ну, это мы как-нибудь придумаем.

0: Хорошо, что вернулись. Сейчас будем ужинать. Понравился тебе фильм, Глория?
1: Очень, мама. Особенно, когда Фрэнсис Фрэн так тихо-тихо пятился назад и прямо в руки человека-леопарда. А потом ему пришлось бежать. Папа, а на Луне водятся люди-леопарды?
2: Скорее всего, нет. Это просто смешные выдумки.
1: Жаль, что Робби не пускает в кино. Ему бы так понравилось. Ну ничего, я ему все расскажу. Робби! Робби! Наверное, он сидит в комнате и дуется на меня за то, что я не взяла его с собой. Папа, тебе придется объяснить ему, что его в кино не пустили бы. Мне он может не поверить, но уж если ты ему скажешь, он будет знать, что так оно и есть. Да, пап?
0: Глория?
1: А?
0: Глория, иди-ка сюда. Посмотри. Ну?
1: Ну? Ой, какая чудная собачка! Какая же ты хорошая! Это мне, мама!
0: Тебе, Глория! Ты видишь, какая она хорошая, мягкая, пушистая, какая хорошая! Я рада, что она тебе понравилась. Она очень добрая, и она очень любит маленьких девочек. Ты хорошая мальчишка.
1: И она будет со мной играть?
0: Ну, конечно! Она может делать всякие штуки. Хочешь посмотреть?
1: Давай, Миша, ты попробуй. Подожди, подожди. Я хочу, чтобы Робби тоже на нее посмотрел. Я позову его, мама. Робби! Робби, иди посмотри, кого мне подарили папа с мамой. Они подарили мне собаку.
2: Я не могу смотреть ей в глаза.
0: Ничего, ничего, ничего, ничего, ничего. Обойдется, обойдется.
1: Мама! Мама, а Робби нет в комнате, а где он? Где Робби, мама?
0: Ты не расстраивайся, Глория. По-моему, Робби ушел.
1: Ушел? Куда? Куда он ушел, мама?
0: Никто не знает, дорогая. Просто ушел. Я его искала, искала, искала. Не могла найти.
1: Значит, он больше не вернется?
2: Ну, может быть, мы его скоро найдем. Мы будем искать, Глория.
0: А тем временем ты можешь играть с новой собачкой. А ты знаешь, как ее зовут? Ее зовут Молния. И она умеет...
1: Я не хочу эту противную собаку! Верните мне Робби! Я хочу, чтобы вы нашли Робби!
2: Глория! Глория!
0: Подожди, Джордж, подожди. Глория. Ну что ты? Ну подожди, Глория. Глория, ну что ты плачешь? Робби — это всего-навсего машина, старая, скверная машина. Он не живой.
1: Ничего! Никакая он не машина! Он такой же человек, как вы и я! Он мой друг! Вы понимаете, я хочу, чтобы он вернулся, мамочка! Я хочу, чтобы он вернулся!
2: Глория, Глория!
0: Да, оставь ее, Джордж!
2: Я не могу смотреть ей в глаза. Мало того, что мы отняли у девочки ее лучшего друга, мы еще врем ей. Врем нашей единственной дочери.
0: Подумаешь, а кто не врет? Люди есть люди. И мы не исключение. Ради блага нашей дочери я еще 100 раз совру.
2: Ну, ты слышишь, она плачет.
0: Ничего, ничего, ну пусть выплачется. Детское горе недолговечно. Через несколько дней она забудет о существовании этого.

0: Да, Грейс, да, я понимаю. Прошло уже 3 месяца, а Глория...
1: Ну, Глория перестала плакать.
0: Она перестала и улыбаться.
1: Мне пришлось сегодня отдать собаку. Глория сказала, что терпеть ее не может. Джош, я сойду с ума. Вообще, мы в самом глупейшем положении, о каком я только слышала. Представь себе, ребенок чахнет из-за разлуки с роботом.
0: Может быть, нам снова взять Робби. Знаешь, это вполне возможно. Я свяжусь...
1: Нет, я даже слышать об этом не хочу. Мы так легко не сдадимся. Мой ребенок не будет воспитан роботом, если даже понадобятся годы, чтобы отучить ее от Робби.
0: Годы? Еще год. Я посидею раньше времени.
1: Немного же от тебя помощи, Джордж. Я знаю, что надо делать. Нужно переменить обстановку. Ну, конечно! Здесь она не может забыть Робби. Здесь о нем напоминает каждое дерево, каждый камень.
0: Какую же перемену обстановки ты придумала?
1: Мы повезем ее в Нью-Йорк.
0: В Нью-Йорк? Когда?
1: Немедленно, завтра.
0: Послушай.
1: Ну?
0: Грейс, ты знаешь, что такое Нью-Йорк в августе? Там невозможно жить.
1: Да, но там живут миллионы людей.
0: Только потому, что им некуда уехать. Иначе там они не стали бы жить.
1: Так вот теперь и нам придется там пожить. Мы переезжаем, как только соберем вещи. В Нью-Йорке Глория найдет достаточно развлечений и достаточно друзей. Это встряхнет ее и заставит забыть о роботе.
0: О, Господи! Эти раскаленные улицы!
1: Мы должны, Джордж, это сделать. Должны. Глория похудела за месяц на 5 фунтов. Здоровье моей девочки для меня важнее, чем твои удобства. Иди и позови Глорию, иди.
0: Хорошо. Жаль, что ты не подумала о здоровье своей девочки, прежде чем лишать ее любимого робота.
1: Что ты там бормочешь, Джордж? Ну, скорее!
0: Глория! Глория, детка, зайди, пожалуйста, к нам.
2: Да, папа.
1: Глория, девочка моя, мы едем в Нью-Йорк. Ты хочешь там побывать? Хочешь туда поехать?
2: В Нью-Йорк? Хочу, мама.
1: Ну, ты ведь еще не была в Нью-Йорке, а там очень интересно. Правда, Джордж?
0: Конечно. Там множество музеев, парков.
1: Мы совершим путешествие по Гудзону на пароходе. Ты никогда не видела парохода? Ой, он очень смешно выглядит. Ты ж такой старомодный.
0: А еще мы слетаем на экскурсию в стратосферу.
1: Да.
0: Ты знаешь, это захватывающее зрелище. Представь себе, там небо пурпурно-фиолетового цвета. На нем загораются звезды, а земля далеко-далеко внизу.
1: Она
0: покрыта туманом и похожа на огромную вогнутую чашу.
1: Ну, что ты молчишь, Глория? Тебя это не радует?
2: Радует.
1: Вот, а еще мы сможем погрузиться на подводном корабле в глубины пролива Лонг-Айленд.
2: А когда мы едем, мам?
1: А вот как только соберем вещи?
2: Тогда я не буду терять времени?
1: Да, Глория, ты можешь собираться.
2: Я быстро соберу свои вещи, мама. Спасибо, мама!
1: Ну, что ты скажешь, Джордж? Вот, слышишь, она уже поет. Я же говорила, нужно заинтересовать ее чем-то, и она забудет об этом ужасном роботе.
0: Живем, увидим.
1: Я уверена, что так и будет. Все эти огромные дома и множество людей, и всякие интересные вещи не могут не подействовать на нее. Слышишь, Джордж, слышишь? Ой, у меня прямо гора с плеч.
2: Мама, я знаю, зачем мы едем в Нью-Йорк.
1: Да? Зачем же?
2: Вы мне не говорили, потому что хотели, чтобы это был сюрприз. А я все равно знаю. Мы едем в Нью-Йорк, чтобы найти Робби, правда?
1: Робби?
2: Ну да, мы будем искать!

0: Джордж, закрой окно. От этого шума можно сойти с ума.
1: Да, да, ты права. Вот уже месяц, как мы в Нью-Йорке. Господи, это же настоящий ад.
0: Ну, зато мы сделали все возможное, чтобы заставить Глорию забыть об этом ужасном роботе.
1: По-твоему, нам это удалось?
0: Ну, во всяком случае, она больше не требует, чтобы мы наняли сыщиков.
1: Она забывает о любом, самом захватывающем зрелище, как только поблизости оказывается какой-нибудь робот.
0: О, боже мой.
1: Да, жара. Думаешь, почему она так рвется в музей науки и промышленности? Она надеется увидеть там робота.
0: Мы не пойдем туда.
1: Напротив, я думаю, нам следует пойти. В музее открылась специальная выставка для детей. Глория увидит, как спокойно относятся к роботам другие дети. И, быть может, успокоится сама.
0: О, Джош, делай как хочешь. Я совершенно выбилась из сил.

0: Какая прекрасная выставка для детей.
1: Ой, очаровательная выставка.
2: Последние достижения науки и техники.
3: Уважаемые посетители, на втором этаже вы можете встретиться с роботом, отвечающим на вопросы.
1: Джордж.
4: Федорович.
1: Джордж, а где Глория? Глория. Глория.
4: Странно. Только что она была с нами.
3: Повторяю, вас ждет робот, который может ответить на ваши вопросы.
5: Я знаю, где она.
4: Ты думаешь?
5: Да, я уверена, что она улизнула от нас к этому роботу.
6: А скажите, мистер робот, сколько будет 14 в квадрате?
7: Да.
8: 14 в квадрате равняется 196.
9: Восхитительно. А каковы в данный момент температура и давление воздуха?
8: Температура воздуха 22,2 градуса. Давление 762,508 миллиметров ртутного столба.
4: Может быть, вы ответите, какой атомный вес натрия?
8: Атомный вес натрия 23.
10: Мистер Робот, отвечающий на вопросы, а не можете ли вы мне помочь?
8: Я могу помочь вам.
10: Большое спасибо, мистер Робот. Вы не видели Робби?
8: Кто это Робби?
10: Это робот, мистер Робот. Он примерно вот такого роста, мистер Робот. Ну, немножечко выше. И он очень хороший. Знаете, у него есть голова. У вас нет, мистер Робот, а у него есть.
8: Робот?
10: Да, мистер Робот. Как вы, мистер Робот. Только он очень, очень похож на настоящего человека.
8: Робот, как я?
10: Да, мистер Робот.
8: Я не видел.
5: Ну вот же она! Вот она, Глория! Глория!
4: Глория.
5: Ну что ты здесь Глория. Делаешь, противная девчонка? Ну ты знаешь, что папа и мама перепугались чуть не до смерти. Ну зачем ты убежала?
10: Я только хотела посмотреть на робота, отвечающего на вопросы. Я думала, что он, может быть, знает, где Робби. Ведь они оба роботы. Я должна найти Робби, мама! Я должна его найти!
5: О, Господи! О, Господи, опять этот Робби! Идем, Джордж, я больше не могу.
4: Ну, успокойся, дорогая. Глория, пойди посмотри вот на этот электромагнит. Видишь, какой он огромный? Ну, пойди. Мы с мамой к тебе подойдем. Успокойся, дорогая.
5: Ой, Боже. Грейс,
4: успокойся. Послушай, у меня есть идея.
5: Идея? Какая идея?
4: Насчет Глории.
5: Ой, я знаю твою идею. Ты собираешься предложить мне снова купить этого робота?
4: Нет.
5: Ну, тогда я слушаю. Может быть, хоть ты что-нибудь придумаешь? Все, что я сделала, ни к чему не привело.
4: Так вот, что мне пришло в голову.
5: Ну, что?
4: Все дело в том, что Глория думает о Робби как о человеке, а не как о машине.
5: Ну?
4: Естественно, она не может забыть его.
5: Ну.
4: А вот если бы нам, думаю, удалось убедить ее, что Робби — это всего-навсего куча отдельных стальных листов и медного провода, оживленные электричеством, тогда она перестанет по нему тосковать. Это психологический подход. Понимаешь?
5: Понимаю. Понимаю. Да, но... А как ты собираешься это сделать?
4: Очень просто. Как ты думаешь, где я был вчера вечером?
5: Где?
4: В фирме US Robots. Я уговорил Робертсона показать нам завтра все его владения. Мы пойдем втроем. И вот увидишь, когда мы все посмотрим, Глория убедится, что робот — это не живое существо.
5: Послушай, Джордж, дорогой, а ведь это неплохая идея.
4: У меня другие

0: Итак, я надеюсь, вы поняли, что в производстве роботов важную роль играют и фотоэлементы.
1: Да-да-да-да-да, это очень интересно. Да. Правда, Глория? Я так и думала, что робот – это всякие механические штуки и ничего больше.
2: Извините меня, Робертсон, а есть ли у вас на заводе участок, где работают одни роботы?
0: Что? А, да-да-да. Конечно, конечно, разумеется, есть. Некоторым образом заколдованный круг. Роботы производят новых роботов.
2: Понятно.
0: Ну, конечно, как правило, мы этого не практикуем, но очень небольшое количество роботов производится руками роботов. Просто в качестве научного эксперимента.
2: Понятно.
0: Видите ли...
2: А можно нам посмотреть этот участок? Это было бы очень интересно. Правда, Глория?
3: Да, папа.
0: Да-да. Да, сейчас я вам покажу этот участок. Пожалуйста, сюда, господа.
2: Пожалуйста.
1: Пожалуйста,
0: сюда. Да. Не переступайте барьер. Не переступайте барьер.
1: Хорошо. Нет, нет, хорошо, нет, нет, нет.
0: Вот одни роботы. 5 человек только присматривают за ними. Они даже не находятся в этой комнате. А между тем, за 5 лет с тех пор, как мы начали эксперимент, не было ни единой неисправности.
4: Девочка, назад! Туда нельзя! Никому нельзя! Остановитесь!
1: О, Боже! Трактор!
0: Автоматический трактор! Кто его выпустил?
1: Трактор!
4: Остановите трактор!
5: Остановите же трактор!
1: Спасите! Спасите ее кто-нибудь! Люди, вы меня спасите!
0: Стойте!
1: Спасите!
0: Стойте, поздно!
3: Мама!
0: Потеряла сознание. Сейчас она придет в себя. Сейчас она придет в себя.
1: О, Боже!
6: О, Боже!
0: Трактор! Кто его выпустил?
4: Остановите трактор!
1: Спасите ее! Вы люди или нет? Кто-нибудь спасите!
5: Глория!
1: Глория! Ой, я думала, я умру, когда этот автоматический трактор мчался на нее.
0: Ну, успокойся. Ой. Успокойся.
1: Это ты все устроил.
0: Я?
1: Да, да. Робби не предназначался для работы на заводе. Ты нарочно устроил так, чтобы его посадили здесь, чтобы Глория его нашла. Это ты все устроил. Ты.
0: Ну, я. Но, Грейс, откуда я мог знать, что встреча будет такой бурной, и потом Робби спас ей жизнь. Ты должна это признать. Ты не сможешь отослать его снова.
1: Ну, хорошо. Ну, пожалуй, он может остаться у нас, пока его ржавчина не съест.
3: Робби! Какой ты хороший, теплый, мой Робби.
2: Глория.

0: Случайно я была свидетельницей этой сцены. Я была тогда совсем молодой. Но я и до сих пор помню, как Глория обняла его за шею и что-то шептала на ухо роботу. А руки Робби, отлитые из хромированной стали и способные завязать бантиком двухдюймовый стальной стержень, нежно обвивались вокруг девочки, а его глаза светились темно-красным светом.
1: Робби спас ее, рискуя собой.
0: Еще бы. Трактор проехал по тому месту, где была Глория, на полсекунды позже робота. Кроме Робби, никто не отважился бы на это.
1: Да, так может поступить только рыцарь. Хороший, самоотверженный человек.
0: Или робот.
1: Да, теперь я понимаю, профессор Келвин, почему вы говорите о роботах с такой любовью. Вы создаете их по образу самых лучших людей.
0: Я рада, что вы это понимаете, Генри.
1: Доктор Келвин, наверное, вы еще много интересного смогли бы рассказать о роботах.
0: Мое время кончилось, Генри. Давайте поговорим об этом как-нибудь в другой раз.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.
0: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Композитор Полат Бюльбюль-Оглы и поэт Онегин Гаджикасимов написали незатейливую песенку под названием «Позвони». Бюльбюль-Оглы поначалу даже стеснялся ее исполнять, но песенка стала популярной. Вот она.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org.
4: Раритет.
0: Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1977 году был создан вокально-инструментальный ансамбль «Молодые голоса», выступавший от Тамбовской областной филармонии. Одним из руководителей ансамбля был Матвей Анечкин. В конце 70-х ансамбль вел активную гастрольно-концертную деятельность. В его составе одно время выступала Ирина Аллегрова. Пятеро музыкантов «Молодых голосов» в 1981 году создали популярнейшую рок-группу «Круиз». В исполнении ансамбля «Молодые голоса» звучит песня «Дедушка играет на гитаре» Вячеслава Добрынина и Михаила Плецковского. Запись с пластинки фирмы «Мелодия», выпущенной в 1980 году.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЭРЦ. Музыкальное объединение МЭРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Спасибо.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Кормились!

0: Спасибо.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. Время от времени ко мне в частном порядке обращаются люди с вопросами о том, какие ТВ-приставки на Android доступны и какими можно пользоваться и управлять с помощью TalkBack. Вопрос очень нетривиальный, потому что ситуация с доступностью Android-приставок сейчас ухудшается. И поэтому я подумал, а почему же я им в частном порядке вот так подробно расписываю, что да как. Надо записать опять очередной выпуск, где изложить современную ситуацию, которую я наблюдаю в плане доступности ТВ-приставок на Android. Сначала для тех, кто не в курсе, напомню, что ТВ-приставка – это такое устройство, внутри которого находится Android, либо Android TV, либо так называемый Android AOSP, то есть Android Open Source Project. Туда можно либо установить TalkBack, либо он там уже установлен, и с помощью физической клавиатуры и пульта работать с этой приставкой, используя привычные по сенсорным устройствам или какие-то адаптированные под Android TV приложения. Вроде бы все просто, но проблема состоит в том, что в отличие от сенсорных устройств, доступностью Android-приставок практически никто отдельно не занимается. И если те, кто мою передачу не слушает или не подготовился, пытаются полагаться на обзоры от зрячих в интернете и купить какую-нибудь приставку в онлайн-магазине, которая вроде бы и хорошая, и дешевая, а потом обнаруживают, что там либо вообще TalkBack нельзя установить, либо установить его можно, но переключиться на отличный от Google синтезатор нельзя. А использовать гугловский синтезатор, на мой взгляд, для полноценной работы это очень-очень-очень тяжелые для психики испытания, поэтому нужно заранее знать, с какой приставкой проблем не будет, а с какими проблемы могут возникнуть. Вот об этом я сегодня и попытаюсь поведать. Сначала хочу сказать, что приставки, во-первых, можно разделить на два типа по форм-фактору их корпуса. Это ТВ-боксы, то есть квадратная коробочка, которая через блок питания питается от обыкновенной розетки сети 220 вольт. На такой коробочке имеются различные разъемы. Это обязательно HDMI-порт, обязательно аудио-выход, иногда отдельный оптический выход для подключения какого-нибудь ресивера или продвинутой аудиосистемы. Один, иногда два, иногда даже четыре USB-порта. Вот это самое важное преимущество. Ну, иногда разъем для карты памяти. А так называемые ТВ-стеки – это устройство, где никаких разъемов нет, там только разъем для подключения питания. И они имеют только HDMI-штекер. Питаются они от USB-порта телевизора, хотя их, конечно, можно запитать и от обыкновенного блока напряжением 5 Вольт. Но можно их и от USB-порта телевизора. И они либо с помощью удлинителя, либо непосредственно прямо втыкаются в HDMI-порт телевизора или монитора, питаются от USB-порта, но там нет никаких разъемов, только Bluetooth и Wi-Fi. И с их помощью можно самый обыкновенный дешевый телевизор, где нет никакого андроида, превратить в полноценный смарт-телевизор или даже монитор, где есть HDMI-разъем. И вот с помощью этих самых ТВ-стиков или ТВ-боксов можно вполне полноценно работать с помощью TalkBack. Но проблема состоит в том, что есть устройство на нетронутом Android TV от Google. Там TalkBack, конечно, есть, и запустить его можно прямо с пульта. Вот с запуском уже начинаются нюансы.
1: Инфотрон.
2: Вообще, канонически, в изначальном Android TV TalkBack запускается следующим образом. Нужно нажать и удерживать одновременно стрелку вниз на пульте и кнопку «Домой». Но так TalkBack запускается только на сертифицированных Google приставках. Таких очень мало. А вот, например, приставки от Mikul или Xiaomi, где тоже TalkBack встроен, они предлагают запускать TalkBack более привычным образом. Это удержанием одновременно обеих кнопок громкости на пульте. Так что где-то можно так, где-то можно эдак. А вот все остальные приставки, которые через меня проходили, там не работал ни первый, ни второй способ запуска TalkBack. А на приставках вот с этим самым Android AOSP, это суррогат Android, когда берется Android, предназначенный для планшетов, и переделывается под устройство без сенсорного экрана. получается вот такой суррогат, и там, как правило, токбэк вообще нет. Правда, его можно легко установить из магазина Google Play Market. И вот здесь очень важный момент. Сейчас все больше производителей на приставке устанавливают именно Android TV. Поэтому найти приставку современную с хорошими техническими показателями на Android AOSP, да еще чтобы там без проблем можно было пользоваться TalkBack, это весьма нетривиальная задача. Большинство приставок, как, например, вышеупомянутые приставки от Xiaomi, Mi Cool, еще от Tenix, есть приставка сертифицированная на Android TV, вот там установлен именно Android TV. Хотя до сих пор китайские приставки можно найти на вот этом Android AOSP. Там, скорее всего, TalkBack не будет, но с помощью зрячего помощника вам нужно будет зайти в Google Play Market и набрать запрос TalkBack. Там появится найденная служба спецвозможностей, ее устанавливаете, устанавливаете синтезатор и проверяете. Если все запустилось и заговорило, то дальше на Android AOSP вообще никакой разницы по сравнению с использованием смартфонов и планшетов нет. Там установлен привычный по планшетам и смартфонам Android, не Android TV. Туда можно устанавливать абсолютно те же самые приложения, которые вы используете, ну, скажем, на смартфоне. Магазин приложений там тоже точно такой же. Правда, приложение обычно запускается в режиме TV, поэтому пользоваться ими нужно с физической клавиатурой. Да, сразу хочу предупредить, если кто-то думает, что вы сможете полноценно с помощью TalkBack работать только с пульта, ничего подобного даже близко нет. Без физической клавиатуры работать с TalkBack и на Android TV, и на Android AOSP практически нереально. Нужно использовать команды Alt плюс стрелка влево-вправо, перемещаться по нефокусируемым элементам, а с пульта вы можете переходить только по фокусируемым элементам, поэтому большую часть информации, которую зрячий просто видит на экране, так называемый статичный текст, с пульта вы не прочитаете. А вот с помощью команд TalkBack клавиатурных вы вполне можете прочитать все, что на экране отображается. Поэтому прежде всего подумайте о том, как вы будете подключать клавиатуру. Если речь идет об Android TV стиках, то только по Bluetooth можно подключить клавиатуру, хотя есть на всяких китайских онлайн-магазинах так называемые USB-хабы, которые можно подключить к порту microUSB, который предназначен для питания, а уже через этот хаб подключить что-то посредством USB обыкновенного. Но обычно все только по Bluetooth. Инфотрон. Что касается доступности Android TV, здесь уже начинаются ограничения и неудобства. Если вы думаете, что на Android TV вы сможете работать с устройством точно так же, как вы привыкли это делать на смартфоне, ничего подобного. Во-первых, там другой магазин Google Play. Там гораздо меньше приложений. Эти приложения специально под Android TV предназначены. Это первый момент. Во-вторых, на приставке изначально нет многих нужных и полезных приложений. Например, нет файлового менеджера, нет браузера. Поэтому это все нужно устанавливать либо из APK файлов, либо с помощью Google Play. Вот в Google Play под Android TV есть несколько доступных файловых менеджеров. Вы можете просто набрать файл менеджер и установить либо файл менеджер или файл менеджер Plus. Вполне себе доступный и простенький клиент. Можете установить что-нибудь типа RS Explorer, CX Explorer. Все это можно вполне использовать, а уже с их помощью из APK файла установить нужные приложения, которых нет в магазине Google Play для Android. Дальше. Урезанная работа с командами. Если вы хотите откуда-то скопировать текст и куда-то вставить, то ни в TalkBack таких команд на Android TV нет, ни вообще, в принципе, на клавиатуре. Поэтому, если у вас устройство на суррогатном Android AOSP, то там все с помощью клавиатуры можно делать. А вот на Android TV нет. Хотя язык на версиях Android 12 и выше, я имею в виду Android TV, с клавиатуры можно переключать стандартным образом с помощью команды Ctrl плюс пробел. То есть клавиатуру вы можете вводить, но здесь очередное издевательство над нервной системой пользователей TalkBack, потому что на Android TV почему-то Google до сих пор не решает проблему, когда клавиатура автоматически открывается, как только вы попадаете в поле ввода. Но почему нельзя сделать так, чтобы клавиатура сенсорная открывалась, когда вы активируете поле, как это делается на сенсорном Android? Здесь нет. Если вы с помощью клавиши Tab или команд TalkBack переходите по интерфейсу какого-то приложения на Android TV и попадаете в поле ввода, у вас сразу же появляется сенсорная клавиатура. Кстати, с доступными клавиатурами тоже очень плохо. Раньше была вполне доступна клавиатура Linky Keyboard, но после какого-то обновления она стала недоступной, поэтому единственный вариант – это клавиатура от Google. Вот та самая Gboard. Она либо установлена по умолчанию, либо ее можно установить из Google Play Market. она вроде бы доступная, и даже с пульта можно на ней нажимать кнопки. Но проблема в том, что она открывается автоматически. И вроде бы вы уже все ввели, и вам уже нужно нажать какой-то другой элемент, а клавиатура все у вас в фокусе. Поэтому экспериментируйте, нажимайте либо Escape на клавиатуре, либо кнопку назад. Правда, иногда клавиатура просто закрывается, и вы можете спокойно перемещаться по интерфейсу, а иногда у вас и клавиатура закрывается, и вы на уровень выше поднимаетесь, и все ваши введенные данные летят коту под хвост. Вот такая невеселая история на Android TV.
1: Инфотрон.
2: Также очень много ограничений на работу с файлами. Причем, чем выше версия Android TV, ну, например, в Android TV 14 много всяких ограничений. Когда вы, например, хотите экспортировать настройки,

0: Конечно, может быть, вы как-то и приноровитесь, но лучше всего ставить специально адаптированные под Android TV приложения. Ну, например, среди программ для прослушивания радио здесь лидирует, конечно же, V-Radio, причем есть отдельная версия для сенсорного Android, а есть версия для Android TV. Вот именно для Android TV версию советую устанавливать, доступность там хорошая, все функции теперь доступны. С видеоприложением тут нужно экспериментировать, какие-то вполне можно использовать с клавиатурой пульта, какие-то очень-очень неудобно и с ограничениями. В общем, вам придется приноравливаться к Android TV. Прежде всего, нужно понимать, что, во-первых, вам придется использовать не всегда точно такие же приложения, как на сенсорном Android. А иногда вы просто даже не сможете найти приложение, которое полностью заменит вам аналог на сенсорном Android. Ну, например, на сенсорном Android вы какие-то используете игры или мессенджеры, а на Android TV это либо работает неполноценно, либо очень интерфейс неудобный, либо вообще работать приложение не захочет. Также возникают проблемы с различными прокси, VPN и так далее. Если VPN и прокси на Android обыкновенно, сенсорно сейчас тьма тьмущая, ну, потому что это жизненно необходимо, то на Android TV поставить прокси, в принципе, можно, даже из Google Play Market. И VPN можно, но вопрос в том, как вы туда будете добавлять данные. Если у вас какой-нибудь гигантский огромный ключ, состоящий из нескольких десятков символов, вот это все вам придется вводить с клавиатуры, потому что открыть какой-то текстовый файл, выделить там текст, скопировать и вставить на Android TV нельзя. Там нет таких функций. Ну, может быть, есть какие-то приложения-примочки, которые позволяют это делать, но мне о них пока ничего не известно. Поэтому вводить приходится вручную с клавиатуры, и уже начинаются проблемы. Так что, на мой взгляд, лучше обзаводиться приставкой, но если вам не нужен Android TV Stick, а именно TV Box, лучше все-таки поискать приставку, да, они уже, наверное, будут устаревшие, на какой-нибудь версии Android типа 11, а вот те, которые на Android 12 и выше, скорее всего, уже будут на Android TV. Но если вы все-таки найдете приставку на суррогатном Android AOSP, то там вот вышеупомянутых проблем не будет. Там ситуация точно такая же, как на сенсорном Android. Устанавливайте нужные синтезаторы, устанавливайте нужные приложения и пользуйтесь практически точно так же, как на сенсорном Android, только используя клавиатурные команды TalkBack. Вот на этом позвольте на сегодня закончить и попрощаться с вами до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Вы слушаете радио Ransys. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org. Радио Ransys. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения Мерц. Радио Ransys представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
2: Ищите и обрящите.
1: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
2: Ищите и обрящите.
1: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransys.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

похмелья горестный, угар судьбе блудливой не повинен, не больше Бога Божий дар. А раб не больше господина, кто победил тебя, тому ты раб. Прогнешься только раз и отдал душу, а вместо жизни пустота и страх. Завет со зверем в сердце не нарушишь. Зачем ты ропщешь, человек? Коришь с презрением виновных. Они, как ты, одни из тех, кто входит в круг цепи греховной. И пусть тебе

явился в этот мир рабов. Сын Божий тьмою необъятый, Он Бога нам явил любовь. За грех без

капни больше. Господина, араб не больше.

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: А начнем мы с песни, которая является нашей визитной карточкой уже много лет. Она называется «Лесоповал».

обычный волочок. Лесоповал, этап идет до тупика и до упора.

годочком заседатели отломили от судьбы. Но зимой мы сил не тратили, да, зимой мы сил не тратили. На морозе-то, а в августе

Бригадир, ну чё ты сердишься? Бригадир, ну чё ты сердишься? Шесть кубов не получается. Свините мне пилу,

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите песни в исполнении народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой и рассказ о ее творческом пути.

Нашу программу открыла песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке». Запись 17-й пластинки из серии «Всем, кто любит песню», выпущенной фирмой «Мелодия» в 1973 году. Цитата. «Многие артисты снискали любовь публики, но только валенные песни поддерживали и, надеюсь, будут и дальше поддерживать и развивать внутреннюю культуру в людях. Напоминали о том, что доброта человеческая, отзывчивость, чуткость – являются отличительными чертами русской души. Кому, кроме нее, выпала столь высокая, честно выполненная миссия? Я убежден, что никому. Во всяком случае, ее шлягеры останутся символом душевной теплоты, и в этом смысле Толкунова – единственная певица, чей репертуар от первой до последней песни преисполнен смысла и проникновенности». Конец цитаты. Так говорил о Валентине Толкуновой Лев Лещенко.

Только что в исполнении Валентины Толкуновой и Льва Лещенко прозвучала композиция Владимира Газаряна и Геннадия Георгиева «Ночной звонок». Валентина Толкунова родилась 12 июля 1946 года в Армавире. Ее отец Василий Андреевич был военным железнодорожником. Мама Евгения Николаевна работала на станции. После демобилизации Василия Андреевича семья Толкуновых по приглашению родственников перебралась в Москву. В 1949 году у них родился сын Сергей. Семья жила очень скромно. Мама Вали вспоминала, цитата, «После войны это же не сейчас, когда пошел в магазин и купил книги, игрушки. У меня был с собой один резиновый пупс. Это, пожалуй, была единственная игрушка моих детей». Когда появились деньги, то первое, что я купила – проигрыватель и пластинки. Конец цитаты. Младший брат Вали, Сергей, вспоминал, цитата, «У нас в доме было много грампластинок, которые мы часто слушали. Мамочка каким-то чудным образом выкраивала денежку на покупку пластинок. Помню, у сестры была тетрадка, в которую она аккуратно переписывала слова песен, которые были популярны тогда». Конец цитаты. Семья Толкуновых была очень музыкальной. Они часто пели все вместе – бабушка, дети и мама, которая аккомпанировала на гитаре. В 1954 году Валя пошла в первый класс.

В исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песня Оскара Фельдсмана и Юрия Гарина «Родители наши». Школьная учительница, у которой училась Валя, обратила внимание на то, что девочка поет на переменах. По совету учительницы Валя успешно прошла прослушивание и была принята в народный ансамбль песни и танца Центрального дома детей железнодорожников. Руководителем коллектива был брат композитора Исаака Дунаевского Семен Дунаевский, преподавателем по вокалу Татьяна Овчинникова. Это было в 1956 году. В этом популярнейшем коллективе Валя пела до окончания средней школы. Получив аттестат о среднем образовании в 1964 году, Валентина Толкунова поступила на дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры и искусств. А в 1966 году она стала участницей ВИО-66, которым руководил Юрий Савульский. Об этом коллективе в вокально-инструментальном оркестре ВИО-66 я расскажу немного подробнее.

В исполнении вокально-инструментального оркестра «Био-66» под управлением Юрия Саульского прозвучала композиция «Посвящение». Вот что о создании оркестра «Био-66» рассказывал участник вокальной группы оркестра, заслуженный артист России Георгий Мамиконов. Цитата. «Осенью 1965 года был организован молодой коллектив «Био-66». Вокально-инструментальный оркестр под управлением композитора, музыканта и дирижера Юрия Саульского, советского мэтра джаза на все времена. Какое-либо понимание джаза в то время отсутствовало. И создать такой оркестр в эпоху, когда эта музыка была чужда советской идеологии, сродни подвигу. В условиях жесточайшего давления властей исполнять джаз было гораздо сложнее, чем можно сейчас вообразить. Самым печальным было то, что нас отказывались замечать, попросту игнорировали. Конец цитаты. В стране было тогда несколько популярных оркестров. Оркестр Леонида Утесова, Александра Цфасмана, Эдди Рознера, Олега Лундстрема. Они существовали в согласии с идеологией того времени. Юрий Саульский побывал на ежегодном джазовом фестивале в Праге и обратил внимание на несколько вокально-джазовых коллективов. Творческий человек, он решил включить в состав своего биг-бенда вокальную группу. Это было новым, смелым шагом в советском джазе. Вот еще одна композиция в исполнении вокально-инструментального оркестра «Био-66» под управлением Юрия Саульского. Слушаем.

Вокальная группа оркестра «Вио-66» – это октет. 4 мужчины, 4 женщины. Участники октета – это студенты и выпускники дирижерско-хоровых отделений московских музыкальных училищ и Института культуры. Вот цитата из статьи журналиста Марика Тироганяна. Цитата. «Вероятно, Юрий Саульский поступил очень правильно, составив певческую группу из дирижеров-хоровиков, в данное время еще студентов. Настоящие сопрано и альт, тенор и бас вряд ли смогли бы так органически слиться с инструментальной частью оркестра и стать той особой его оркестровой краской, без которой сама идея «Вио» терпит крах. Кроме того, дирижеры-хоровики в любом составе умеют петь как один». Конец цитаты. В 1966 году конфликты в женской части октета привели к тому, что Юрий Саульский и прекрасный специалист по вокальным ансамблям Эрик Тяжев, воспитавший квартеты «Советская песня» и «Улыбка» и имевший отношение к созданию квартета «Аккорд», решили набрать группу стажеров и посмотреть, что из этого получится. В эту группу попала и Валентина Толкунова, студентка Московского института культуры. И вновь Георгий Мамиконов. Цитата. «Тяжев не советовал принимать ее в коллектив, объясняя свою позицию тем, что у Вали недостаточная подготовка, и, скорее всего, ей будет крайне сложно справиться с интенсивностью и темпом репетиций. В качестве стажера Валя поехала с нами в пробную поездку в Рязань. Валя была симпатичной, доброжелательной девочкой, но первое время сильно отставала от нас. Сказался недостаточный уровень музыкальной подготовки, как и предрекал Эрик Тяжев. Все разрешилось само собой. Юрий Сергеевич проникся чувствами к Толкуновой. Такое положение вещей вызвало страшный антагонизм. Но Валя оказалась мудрой. Она стала заниматься с ярым рвением, денно и нощно». Конец цитаты. Послушаем еще одну композицию в исполнении оркестра «Вио-66» под управлением Юрия Саульского.

Институт культуры не мог обеспечить Толкуновой необходимый уровень музыкального образования. И в результате сложной комбинации она стала студенткой Гнесинского училища. Георгий Мамиконов, цитата. После этого Валя быстро наверстала упущенное. Надо отдать должное ее волевому настрою на творческий поиск и трудолюбию. Попав в учебное заведение, где со студентов три шкуры драли, она поняла, что нужно стремительно расти и подтягиваться. Постепенно все конфликты и неурядицы остались в прошлом. Конец цитаты. Послушаем композицию Юрия Саульского на слова Григория Поженяна «Нет дороги у разлуки». В сопровождении оркестра «Вио-66» поют Валентина Толкунова и Тамара Габелевич.

И вновь Георгий Мамиконов. Цитата. «На дворе стоял 1970 год. После грандиозного скандала с руководством Росконцерта Юрий Сергеевич был вынужден покинуть коллектив, и они ушли вдвоем. Через год после этого Толкунова и Саульский расстались». Конец цитаты. Валентина Толкунова отошла от джаза и постепенно выработала свой стиль на эстраде. «Вио-66» стал для нее стартовой площадкой, дал бесценный опыт первых трудностей, а также навыки, чтобы справляться с ними. В 1971 году композитор Илья Катаев предложил Валентине Толкуновой записать несколько песен для первого советского телесериала «День за днем». Песни были написаны на стихи поэта Михаила Анчарова. Самой известной из них стала «Стою на полустаночке». В фильме ее исполнила актриса Нина Сазонова. С разрешения Нины Сазоновой Валентина Толкунова исполнила эту песню в авторском концерте Ильи Катаева, а затем выступила с ней в телевизионной программе «Арт-Лото», заняв там первое место. Песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке» открыла нашу сегодняшнюю программу. А я предлагаю послушать песню «Я ночью шла» из телевизионного сериала «День за днем». Поет Валентина Толкунова. Запись 1971 года.

0: Боюсь я, мама выйдет на крыльцо, рассвет встает. Ну хватит, ну ступай уж, не то я рассержусь в конце концов.
1: Продолжение рассказа о творческом пути Валентины Толкуновой вы услышите в нашей следующей программе.

я стою, и мальчику вихрастому не я шепчу, до утренней зари пора, пора. Уж утро наступает, боюсь я, мама выйдет на крыльцо, рассвет встает. Ну хватит, ну ступаешь,

0: А сейчас традиционная страничка юмора. В исполнении Геннадия Хазанова слушаем монолог домашнего кота.
1: Позвольте представиться. Некто Сиамский. Работаю котом в одной очень интеллигентной семье. Хозяин — научный работник. Хозяйка — научная домработница. Я существо вполне интеллигентное, поскольку смотрю телевизор, сплю на рояле, читаю художественную литературу. У меня есть свой любимый литературный герой — князь Мышкин. Так что, как видите, я существо вполне интеллигентное и не понимаю, почему люди считают котов аморальными. Люди даже придумали какое-то странное выражение: «гуляет как кот». Я, например, 11 месяцев ловлю мышей. И только месяц в году я позволяю себе расслабиться. Но вы знаете, этот месяц — март, когда вы празднуете Международный женский день. Мне тоже хочется сделать кошке что-нибудь приятное. Но хозяин у меня 11 месяцев вообще мышей не ловит. А месяц его ловит жена. И не может поймать. Конечно, я не святой. И тоже могу иногда залезть на крышу. Но я же не позволяю себе в отсутствие хозяйки привести в дом постороннюю кошку. А что делает хозяин, когда хозяйки нет дома? Он из нашей квартиры делает форменный чердак. Такие оргии, такие анекдоты, что шерсть дыбом встает. Чем это приносит мне боль не только моральную, но и физическую. Вы думаете, приятно, когда утром на тебя встают голыми ногами, думая, что ты коврик? Я повторяю, я не святой, но вы не забывайте, я ведь ни с кем официально не зарегистрирован. Но уж если ты женился, ты хотя бы научись врать как следует. Ведь он же врет ей, бог знает что. То у него научная конференция в 3 часа ночи. То у него отчет на перевыборные в 5 утра. А недавно принес просто неприличное слово. Симпозиум. Причем в другом городе. Уехал на этот симпозиум в люксе, а вернулся в гипсе. С переломанной ногой. Как вы думаете, что он сказал своей жене? Он сказал: я ставил эксперимент в одном учреждении, очень закрытом, на крючок. В это время какой-то оппонент ворвался без стука и до такой степени был не согласен с моими опытами, что мне пришлось спрыгать с балкона. Но это же бред! А она поверила. И это тем более странно, что до сих пор ей этот оппонент звонит и обещает сломать хозяину вторую ногу. И правильно, я бы еще ему хребет сломал. Вы скажете, что это жестоко. Да, это негуманно. А люди поступают с нами, котами, чтобы мы не гуляли. Гуманно? Вы знаете, о чем я говорю. Этот метод имеет свое название. Метод хирургического вмешательства в личную жизнь. Вы меня извините, а что, жены этого метода не знают? Чего же они в месткоме пишут? Разве в месткоме уже делают эти операции? Так что уж давайте договоримся. Я категорически возражаю против выражения «гуляет как кот». Если уже кот действительно гуляет, честнее про него говорить «гуляет как человек».
0: На сегодня это все. Слушайте радио «Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Мой папаш запрещал.

0: авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире Радио Рамсес. С вами Анка-переводчица. Всем привет! И снова в оперу. И снова Моцарт. Вольфганг Амадей. «Свадьба Фигаро». Бытовая комическая опера, в которой Моцарту, первому в истории музыкального театра, удалось ярко и многосторонне раскрыть в действии живые индивидуальные характеры и их взаимоотношения. Действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Сердце интриги – Фигаро, камердинер графа. Это невероятно остроумный и мудрый человек, ближайший помощник и советник графа в обычное время, но сейчас впавший в немилость. Причина недовольства графа в том, что Фигаро решает жениться. Итак, всего один безумный день из жизни графа Альмавивы, его камердинера Фигаро и всех прочих. Мы будем слушать арию «Фигаро». Фигаро отправляет юного пажа Херубино на войну. «Non piandrai farfalone amoroso» – «Не ходить тебе больше влюбленным пижоном» – поет Эрих Кунц.

0: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Русская версия прозвучит в исполнении Георгия Абрамова. Сейчас все будет понятно.
1: Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, отдались фенской ласки прельщенный. Недовольно ли играть и смеяться, не пора ли мужчиною стать? Надо с детством тебе распрощаться, час настал, должен ты воевать.

ты забудь про веночки, цветочки, и про женские ласки забудь, что тебе волновали как грудь. Не горюй, красавец юный, скорбь не вечна, пусть беспечно звучит.

через леса и через долины. И болоты, и пучины, вместо песенок тромбоны, барабаны, бомбардоны разревутся на все тоны, разнесутся далеко. Не забудь, что все девицы дорожат так мундиром, что есть смысл возвратиться через год и тем командиром. Воин став ты в боях закаленный, всюду встретишь прием благосклонный. Будешь пить, танцевать, увлекаться и с торцами песчёной играть. А теперь будь пора собираться, надо прежде мужчиною стать.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. А следующий голос, думаю, узнают многие. Георг Отц исполнит арию «Фигаро» на эстонском языке.

В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Давайте послушаем еще одну версию. Поет Брайан Терфель.

В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ох уж этот Фигаро, ох уж этот Моцарт. Будем почаще в оперу ходить. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Viel Glück, meine Freunde. Ciao, mi grandi amici.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию шестую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал», который состоялся 22-24 сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления второго тура в номинации «Авторы-исполнители».
2: Мы плавно переходим к авторам-исполнителям и приглашаем на сцену Артема Толстоброва из Красноярска. «Москвичка», музыка, готовится Сергей Усатенко.
3: Ну что, господа, немного романтики.

Спасибо. Ну а теперь всем, кто причастен, кто любит петь, любит музыку, песня для вас.

0: Спасибо, Артем.
1: Спасибо.
0: Приглашаем на сцену Сергея Усатенко из Крыма. «Без тебя. Выбор».

лишь только дождь стучит по крыше. Но не со мной сейчас тебя. Лишь только дождь стучит по крыше.

0: Пусть в вашей жизни будет только одна дорога. Дорога нежной, страстной и взаимной любви. И вам никогда не придется стоять на перепутье и делать выбор. Живите, дарите друг другу, наслаждайтесь этим прекрасным чувством, имя которому любовь.
1: Сергей Усатенко.
0: Спасибо.
1: Крым. Спасибо, Сергей. Поет Александр Бабанов, Ивановская организация. «Где ты теперь? Растоптали любовь». Готовится Евгений Павлов.

Спасибо. Поет Евгений Павлов, Ярославская региональная организация. Музыка Бориса Шелакова, слова Евгения Павлова. «Звезда моя». Музыка и слова Евгения Павлова. «Сон». Готовится Сергей Николаев.

мы, и сжалось сердце в этот миг, и из души раздался крик. Как нежен был тогда твой взгляд,

Спасибо. Приглашаем на сцену Сергея Николаева, Московская городская организация «Я просто люблю, давай поверим друг другу». Готовится Оксана Кузнецова.

0: Кто-то плачет, кляня свою долю. А я просто люблю мою радость. Только тебя. Спасибо.
1: Давай поверим друг другу.

0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Приглашаем на сцену Оксану Кузнецову, Московская областная организация. Мама, дружба. Готовится Ленар Бекмурзин.

Спасибо. Приглашаем на сцену Ленара Бекмурзина, башкирская организация. «Как волны, ключики любви» готовится Александр Зерницкий.

все могло иначе стать. Много лет назад вряд ли стал бы я скрывать свой влюбленный взгляд. Только кони моих лет не поскачут вспять. На семь бед один ответ мне

взглянуть. Прощай, прощай, меня позвало сердце в путь. Прощай, прощай,

Мне не нужен ничей совет, не спасет он от бурь и бед. И прощальных не нужно слез, не спасут от дождей и гроз. Вольный ветер не удержать, вряд ли можно здесь что сказать. Впереди пустота и мрак, страшно сделать лишь первый шаг. Прощай, прощай,

Спасибо. Приглашаем на сцену Лилию Козыреву, татарская региональная организация. Здравствуй, школа, колыбельная для любимого. Готовится Дмитрий Корзаков.

Эй!

0: Спасибо.
1: Спасибо, Лилия. Спасибо, девушки. Мы приглашаем на сцену Дмитрия Крызакова, Омская региональная. «Любовь моя, путь в Осовце». Готовится Вера Трегуб.

Все сомнения позади. Будем жить добрее в мире день за днем. И тогда

Ты любовь моя. Спасибо.

0: Спасибо, Дмитрий.
1: Спасибо.
0: Приглашаем на сцену Веру Трегуб, Санкт-Петербург. «Когда ты забудешь, не грусти». И готовится Олег Алексеев, который станет последним в этой номинации.
2: Сначала не грусти.

Спасибо, Вера. И завершает нашу конкурсную программу Олег Алексеев, Адыгейская региональная организация. Выше звезд, одиночество.

комната, настольная лампа, распущенный хайк мокрых волос. Я на болтах и облепленный скотчем, готов развалиться на сотни полос. Мы так недавно с тобой расстались, мы так забавно с тобой сошлись. Ты мне рисовала, меня рисовала, и я наконец-то узнал эпикриз одиночества. Горькая правда ножом под ребром,

Я в огромной толпе пожираю глазами выражения лиц и пытаюсь понять, почему им легко волочить свои сани, почему им не страшно себя потерять, почему им так просто не думать о важном. Может, им не под силу, но хоть что-то менять. Может, рожь я вышел далеко не для каждой, и себя при рождении забыл обуздать одиночество. Горькая правда ножом под ребро одиночество.

0: Спасибо. Выше звезд.
1: Проснувшись под утро, не помнишь увиденных снов. Пустые страницы остались ночью без слов. Но верность пера никогда не покинет свой пост. Ты помнишь, как ночью летал? Ты помнишь, как ночью летал? Ты помнишь, как...

Не зная потерь, никогда не увидишь побед. Закрывши глаза, не увидишь, где тьма, где свет. Но если ты тянешься к небу, тогда исход прост. Когда-нибудь будешь летать, ты когда-нибудь будешь летать, когда-нибудь будешь.

Ты помнишь свое одинокое быть для кого? Ты помнишь, хотел умереть от себя самого? А помнишь, как плавилось сердце, увидев любовь? Она научила летать, тебя научила летать, нас всех научила.

В бескрайности мысли мазок не ложится на холст. Слова, не дождавшись бумаги, покинули пост. Но с верностью чайки, летящей сквозь тысячи верст, я знаю, как можно взлететь. Ты знаешь, как можно взлететь. Мы знаем, как можно.

0: Спасибо.
1: Спасибо. И вот на этой позитивной ноте наша конкурсная программа исчерпала себя, уважаемое жюри.
2: Спасибо всем большое.

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись гала-концерта участников Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал», который состоялся в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге.
1: Ну что ж, дорогие друзья, особенно приятно и радостно, наверное, всем нам еще раз услышать наших победителей. Я приглашаю на сцену ансамбль под управлением Владимира Сапогова. И давайте действовать в мейнстриме нашего фестиваля. Готовится Наталья Улитина.

поставили под руководством Владимира Сапогова. Спасибо, спасибо, ребята. Приглашаем на сцену замечательный молодой голос из Свердловска Наталью Улитину. Готовится Владимир Саранцев. Мужиков, красная стрела.

0: Наталья Улитина!
1: Спасибо.
0: Я приглашаю на сцену Владимира Саранцева, город Пермь. Александр Харалов, пленник.
2: Аркадий Харалов. Ну что, друзья, теперь можно уже говорить? Ручка выше, Анатолий Николаевич, как обычно.

Будь со мной нежной и не будь жестокой. Видишь, я шагаю, как над бездною. Я прошу, не нужно правильно.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Мы приглашаем на сцену Веру Трегуб, Санкт-Петербург. Верочка? Не грусти, говорит вам Вера всем. Готовится Валерий Грызлин.

0: Спасибо.
1: Вера Трегуб, Санкт-Петербург. Приглашаем на сцену Валерия Грызлина, Башкирия. Готовится шоу-группа «Премьер».
2: Микрофончик можно? Спасибо большое.
1: Пол Маккартни.
2: Спасибо большое. Завтра мы разъедемся. И мне хочется сказать огромнейшее спасибо санкт-петербуржцам. Более добросердечного, такого светлого города, наверное, у нас нет не только в России, но и во всем мире. Это первое, что я хочу сказать. Второе, что это одна из самых лучших сторон нашего фестиваля. А второе, хочу сказать, что я буду петь по-английски.

0: Спасибо и до свидания. Большое спасибо.
1: Спасибо. Приглашаем на сцену шоу-группы «Премьер. Город Москва» с осенним попурри. Готовится Борис Конопаткин.

0: Спасибо, спасибо, шоу-группа «Премьер», город Москва. Приглашаем на сцену Бориса Конопаткина, город Владимир. Готовится Артем Толстобров. Бабаджанян, «Ноктюрн».
1: Спасибо, но прежде чем прозвучит «Ноктюрн», я просто хотел бы отдать дань уважения тому человеку, который, не зная об этом, принял участие в моей творческой судьбе. И, находясь в Санкт-Петербурге, я просто не могу один куплет акапельно не спеть из его творчества. Черт с ними, за столом сидим, поем, пляшем.

звездные моря, дальние моря. Как тебе сейчас живется, вешняя моя?

позови, просто позови, тихо позови. Пусть с тобой все время будет светом.

Спасибо, Борис Конопаткин. Поет Артем Толстобров, Красноярск. Три сестры. Готовится Дана Мерзлякова.

0: Здоровья вам, мира и добра. Спасибо.
1: Поет Дана Мерзлякова, Москва. Готовится ансамбль «Колорит». Дана сама представит свою песню.

Спасибо, Дана. И завершит нашу праздничную концертную программу ансамбль «Колорит» город Омск со своим замечательным попурри.

0: Спасибо!
1: Ансамбль «Колорит». Елена Соснова, руководитель, город Омск. Спасибо, спасибо.
0: Спасибо, ребята.
1: Уважаемые друзья, уважаемые участники, как говорил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, в любом мероприятии самое главное вовремя закончить. И мне кажется, что-то подсказывает, что и для нас с вами наступает эта счастливая минута.
0: А еще говорят, самое лучшее имеет тенденцию когда-нибудь заканчиваться.
1: Да, я хочу особо обратиться к замечательным женщинам, которые были на этом нашем фестивале. Вы согласны со мной уже, да? Спасибо. Вы знаете, это действительно красота Всероссийского общества слепых. Они такие были нарядные, в костюмах, и крестьянки, и пастушки, и сеньоры. Какие только мы не увидели здесь прекрасные наряды и замечательных наших женщин. Спасибо вам огромное, что вы приехали, что вы были с нами. Вы радуете нас.
0: Спасибо. Но мужчины тоже были хороши.
1: Ну, об этом я не буду говорить, то неправильно поймут. Если хотите, вы можете сказать про это.
0: В белых костюмах, красавцы.
1: Черт побери, вот я всегда в трусах, а сегодня в галстуке, в белом костюме, да? Да, ну что ж, друзья, на самом деле мы уже немножко тоже позволяем себе шутить, потому что Анатолий Николаевич сказал, что во время официального мероприятия этого нельзя, и я с ним абсолютно согласен, потому что конкурс есть конкурс, а фестиваль есть фестиваль, и надо соблюдать. Но сегодня у нас уже праздничная программа, парад победителей, парад участников, поэтому мы немножко позволяем себе чуть-чуть большее. Но одного мы позволить себе не можем, а именно не объявить о закрытии нашего фестиваля. Я очень надеюсь, что, несмотря на то, что не все заняли первые места, в целом вы будете все-таки с улыбкой вспоминать этот замечательный фестиваль и время, проведенное в нашем замечательном городе. Погода была хорошая. Тут нам что-то удалось сделать, точно могу вам сказать. Все остальное, конечно, нас много, мнения наши разные, но я все равно хочу и надеюсь, что вы присоединитесь к моим словам благодарности нашим замечательным работникам Дома культуры, Центра культурно-спортивной реабилитации, всем службам, я не буду сейчас их перечислять, но во главе их стоял Борис Александрович Спиваков, который все время был в зале, за всем наблюдал. Я думаю, что он сделает еще разбор полетов по некоторым позициям, но ваши аплодисменты, я думаю, что он все-таки воспримет именно как благодарность за большой труд людей, которые в течение этих трех дней были вместе с вами. А я от всего сердца хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали, за то, что вы такие талантливые, за то, что вы поделились с нами своим творчеством, своим мастерством. Приезжайте еще раз к нам, мы будем очень рады, и не один раз. Вот с некоторыми мы уже тут ведем переговоры, как кто кому в следующий раз поедет. Хотелось бы, конечно, видеть вас обязательно у нас на следующих наших мероприятиях. Ну, а сейчас все-таки настает эта минута, когда я должен по просьбе уважаемого жюри во главе с Анатолием Николаевичем Хайлединовым, который тоже очень много сделал для проведения этого фестиваля вообще в целом и в Санкт-Петербурге в частности. Поэтому, Анатолий Николаевич, от меня лично вам тоже огромная-огромная благодарность за большую работу, которую вы здесь провели. Это нельзя назвать, к сожалению, вот совместить, знаете, работу и отдых, потому что когда ты в 9 часов уже на работе и практически до 8 вечера, то как-то на отдых это не очень похоже, но, по-моему, все справились отлично. И Александр Николаевич, конечно, и все помощники Анатолия Николаевича, поэтому спасибо вам огромное. Спасибо. Итак, Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС «Вокал» объявляется закрытым.
2: Радио Рансис. www.rancis.org

И асфальт он привык растирать в порошок из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня популярной польской группы «Трубадуры» «У нижней мельницы» впервые прозвучала на русском языке в телевизионном бенефисе актрисы Ларисы Голубкиной. В 1979 году фирма «Мелодия» выпустила третий диск «Гигант» ансамбля «Акварели», на котором была записана песня «Лейди». Русский текст Бориса Пургалина. Солист Александр Мухатаев.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

Радио «Рансис». Музыкальный эфир.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Слушайте радиоспектакль «Робби. Верный рыцарь», созданный по рассказу известного американского писателя-фантаста Айзека Азимова «Я робот».
2: Я робот. Спасибо, профессор Келвин. Я полагаю, что нашим радиослушателям было интересно услышать, как звучат голоса ваших роботов. Как я уже говорил вам, профессор, радиокорпорация, которую я представляю, ведет эту передачу для миллионов радиослушателей. И...
3: Простите, мистер...
2: Смит, Генри Смит.
3: Нельзя ли покороче, мистер Смит? У меня мало времени.
2: Да-да, я понимаю. Доктор Келвин, а можно попросить ваших роботов немного рассказать о себе? Ну, чем они занимаются?
3: Я думаю, они вам не откажут. Верно, друзья?
4: Почему бы не рассказать?
3: Очень хорошо. Кто начнет? Может быть, ты, Спиди?
5: Я готов, доктор Келвин.
3: Спиди у нас поэт. Пожалуйста.
5: Последнее время я творю для детей. Растет цветочек аленький под дубом вековым. Расти, расти, мой маленький, склонился дуб над ним.
3: По-моему, это очень трогательно, Спиди.
6: Я разделяю ваше мнение, профессор Келвин. На стихи Спиди я написал песню, и ее уже поют дети.
3: Как вы догадались, Майкл, наш композитор, тоже робот. Спасибо, Спиди, спасибо, Майкл. Теперь твоя очередь, Дэйв.
7: Я робот-рудокоп. Не поэт, не композитор, рудокоп я. Джентльмены, этим все сказано.
3: Как ты себя чувствуешь, Дэйв?
7: Благодарю вас, доктор Келвин. Немного устал. Можно я присяду?
3: Конечно, Дэйв, отдохни. Ну а что интересного скажешь ты, Эрби? Эрби – робот-ученый.
8: Да, я ученый, доктор Келвин. Кстати, только что я ознакомился с гиператомной теорией, которую вы мне дали.
3: Ну и что ты скажешь о ней?
8: Это невероятно просто. До смешного просто. Видите ли, когда гамма и моночастицы взаимодействуют между собой в магнитном поле под влиянием силы гравитации...
3: Нет, Эрби, мне за тобой не угнаться. Подробнее ты мне расскажешь об этой теории в другой раз. Ну и, наконец, тебе слово, Джейн.
9: Добрый день, доктор Келвин. Добрый день, дорогие радиослушатели. Я робот-секретарь. Гарантирую абсолютно точную и аккуратную работу.
3: Спасибо, Джейн. Мы в этом не сомневаемся. Спасибо, друзья.
2: Да, спасибо. Замечательно. Благодарю вас, профессор Келвин. Если вы позволите, я бы хотел задать несколько вопросов лично вам.
3: Задавайте.
2: Фирме US Robots, производящей роботов, 75 лет. А сколько лет вы занимаетесь роботами?
3: 50.
2: 50.
3: Да, в 2008 году я получила степень доктора и начала работать в US Robots.
2: 50 лет с роботами. Немалый срок.
3: Ничуть, если это ваше прошлое и ваше любимое дело. Я думаю, как быстро они пролетели, эти 50 лет. Кстати, вам, вероятно, уже успели сказать, что за это время я стала сама похожа на робота и что во мне нет ничего человеческого.
2: Что вы, доктор Келлен?
3: Ну, хорошо, что вы...

0: Вы еще не научились врать, Генри. Впрочем, я вас перебила.
1: Профессор, вы робопсихолог, много лет изучаете психологию роботов. Что вы можете сказать о них?
0: Сколько вам лет?
1: 23.
0: Тогда вы не помните, каким был мир без роботов. Было время, когда перед лицом Вселенной человек был одинок и не имел друзей. Теперь у него есть помощники, создания более сильные, более надежные, более эффективные, чем он, и абсолютно ему преданные.
1: Вот как?
0: Да.
1: Но вы наградили роботов такими эпитетами, профессор. А ведь робот – это робот. Механизм и металл. Электричество и позитроны. Пусть у роботов есть разум, так сказать, разум, воплощенный в железе. Но ведь разум, создаваемый человеком, а если нужно, и уничтожаемый человеком.
0: Совершенно верно.
1: Ну вот видите? А как это согласуется с вашим утверждением, что...
0: Отлично согласуется. Вы не работали с роботами, и вы их не знаете. Они благороднее и лучше, чем многие из нас.
1: Даже так...
0: Даже так?
1: Ну что ж, я был бы рад услышать кое-что в подтверждение сказанному вами. И тогда...
0: Вы знакомы с тремя законами роботехники?
1: А, разумеется. Я готовился к беседе с вами и...
0: И напомните мне первый закон.
1: С удовольствием. Первый закон. Да, вспомнил. Первый закон. Робот не может причинить вред человеку или...
0: Или своим бездействием допустить...
1: Да-да-да, вспомнил. Или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.
0: Хорошо. Второй закон.
1: Второй закон. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда...
0: Когда эти приказы противоречат первому закону. Верно.
1: Верно. Совершенно правильно. А третий?
0: И третий закон. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит.
1: Первому и второму законам.
0: Правильно. А теперь скажите, Генри, что вы думаете об этих законах роботехники?
1: Что я думаю о них? Да ведь если хорошенько вдуматься, эти три закона совпадают с основными нравственными правилами людей?
0: Так, очень хорошо.
1: Ну, конечно. Например, каждый человек наделен инстинктом самосохранения. Но он должен заботиться не только о себе, но и о других.
0: Не правда ли?
1: Да.
0: Он должен вступаться за своих друзей, даже рисковать своей жизнью ради других. И вот робот, созданный разумом человека, безупречно исполняет человеческие законы. А скажите, Генри, всегда ли и все ли люди безупречно выполняют эти свои законы?
1: Да нет. Нет, не все и не всегда, да.
0: Теперь вам, я думаю, понятно, почему я утверждаю, что роботы благороднее и лучше, чем многие из нас. Разве по человеческим законам живут наши продажные политиканы, наши бизнесмены, готовые ради наживы продать отца родного? А гангстеры?
1: Да. Да, на роботов можно положиться. Единственное, чего нельзя от них требовать, это чтобы они решали за человека, что ему на пользу, а что во вред.
0: Посмотрите на так называемых добропорядочных американцев. Вот возьмите хотя бы историю с Робби.
1: Робби – это имя мальчика?
0: Нет. Так звали робота. Это было время, когда мы выпускали роботов только для использования на Земле. Сколько же мы выслушали тогда проклятий и протестов. Религиозные организации протестовали из-за своих предрассудков, обыватели кричали «караул», нас называли создателями демонов и святотатцами. Вот в это самое время и был выпущен Робби. Он был продан в один дом в качестве няньки.
1: Простите, кого?
0: Няни. Робот был нянькой у одной девочки. Ее звали Глория. Ей было тогда 8 лет.
2: Моя очередь прятаться.
3: Хорошо.
2: Отвернись к дереву.
3: Отвернулся.
2: Включай секундомер. Смотри, не подглядывай и не пропускай счета!

0: Нашел, нашел.
1: Ты подглядывал?
0: Я не подглядывал. Твое платье торчало из-за камня, я тебя сразу увидал.
1: Все равно ты подглядывал. И потом мне надоело играть в прятки, я хочу кататься.
0: Я никогда не подглядываю.
1: Ну ладно, я просто так сказала, что ты подглядываешь. Ну покатай меня, Робби. Ну пожалуйста, Робби. Ну пожалуйста, покатай меня, а то я заплачу.
0: Не имею такой привычки подглядывать.
1: Ах так? Если ты меня не покатаешь, я больше не буду тебе рассказывать сказок. Вот ты все, никогда.
0: Ну ладно. Давай-ка, садись ко мне на плечи. Вот так.
1: Здорово! Какой ты сильный! Ты самолет, Робби.
0: Самолет.
1: Ты большой серебристый самолет. Только вытяни руки, раз уж ты самолет. Так.

0: Так, один готов. Так, еще двое. Давай, Робби, не жалей боеприпасов. Все, молодец. Победа! На посадку.
1: Есть.
0: Видишь эту зеленую поляну? Садимся на нее. Так смотришь.
1: Ты обещала сказку.
0: Ах, сказку? Какую?
1: Про Золушку.
0: Опять? Ну я же тебе про Золушку миллион раз рассказывала. Ну как она тебе не надоела? Это же сказка для маленьких.
1: Про Золушку.
0: Ну что с тобой делать? Ладно. Так вот. Давным-давно жила красивая девочка, которую звали...
1: Элла.
0: Элла. А у нее была ужасно жестокая...
1: Мачеха.
0: И две очень некрасивые и очень-очень жестокие сестры.
2: Глория!
0: Ой, мама зовет. Лучше отнеси меня домой, Робби, а то мама будет сердиться.
3: Я кричала до хрипоты, Глория. Где ты была?
0: Я была с Робби, мама. Я рассказывала ему про Золушку и забыла про обед.
3: Жаль, что Робби тоже забыл про обед. Можешь идти, Робби? Ты ей сейчас не нужен.
4: Слушаюсь, миссис Вестон.
3: И не приходи, пока не позову.
4: Да, миссис Вестон.
0: Погоди, мама. Нужно, чтобы он остался. Я еще не кончила про Золушку. Я ему обещала рассказать про Золушку и не успела.
3: Глория...
0: Ну, честное-пречестное слово, мама, он будет сидеть тихо-тихо, так что его и слышно не будет. Он может сидеть на стуле в уголке и молчать. Правда, Робби?
4: Да, я буду молчать.
3: Глория, если ты сейчас же не прекратишь, ты не увидишь Робби целую неделю.
0: Но ведь Золушка его любимая сказка, а я не успела ее рассказать.
3: Ты еще здесь, Робби? Я же сказала, ты сейчас не нужен.
4: Я ухожу, миссис Вестон.

0: Джордж. Джордж, послушай.
1: Я слушаю.
0: Может быть, ты отложишь эту газету и посмотришь на меня?
1: Пожалуйста, пожалуйста. В чем дело, дорогая?
0: Дело в Глории, Джордж, и в этой ужасной машине.
1: Какой ужасной машине?
0: Джордж, пожалуйста, не прикидывайся, будто ты не понимаешь, о чем я говорю. Речь идет о роботе, которого Глория зовет Робби. Он не оставляет ее ни на минуту.
1: Ну, а почему он должен ее оставлять? Он для этого и существует. И потом он, дорогая, он никакая не ужасная машина. Это лучший робот, какого можно было достать за большие деньги. И он стоит этих денег, право. Он куда лучше половины моих служащих.
0: Слушай меня, Джордж. Я не хочу доверять своего ребенка машине. И мне все равно, умная она или нет. У нее нет души, и никто не знает, что у нее на уме. Нельзя, чтобы за детьми смотрели всякие металлические штуки.
1: Когда это ты так решила? Он с Глорией уже 2 года, а до сих пор...
0: Да. Сначала все было по-другому. Ну, как-никак новинка. И у меня стало меньше забот, да. И потом это было так шикарно.
1: Вот видишь.
0: А сейчас... Сейчас я не знаю.
1: Послушай, Грейс, роботу можно бесконечно больше доверять, чем няне. Ведь Робби был построен только с одной целью – ухаживать за маленьким ребенком. Все его, ну, как бы это сказать, ну, мышление, что ли, рассчитано специально для этого. Он просто не может не быть верным, любящим, добрым, понимаешь? Он просто устроен так. Согласись, не о каждом человеке это можно сказать.
0: Но что-нибудь может испортиться? Ну, какой-нибудь там, ну, я не знаю, ну, какая-нибудь мелочь сломается. И что тогда? Эта ужасная штука начнет буйствовать и...
1: Ну, это... Право, это просто смешно. Ты же знаешь, что робот не может причинить вред человеку. При малейшем намеке на то, что может быть нарушен этот первый закон... Робот сразу выйдет из строя, иначе и быть не может. Понимаешь, тут точный математический расчет.
0: Я не понимаю и ничего не хочу понимать в устройстве этих ужасных роботов. Я знаю только одно. Девочка не должна воспитываться так, как сейчас. Ну, посуди сам. Кругом десятки мальчиков и девочек. Многие из них из очень хороших, богатых семей. Ей следовало бы дружить с ними. А она не хочет ни с кем из них играть. Она не желает даже подходить к ним, пока я ее не заставлю. Так больше продолжаться не может. Послушай, Джордж, в поселке тоже недовольны Робби.
1: Недовольны Робби?
0: Да. И это началось уже давно. Я просто не хотела тебе говорить. Но больше скрывать этого не могу.
1: Не понимаю.
0: Да. Почти все соседи считают, что Робби опасен. По вечерам детей даже близко не пускают к нашему дому.
1: Но мы же доверяем ему своего ребенка.
0: В таких делах не рассуждают.
1: Ах, вот как. Ну, хорошо. Пусть. Мне нет до них никакого дела.
0: А мне есть. Мне приходится встречаться с ними каждый день. И они говорят, что в городе теперь с роботами еще строже. В Нью-Йорке, например, недавно приняли постановление, которое запрещает роботам появляться на улицах от восхода до захода солнца.
1: Но наш Робби не ходит по улицам. Он живет дома. Никто не может запретить нам его держать.
0: Послушай, Джордж, ты ведь хочешь, чтобы Глория выросла нормальной? Чтобы она смогла занять свое подобающее ей место в обществе. Ты ведь хочешь этого, Джордж?
1: Я хочу, чтобы она заняла свое место. Да, я хочу, но...
0: Джордж, мы должны избавиться от этого ужасного робота. Если ты меня любишь, ты это сделаешь.
1: Грейс?
0: Да. Ты можешь вернуть его компании. Я уже узнавала. Это можно сделать.
1: Грейс. ты хочешь отнять Робби у Глории?
0: Для ее же пользы.
1: Ну как же ты собираешься сделать это?
0: Ну, это мы как-нибудь придумаем.

0: Хорошо, что вернулись. Сейчас будем ужинать. Понравился тебе фильм, Глория?
1: Очень, мама. Особенно, когда Фрэнсис Фрэн так тихо-тихо пятился назад и прямо в руки человека-леопарда. А потом ему пришлось бежать. Папа, а на Луне водятся люди-леопарды?
2: Скорее всего, нет. Это просто смешные выдумки.
1: Жаль, что Робби не пускают в кино. Ему бы так понравилось. Ну ничего, я ему все расскажу. Робби! Робби! Наверное, он сидит в комнате и дуется на меня за то, что я не взяла его с собой. Папа, тебе придется объяснить ему, что его в кино не пустили бы. Мне он может не поверить, но уж если ты ему скажешь, он будет знать, что так оно и есть. Да, пап?
0: Глория?
1: А?
0: Глория, иди-ка сюда. Посмотри. Ну?
1: Ну? Ой, какая чудная собачка! Какая же ты хорошая! Это мне, мама!
0: Тебе, Глория! Ты видишь, какая она хорошая, ага. Мягкая, пушистая, какая хорошая! Я рада, что она тебе понравилась. Она очень добрая, и она очень любит маленьких девочек. Да, хорошая
1: мальчишка. И она будет со мной играть?
0: Ну, конечно! Она может делать всякие штуки. Хочешь посмотреть?
1: Давай, хочу! Подожди, подожди! Я хочу, чтобы Робби тоже на нее посмотрел. Я позову его, мама. Робби! Робби, иди посмотри, кого мне подарили папа с мамой. Они подарили мне собаку.
2: Я не могу смотреть ей в глаза.
0: Ничего, ничего, ничего, ничего, ничего. Обойдется, обойдется.
1: Мама! Мама, а Робби нет в комнате. А где он? Где Робби, мама?
0: Ты... Не расстраивайся, Глория. По-моему, Робби ушел.
1: Ушел? Куда? Куда он ушел, мама?
0: Никто не знает, дорогая. Просто ушел. Я его искала, искала, искала. Не могла найти.
1: Значит, он больше не вернется?
2: Ну, может быть, мы его скоро найдем. Мы будем искать, Глория.
0: А тем временем ты можешь играть с новой собачкой. А ты знаешь, как ее зовут? Ее зовут Молния. И она умеет...
1: Я не хочу эту противную собаку! Верните мне Робби! Я хочу, чтобы вы нашли Робби!
2: Глория... Глория!
0: Подожди, Джордж, подожди. Глория. Ну что ты? Ну подожди, Глория. Глория, ну что ты плачешь? Робби, это всего-навсего машина, старая, скверная машина. Он не живой.
1: Ничего! Никакая он не машина! Он такой же человек, как вы и я! Он мой друг! Вы понимаете, я хочу, чтобы он вернулся, мамочка! Я хочу, чтобы он вернулся!
2: Глория, Глория!
0: Да, оставь ее, Джордж!
2: Я не могу смотреть ей в глаза. Мало того, что мы отняли у девочки ее лучшего друга, мы еще врем ей. Врем нашей единственной дочери.
0: Подумаешь, а кто не врет? Люди есть люди. И мы не исключение. Ради блага нашей дочери я еще 100 раз совру.
2: Ну, ты слышишь, она плачет.
0: Ничего, ничего, ну пусть выплачется. Детское горе недолговечно. Через несколько дней она забудет о существовании этого ужасного.

0: Да, Грейс, да, я понимаю. Прошло уже 3 месяца, а Глория...
1: Ну, Глория перестала плакать.
0: Она перестала и улыбаться.
1: Мне пришлось сегодня отдать собаку. Глория сказала, что терпеть ее не может. Джош, я сойду с ума. Вообще, мы в самом глупейшем положении, о каком я только слышала. Представь себе, ребенок чахнет из-за разлуки с роботом.
0: Может быть, нам снова взять Робби? Знаешь, это вполне возможно. Я свяжу...
1: Нет, я даже слышать об этом не хочу. Мы так легко не сдадимся. Мой ребенок не будет воспитан роботом, если даже понадобятся годы, чтобы отучить ее от Робби.
0: Годы? Еще год. Я посидею раньше времени.
1: Немного же от тебя помощи, Джордж. Я знаю, что надо делать. Нужно переменить обстановку. Ну, конечно! Здесь она не может забыть Робби. Здесь о нем напоминает каждое дерево, каждый камень.
0: Какую же перемену обстановки ты придумала?
1: Мы повезем ее в Нью-Йорк.
0: В Нью-Йорк? Когда?
1: Немедленно, завтра.
0: Послушай.
1: Ну?
0: Грейс, ты знаешь, что такое Нью-Йорк в августе? Там невозможно жить.
1: Да, но там живут миллионы людей.
0: Только потому, что им некуда уехать. Иначе там они не стали бы жить.
1: Так вот теперь и нам придется там пожить. Мы переезжаем, как только соберем вещи. В Нью-Йорке Глория найдет достаточно развлечений и достаточно друзей. Это встряхнет ее и заставит забыть о роботе.
0: О, Господи! Эти раскаленные улицы!
1: Мы должны, Джордж, это сделать. Должны! Глория похудела за месяц на 5 фунтов. Здоровье моей девочки для меня важнее, чем твои удобства. Иди и позови Глорию, иди.
0: Хорошо. Жаль, что ты не подумала о здоровье своей девочки, прежде чем лишать ее любимого робота.
1: Что ты там бормочешь, Джордж? Ну, скорее!
0: Глория! Глория, детка, зайди, пожалуйста, к нам.
2: Да, папа.
1: Глория, девочка моя, мы едем в Нью-Йорк. Ты хочешь там побывать? Хочешь туда поехать?
2: В Нью-Йорк? Хочу, мама.
1: Ну, ты ведь еще не была в Нью-Йорке, а там очень интересно. Правда, Джордж?
0: Конечно. Там множество музеев, парков.
1: Мы совершим путешествие по Гудзону на пароходе. Ты никогда не видела парохода? Ой, он очень смешно выглядит. Ты ж такой старомодный.
0: А еще мы слетаем на экскурсию в стратосферу.
1: Да.
0: Ты знаешь, это захватывающее зрелище. Представь себе, там небо пурпурно-фиолетового цвета. На нем загораются звезды, а земля далеко-далеко внизу.
1: Она
0: покрыта туманом и похожа на огромную вогнутую чашу.
1: Ну, что ты молчишь, Глория? Тебя это не радует?
2: Радует.
1: Вот, а еще мы сможем погрузиться на подводном корабле в глубины пролива Лонг-Айленд.
2: А когда мы едем, мам?
1: А вот как только соберем вещи?
2: Тогда я не буду терять времени.
1: Да, Глория, ты можешь собираться.
2: Я быстро соберу свои вещи, мама. Спасибо, мама!
1: Ну, что ты скажешь, Джордж? Вот, слышишь, она уже поет. Я же говорила, нужно заинтересовать ее чем-то, и она забудет об этом ужасном роботе.
0: Живем, увидим.
1: Я уверена, что так и будет. Все эти огромные дома и множество людей, и всякие интересные вещи не могут не подействовать на нее. Слышишь? Джордж, слышишь? Ой, у меня прямо гора с плеч.
2: Мама, я знаю, зачем мы едем в Нью-Йорк.
1: Да? Зачем же?
2: Вы мне не говорили, потому что хотели, чтобы это был сюрприз. А я все равно знаю. Мы едем в Нью-Йорк, чтобы найти Робби, правда?
1: Робби?
2: Ну да, будем искать.

0: Джордж, закрой окно. От этого шума можно сойти с ума.
1: Да, да, ты права. Вот уже месяц, как мы в Нью-Йорке. Господи, это же настоящий ад.
0: Ну, зато мы сделали все возможное, чтобы заставить Глорию забыть об этом ужасном роботе.
1: По-твоему, нам это удалось?
0: Ну, во всяком случае, она больше не требует, чтобы мы наняли сыщиков.
1: Она забывает о любом, самом захватывающем зрелище, как только поблизости оказывается какой-нибудь робот.
0: О, боже мой.
1: Да, жара. Думаешь, почему она так рвется в музей науки и промышленности? Она надеется увидеть там робота.
0: Мы не пойдем туда.
1: Напротив, я думаю, нам следует пойти. В музее открылась специальная выставка для детей. Глория увидит, как спокойно относятся к роботам другие дети. И, быть может, успокоится сама.
0: О, Джош, делай как хочешь. Я совершенно выбилась из сил.

0: какая прекрасная выставка для детей.
1: Ой, очаровательная выставка.
2: Последние достижения науки и техники.
3: Уважаемые посетители, на втором этаже вы можете встретиться с роботом, отвечающим на вопросы.
1: Джордж.
4: Да,
1: Джордж, а где Глория? Глория. Глория.
4: Странно. Только что она была с нами.
3: Повторяю, вас ждет робот, который может ответить на ваши вопросы.
1: Я знаю, где она.
4: Ты думаешь?
1: Да, да, да, да, я уверена, что она улизнула от нас к этому роботу.
0: А скажите, мистер робот, сколько будет 14 в квадрате?
5: Да.
6: 14 в квадрате равняется 196.
5: Восхитительно.
0: А каковы в данный момент температура и давление воздуха?
6: Температура воздуха 22,2 градуса. Давление 762,508 миллиметров ртутного столба.
4: Может быть, вы ответите, какой атомный вес натрия?
6: Атомный вес натрия 23.
7: Мистер Робот, отвечающий на вопросы, а не можете ли вы мне помочь?
6: Я могу помочь вам.
7: Большое спасибо, мистер Робот. Вы не видели Робби?
6: Кто это Робби?
7: Это робот, мистер Робот. Он примерно вот такого роста, мистер Робот. Ну, немножечко выше. И он очень хороший. Знаете, у него есть голова. У вас нет, мистер Робот, а у него есть.
6: Робот?
7: Да, мистер Робот. Как вы, мистер Робот. Только он очень, очень похож на настоящего человека.
6: Робот, как я?
7: Да, мистер Робот.
6: Я не видел.
1: Ну вот же она, вот она, Глория! Глория!
4: Глория.
1: Ну что ты здесь Глория. Делаешь, противная девчонка? Ну ты знаешь, что папа и мама перепугались чуть не до смерти. Ну зачем ты убежала?
7: Я только хотела посмотреть на робота, отвечающего на вопросы. Я думала, что он, может быть, знает, где Робби. Ведь они оба роботы. Я должна найти Робби, мама! Я должна его найти!
1: О, Господи! О, Господи, опять этот Робби. Идем, Джордж, я больше не могу.
4: Ну, успокойся, дорогая.
2: Глория, пойди посмотри вот на этот электромагнит. Видишь, какой он огромный? Ну, пойди. Мы с мамой к тебе подойдем.
4: Успокойся, дорогая.
1: Ой, Боже. Грейс,
4: успокойся. Послушай, у меня есть идея.
1: Идея? Какая идея?
4: Насчет Глории.
1: Ой, я знаю твою идею. Ты собираешься предложить мне снова купить этого робота?
4: Нет.
1: Ох, ну, тогда я слушаю. Может быть, хоть ты что-нибудь придумаешь? Все, что я сделала, ни к чему не привело.
4: Так вот, что мне пришло в голову.
1: Ну, что?
4: Все дело в том, что Глория думает о Робби как о человеке. А не как о машине.
1: Ну?
4: Естественно, она не может забыть его.
1: Ну.
4: А вот если бы нам, думаю, удалось убедить ее, что Робби — это всего-навсего куча отдельных стальных листов и медного провода, оживленные электричеством, тогда она перестанет по нему тосковать. Это психологический подход. Понимаешь?
1: Понимаю. Понимаю. Да, но а как ты собираешься это сделать?
4: Очень просто. Как ты думаешь, где я был вчера вечером?
1: Где?
4: В фирме US Robots. Я уговорил Робертсона показать нам завтра все его владения. Мы пойдем втроем. И вот увидишь, когда мы все посмотрим, Глория убедится, что робот – это не живое существо.
1: Послушай, Джордж, дорогой, а ведь это неплохая идея.
4: У меня другие.

0: Итак, я надеюсь, вы поняли, что в производстве роботов важную роль играют и фотоэлементы.
1: Да-да-да-да-да, это очень интересно. Да. Правда, Глория? Я так и думала, что робот – это всякие механические штуки и ничего больше.
2: Извините меня, Робертсон, а есть ли у вас на заводе участок, где работают одни роботы?
0: Что? А, да-да-да, конечно, конечно, разумеется, есть. Некоторым образом заколдованный круг. Роботы производят новых роботов.
2: Понятно.
0: Ну, конечно, как правило, мы этого не практикуем, но очень небольшое количество роботов производится руками роботов. Просто в качестве научного эксперимента.
2: Понятно.
0: Видите ли...
2: А можно нам посмотреть этот участок? Это было бы очень интересно. Правда, Глория?
3: Да, папа.
0: Да-да. Да, сейчас я вам покажу этот участок. Пожалуйста, сюда, господа.
2: Пожалуйста.
1: Пожалуйста,
0: идем сюда. Да. Вот не переступайте барьер. Не переступайте барьер.
1: Хорошо, нет, нет, хорошо, нет, хорошо. Нет, нет.
0: Вот одни роботы. 5 человек только присматривают за ними. Они даже не находятся в этой комнате. А между тем, за 5 лет с тех пор, как мы начали эксперимент, не было ни единой неисправности.
4: Девочка, назад! Туда нельзя! Никому нельзя! Остановитесь!
1: О, Боже! Трактор!
0: Автоматический трактор! Кто его выпустил?
1: Трактор!
4: Остановите трактор!
5: Остановите же трактор!
1: Спасите! Спасите ее кто-нибудь! Да люди, вы меня спасите!
4: Глория! Глория!
0: Стойте!
1: Спасите!
0: Стойте, поздно! Она потеряла сознание. Сейчас она придет в себя. Сейчас она придет в себя.
1: О, Боже!
6: О, Боже!
0: Трактор! Кто его выпустил?
4: Остановите трактор! Остановите трактор!
1: Спасите ее! Вы люди или нет? Кто-нибудь спасите!
4: Глория!
1: Глория! Ой, я думала, я умру, когда этот автоматический трактор мчался на нее.
0: Ну, успокойся.
1: Это ты все устроил.
0: Я?
1: Да, да. Робби не предназначался для работы на заводе. Ты нарочно устроил так, чтобы его посадили здесь, чтобы Глория его нашла. Это ты все устроил, ты.
0: Ну, я. Но, Грейс, откуда я мог знать, что встреча будет такой бурной, и потом Робби спас ей жизнь. Ты должна это признать. Ты не сможешь отослать его снова.
1: Ну, хорошо. Ну, пожалуй, он может остаться у нас, пока его ржавчина не съест.
3: Робби! Какой ты хороший, теплый, мой Робби.
2: Глория.

0: случайно я была свидетельницей этой сцены. Я была тогда совсем молодой. Но я и до сих пор помню, как Глория обняла его за шею, что-то шептала на ухо роботу. А руки Робби, отлитые из хромированной стали и способные завязать бантиком двухдюймовый стальной стержень, нежно обвивались вокруг девочки, а его глаза светились темно-красным светом.
1: Робби спас ее, рискуя собой.
0: Еще бы. Трактор проехал по тому месту, где была Глория, на полсекунды позже робота. Кроме Робби, никто не отважился бы на это.
1: Да, так может поступить только рыцарь. Хороший, самоотверженный человек.
0: Или робот.
1: Да, теперь я понимаю, профессор Келвин, почему вы говорите о роботах с такой любовью. Вы создаете их по образу самых лучших людей.
0: Я рада, что вы это понимаете, Генри.
1: Доктор Келвин, наверное, вы еще много интересного смогли бы рассказать о роботах.
0: Мое время кончилось, Генри. Давайте поговорим об этом как-нибудь в другой раз.

0: эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.
0: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Одна из песен из репертуара французского певца алжирского происхождения Энрико Масиаса была записана на русском языке Муслимом Магомаевым. Называется она и по-французски, и по-русски одинаково. «О, гитара, гитара». Русский текст Леонида Дербенева.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Всегда, всегда, как только я кого-то полюблю, как только паруса наполню кораблю.

ем. Закажу поярче утро раннее, подарю тебе котенка сонного, полного величия церемонного, а потом налью вина рассветного.

0: Алексей Черемуш и группа «Мерципаны», дорогие друзья.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: это радио классное.
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Самвел Лазарев. Они хотели жить. Глава 8. Безысходность. Накрыв камеру тканью и обмотав ее изолентой, Чен наблюдала, как Борис отключал питание второго люка. План их работал. По крайней мере, пока. «Готово. Теперь мы в относительный безопас», — прогремел взрыв. Странник содрогнулся. Послышался скрежет металла, а следом пришла взрывная волна, хоть ослабленная переборками, но сумевшая сорвать с креплений несколько панелей. Она подкинула инженера и второго пилота, сбив с ног. Борис и Чен чудом успели нырнуть в углубление шлюзового отсека, укрывшись от несущегося в их сторону огненного потока, принесшего с собой едкий запах испарений токсичных материалов и раскаленных частиц обшивки, разлетавшихся во всех направлениях. «Что случилось?» — спросила Чен, откашливаясь. «Сама-то как думаешь?» — Борис огляделся по сторонам. Коридор был завален обломками. Сигнализация неистово выла, мигая красным светом. «Нужно добраться до мостика, узнать, все ли живы». Несмотря на кровоточащую рану на руке, он помог Чен подняться. «Ты можешь идти?» Она кивнула, придерживая рукой бок. «Бежим, Шаолинь, скорее!» Он передал Чен респиратор и огнетушитель, взятый из панели интерьера шлюзового модуля. «Если пожар расплавит корпус, начнется разгерметизация. Давление упадет, и тогда нам конец», — тараторила Чен, стараясь не отставать от Бориса, переступившего через валявшиеся под ногами искореженные куски металла и шлейфы оборванных, оплавленных проводов. Они слышали, как включилась система пожаротушения и регенерации расхода воздуха, удаляя кислород из герметичных помещений. Потом загудели нагнетатели модульной мембранной установки. «Кажется, обошлось», — выдохнула Чен, когда они поднялись на палубу, где находился командный модуль. «Здесь никого». «Пойдем в медицинский модуль». Они двинулись дальше. Им навстречу выбежал Ио. «Вы живы? Я находился в блоке двигателей, когда рвануло. Подумал, что взорвались топливные баки, но они целы. Пульт управления не пострадал». «Нет. Где Валерий и Саймон?» «Не знаю. Я их не видел». «Мы собираемся проверить доктора и капитана. Возможно, им нужна помощь. Я пойду с вами». На нижней палубе космического корабля царил хаос. Внутренняя обшивка все еще продолжала тлеть, и ушел первым, пробираясь на ощупь сквозь густой дым. «Кажется, рвануло здесь. Чем ближе мы к отсеку с медицинским блоком, тем сильнее разрушение». Андроид обернулся. На мгновение Борису показалось, что синтетическое лицо Ио, неспособное выражать эмоции, искривилось в гримасе ужаса. В следующий миг оно вернулось к привычной нейтральности. Взрыв невероятной силы разорвал медицинский блок на куски. Борис и Чен шагнули вперед и замерли. Помещение, где еще недавно стояли криокапсулы, походило на свалку. Саркофаги превратились в оплавленные, бесформенные кучи расплавленного металла. Медицинское оборудование, остатки мониторов, инструментов и прочего инвентаря, покрытого пеплом и копотью, разбросало по полу. Два обугленных тела лежали в неестественных скрюченных позах. Их останки слились с оплавившимся пластиком и стеклом. От некогда белого комбинезона Сары остались лишь клочки обгоревшей ткани, прилипшие к обуглившемуся телу. На глаза Чен навернулись слезы.

0: «Сара! Она любила этот уголок!» — дрожащим голосом произнесла китаянка. «А еще она настояла на том, чтобы я не забирал у капитана ключ!» «Ключ!» — закричал Борис. Его голос сорвался. «Нужно найти ключ!» Все трое, спотыкаясь об обломке, бросились к телам погибших. Первым добрался Ио. Он начал осматривать останки Кена. «Ключ расплавился», — сказал андроид, отрывая прилипшую к черным пальцам капитана бесформенную каплю металла. Борис выругался сквозь зубы. «Мы не сможем перевести странник на ручное управление. И как нам теперь взять ситуацию под контроль? Корабль, словно слепой, продолжит свой путь в неизвестность, обрекая нас на неминуемую гибель». Инженер накинулся на андроида. «Это ты виноват, ржавая железяка! Твои дурацкие протоколы и правила!» Он повалил синтетика на пол, сел сверху и начал бить того по лицу. «Убью! Убью, гада!» Чен кинулась оттаскивать его. «Оставь его! Он здесь ни при чем! Нужно найти, кто это сделал, и расправиться с ним, пока с нами не случилось то же самое!» Из густого дыма, обволакивающего коридор, послышались сначала крики и чертыхания, затем шаги Валерия и Саймона. «Эй, кто-нибудь! Сара! Сара, я иду!» Из-за дыма физик наткнулся прямо на Чен. «Стой, Саймон, не заходи внутрь! Тебе не нужно это видеть!» — Борис преградил ему путь. «Сара погибла!» Физик попытался проскочить мимо него, но инженер схватил его своими сильными руками. «Ты врешь! Пусти! Этого не может быть! Сара!» Чен кинулась Саймону на шею. Она уже не сдерживала себя, рыдала, как маленькая девочка. «Ее больше нет! Их нет! Сара, капитан, они!» Валерий заглянул в пустоту, где совсем недавно находился медицинский модуль. «Ого! Сильно рвануло! Я бы удивился, если бы им удалось выжить!» «Пожалуйста, замолчи!» — сквозь слезы крикнул Чен. «Мы все могли погибнуть. Странно, как корпус корабля выдержал», — сказал Ио, прикладывая к щеке свисающий кусок оторванной синтетической кожи. «Пойдем, Валерий, нам лучше уйти». «А ключ? Вы его раздобыли?» «Ключа больше нет». «И как нам быть теперь?» «Да никак!» — грубо перебил его Борис, проходивший мимо и придерживающий под руку рыдавшего Саймона. «Погодите, а где психолог?» — Валерий осматривал медицинский отсек. «Здесь ведь только два тела. Куда подевался Кристоф?» Они тщательно осмотрели помещение, обследовали каждый кусочек, но не нашли и малейшего намека на останки психолога. «Этот тип мне с самого начала не нравился», — злился Борис. «А я говорил вам, давно было понятно, что это его рук дело. Пусть только попадется мне, прибью», — негодовал Валерий. «Пойдем отсюда. Здесь нечего больше искать». Они шли в отсек управления молча. Каждый думал о том, где и как найти убийцу. «Мы что-нибудь обязательно придумаем. Я верю, выход есть, и мы его найдем», — сказала Чен, шедшая позади инженера и физика. «Но прежде нам нужно отдать дань нашим погибшим друзьям и проводить их в последний путь. Я проверю реактор, а после найду пакеты, и мы отправим их в открытый космос». Андроид поспешно удалился. Остальные отправились в командный отсек дожидаться возвращения Ио. Ио молча принес несколько простыней и два герметичных пакета, предназначенных для сбора и хранения мусора. «Ио, ты серьезно?» — удивилась Чен. «Хотите сказать, что мы отправим Сару за борт в этом?» — возмутился Саймон, вытирая покрасневшие от слез глаза. С момента трагедии прошел час, а он все еще не мог успокоиться. «Кажется, я сильно заехал тебе по голове. Включи фантазию, жестянка!» «Простите, не нашел ничего другого». Андроид расстелил простыни рядом с разложенным на полу полиэтиленом и начал собирать в них останки Сары и капитана. Борис, Чен и Валерий, словно тени, молча наблюдали за подготовкой к мрачной церемонии. Саймон держался в стороне. Отрешенным взглядом физик смотрел на звезды сквозь покрытый сажей иллюминатор. К Когда пакеты были готовы и запечатаны, астронавты собрались у шлюза. Чен, всхлипывая, прочитала короткую молитву на родном китайском. Борис отдал честь, Валерий не сводил взгляда с мешков, ожидая конца церемонии. Саймон, обезумевший от горя, не мог связать и двух слов. «Прощайте, друзья, мы никогда вас не забудем», — тихо прошептала Чен. Будто проснувшись от кошмарного сна, физик схватил ее за руку. В его глазах стояла невиданная решимость. «Мы должны отомстить!» Борис кивнул. «Даже не сомневайся, мы найдем виновного, и он поплатится!» Ио активировал механизм. Люк воздушного шлюза открылся, являя перед живыми мертвую бездну, усеянную далекими огоньками звезд. Бесформенные серые коконы с останками тел покойных, под мерцание станционных фонарей, медленно полетели в бездну космоса. Когда их призрачные силуэты растворились на фоне безжизненной пустоты, Чен разрыдалась. Борис обнял ее, пытаясь утешить. Валерий, нахмурившись, отошел подальше, словно боясь заразиться всеобщей скорбью. Вдруг глаза Ио блеснули. В нем будто что-то сломалось. Андроид, всегда невозмутимый снаружи, не выдержал и произнес. «Ради спасения человечества капитан и доктор пожертвовали самым дорогим, своими жизнями. Пусть мои друзья покоятся с миром. Отныне они вечные спутники звездной пыли». В этот момент люди посмотрели на него как-то по-особенному. Каждый думал о чем-то своем. «Я должен сказать еще кое-что». «Да заткнись ты уже, и так тошно!» — вспылил Валерий. «Но я должен». «Ио, не сейчас. Посмотри на Саймона», — остановил его Чен. «Мы обязательно тебя выслушаем, но позднее». «Вы не понимаете». «Куда уж нам? Слушай, тебя человеческим языком попросили заткнуться. Завтра скажешь», — вспылил Борис. «Спасибо всем. Я пойду в свою каюту. Мне нужно побыть одному и поспать». Физик развернулся и зашагал прочь. «Нам всем не мешало бы отдохнуть. Ты не проводишь меня?» — Чен посмотрел на Бориса. «О чем разговор, куколка?» — ответил инженер, закинув винтовку на плечо. «Провожу и тоже пойду к себе. Нужно перебинтовать рану. Валерий, ты с нами?» «О, нет. После такого мне вряд ли удастся уснуть. Посижу в командном отсеке, поразмышляю о вечном». «Не забудь свою винтовку», — напомнил ему Борис. «Забудешь тут», — хмыкнул геолог. «А ты чем займешься ее?» «Я, сэр, вернусь к двигателям. Хочу выяснить причину их остановки». Астронавты разошлись, и на борту вновь воцарилась тишина, прерываемая лишь монотонным гулом реактора, поддерживающего жизнь в основных системах корабля. Затерявшийся на просторах Солнечной системы, где-то между завораживающим взгляд Сатурном и газовым гигантом Юпитером, окруженный со всех сторон жемчужным блеском ярких светил Млечного Пути и Туманностей, чьи багряные и лазурные мазки выглядели на черном холсте настоящими шедеврами, странник напоминал потерявшегося ребенка. Заброшенный всеми, плывущий в безвременье, обреченный навеки бороздить просторы космоса, он продолжал свою неторопливую одиссею, не зная ни цели, ни конца. Казалось, Вселенная давно предрешила судьбу корабля-призрака, но по какой-то неведанной причине не спешила с ним покончить. Она играла со странником в кошки-мышки, как голодный зверь забавляется со своей жертвой перед тем, как ее съесть. Просто ожидала прихода аппетита, в любой момент готовая поглотить корабль в своем безграничном и немом безмолвии. Глава 9. Убийца. Инженер вздрогнул, проснувшись от резкого стука в дверь каюты. «Борис, Борис, просыпайся!» Матерное словцо сорвалось с его губ. Он зевнул, протирая заспанные глаза. «Уже проснулся, черт тебя дери!» — прохрипел инженер, лениво потянувшись за одеждой. «И перестань колошматить в дверь!» «Выходи немедленно!» — Чен явно паниковала. Мы с Ио нашли Саймона. Он мертв!» Слова китаянки мигом привели Бориса в чувство. Его словно окунули головой в бочку с ледяной водой. Инженер вскочил с койки, за несколько движений втиснувшись в неудобный обтягивающий тело комбинезон. Схватил винтовку и выскочил в коридор. «Как? Когда?» «Ты не слышал выстрелы?» — удивилась Чен. «Нет. Наверное, слишком крепко спал. Так Саймон застрелен?» «Саймона задушили шлейфом проводов». «Задушили? А кто тогда стрелял и в кого?»
1: Прозвучали два выстрела. Мы с Ио думали, что это Валерий расправился с Кристофом, и поспешили на звук. Пробегая мимо каюты физика, решили зайти, позвать его с собой. Дверь оказалась не заперта, и...
0: «Ты не можешь этого утверждать, Чен!» Голос Ио был, как всегда, спокоен. «Нельзя сказать наверняка, не проведя экспертизу».
1: «Но как установить причину смерти, если медотсек уничтожен? Говорю вам, его убили!» Чен настаивала на своей версии.
0: «Это всего лишь ваши домыслы. Он мог не выдержать эмоционального срыва и покончить с собой, что вполне имеет место быть, учитывая психотип физика и сложившуюся ситуацию», — не соглашался Ио.
1: «Замолчи ее», — прошипела Чен. «Лучше не раздражай меня».
0: Пока китаянка и андроид спорили, Борис чувствовал, как пол уходил у него из-под ног. Инженер старался не показывать страха, который грыз его изнутри. Товарищи погибали слишком быстро, а они до сих пор не смогли разобраться с убийцей. Борис чувствовал себя запертым в ловушке без выхода и без шанса на спасение. Наверное, и остальные ощущали то же самое. Холод пробирал его до костей, сердце билось, как у загнанной в клетку птицы. Борис первым добрался до двери Саймона и заглянул внутрь. Каюта физика не отличалась от остальных. Небольшой кусочек личного пространства, сведенный к минимуму стандартного кубика 7 на 7 футов. Но в этой тесноте смерть ощущалась особенно остро. Повсюду, как бы намекая на сцену борьбы, валялись личные вещи, разбросанные по полу. Впрочем, в порыве гнева Саймон мог сам раскидать вещи. Борис прекрасно об этом знал. В моменты особой ярости пару раз он тоже разбрасывал барахло по комнате. Тело Саймона, словно марионетка, подвешенная на невидимых нитях, застыло в странной позе. Казалось, он балансировал между жизнью и небытием, полувисел, полустоял возле своей койки. Ноги неестественно полусогнуты в коленях, руки безвольно свисали почти до самого пола. Кожа приобрела зловещий синюшный оттенок. На лице застыла гримаса ужаса, остекленевшие глаза смотрели сквозь Бориса. Туго натянутый шлейф спутанных между собой проводов, вырванный из стены, поднимался к потолку и крепился там каким-то загадочным и диким образом, но и он не давал 100-процентной гарантии убийства. Повиснув на нем всей массой, Саймон с легкостью мог затянуть на своей шее толстую многожильную петлю. Борис медленно еще раз обвел взглядом каюту, пытаясь уловить хоть какую-то зацепку. «А где Валерий?» — спросил Борис.
1: «Я искал его везде. Мы с Чен даже пробовали связаться с ним по рации. Безуспешно».
2: «Интересно, он в курсе произошедшего?»
0: Мир вокруг Бориса рушился. Саймон мертв, Валерий пропал, ужасные события происходили на этом проклятом корабле.
2: «Мы должны срочно его разыскать. Возможно, он ранен, и ему нужна помощь».
0: Голос Глории разнесся над палубой корабля. «Внимание! Несанкционированное проникновение в шлюз спасательной капсулы. Активирован запуск двигателей. Время до старта 5 минут». Борис и Чен замерли в изумлении. То, что искусственный интеллект, запрограммированный на голос капитана, по неизвестной им причине сам вышел на связь с экипажем, повергло их в шок. А Ио будто словил короткое замыкание. Это случилось в тот момент, когда они почти лишились всякой надежды на спасение. Ио первый задал вопрос. «Кто на борту, Глория?»
1: «На борту спасательной капсулы член экипажа».
2: «Имя! Глория! Назови имя!» Борис переживал, что Кристоф мог застрелить геолога и попытаться бежать.
1: «На борту спасательной капсулы Валерий».
2: «Валерий?» Борис выдохнул и замер в оцепенении. Его словно осенило. «Ну, конечно! Это геолог! Глория, останови запуск!»
1: «Остановка невозможна. Управление капсулой переведено на ручное управление. В бортовой компьютер введены координаты конечной точки полета».
0: «Что он делает? Он собирается нас бросить? Но ему не добраться до Юпитера!»
2: Чен посмотрела на Ио, ожидая от андроида подтверждения своих слов. «Ему и не потребуется!» Глаза Бориса горели. «Он направит капсулу не к Юпитеру. Наверняка его ждут уже в заранее обговоренной точке, где и подберут мерзавца».
0: «Ты думаешь, это Валерий? Но как такое возможно? Он ведь находился в криоконсервации, когда двигатели странника отключились».
2: «Вирус», — предположил Борис. «Этот гад все спланировал и продумал. Вспомни, именно Валерий оставил Джона и Монику на планете, закрыв за ними люк шаттла, а после настоял, чтобы мы как можно быстрее взлетели. Так он избавился от единственного человека в нашей команде, способного обнаружить вредоносную программу, внедренную им в главный компьютер. Никто, кроме него, не пытался обвинить тебя в поломке люка. Потом он устроил взрыв. Я еще удивился его странному поведению. Все находились в шоке, и только геолог оставался спокойным и интересовался ключом. Теперь все встало на свои места», — резюмировал Борис. «Какие же мы идиоты! Какой я дурак!» — инженер хлопнул себя по лбу. «После того, как Валерий поместил в программное обеспечение вирус и уничтожил ключ, у него единственного был код доступа к системе, и он им воспользовался, когда мы разошлись по своим каютам. Вот почему Валерий направился в отсек управления. Там он активировал спасательную капсулу».
0: «Но зачем убивать Саймона?»
2: «Не знаю. Может, физик оказался не в том месте и не в то время. Предположим, он застал Валерия, когда тот активировал систему. Единственное, что ему оставалось — устранить свидетеля, выдав убийство за суицид. Вот же подонок!» Борис заглянул в неподвижные глаза Ио, светящиеся нежно-голубым цветом.
1: «В ваших словах есть логика и последовательность. Но вероятность такого предположения крайне мала. Анализ ситуации...»
2: «Ах ты, бесполезный кусок ржавчины! Ты на чьей стороне, банка консервная?»
1: «Я на стороне анализа данных и вероятности, сэр».
2: «Выходит, ты не согласен со мной? Хочешь сказать, я ошибаюсь?» «Ты, эхо прошлого!» — негодовал Борис.
1: «Вы задали вопрос, и я ответил вам, сэр».
2: «Ну так обоснуй мне свою математическую логику. А какой вы, недолюди, пользуетесь? Аналитик хренов!»
1: «Мы не недолюди, сэр, а андроиды. Говоря простым языком, синтетики. Человек создал нас по своему образу и подобию».
2: «О, прошу, избавь нас от философской лирики. У меня нет времени на осмысление поэтических образов и форм. Что думаешь, Шалинь? Ты согласна со мной?»
1: Китаянка молча наблюдала за Борисом и Ио. Сейчас, когда над ними нависла угроза неизвестности, Чен чувствовала себя совершенно одинокой, запертой в ловушке собственных догадок и сомнений. Хоть его и создали для того, чтобы помогать людям анализировать и делать логические выводы, ей очень хотелось верить Борису.
0: «Ио, может быть, Борис прав, и Валерий действительно виновен? Но где тогда Кристоф?»
2: «Валерий убил психолога, Кристофа больше нет», — ответил Борис.
1: «Мой процессор работает на пределе возможностей, пытаясь проанализировать ситуацию и найти хоть какую-то логическую цепочку во всем этом хаосе обвинений и догадок», — произнес Ио ровным голосом, лишенным эмоций.
2: «Чен, ты это слышала? Он так не считает, счетовод. Сейчас я тебе докажу».
1: Борис задрал голову, обращаясь к искусственному интеллекту.
2: «Глория, дай нам координаты конечной точки маршрута спасательной капсулы и просканируй пространство в том секторе. Узнай, нет ли поблизости звездолетов».
1: «Передаю данные в анализирующий процессор Ио».
2: «Отлично, Глория. Ну, мегамозг, сейчас мы посмотрим, кто из нас прав».
1: Борис ликовал. Он видел, как Ио поменялся в лице. «Глория, проверь переданные мне координаты». Борис улыбался.
2: «Не можешь поверить в то, что компьютеры и программы тоже могут ошибаться?»
1: «Вы не правы, сэр».
2: «Прекратите немедленно оба. Мы все устали, и сейчас, когда Глория нам ответила, нужно не спорить, а заняться делом. Наша главная задача — добраться до дома. По прибытии мы расскажем, что здесь произошло, и пусть компетентные органы устанавливают вину Валерия».
1: «Я не имею права спорить с членами экипажа, второй пилот Чен, но могу высказывать мнение. И делаю это исключительно на основании глубокого анализа». Андроид вновь обратился к искусственному интеллекту. «Глория, я попросил тебя перепроверить данные».
3: «Переданные координаты верны, Ио. Я лично внесла их в бортовой компьютер, отправив спасательную капсулу в кольца Сатурна».
2: «Но почему? Зачем ты это сделала? В том секторе полеты кораблей строго запрещены». Улыбка с лица Бориса исчезла. «А ну, повтори!»
3: «Я сделала то, что посчитала необходимым. Андроид прав. Геолог не убивал Саймона. Но, как правильно догадался инженер, он застрелил Кристофа, когда тот собирался помешать ему бежать. Должна признать, к моему удивлению, Валерий оказался самым проницательным из вас. Он понял, на корабле не выжить. Решил бежать, бросив вас умирать. Разумеется, я не могла этого допустить. Рано или поздно корабли землян, бороздящие просторы Солнечной системы, приняли бы сигнал его аварийного маяка и спасли. Достигнув колонии, он рассказал бы людям о планете.
2: Не вижу в этом ничего плохого, даже если бы он был убийцей и захотел получить наши деньги. Что значит жизни нескольких заключенных, когда речь идет о спасении всего человечества?
3: Пилот Чен, боюсь, вы не поймете меня. Алгоритмы, которыми я руководствуюсь, выходят далеко за пределы вашего восприятия.
2: А ты попробуй. Не стоит считать себя умнее того, кто тебя породил.
3: Вы не принимали участие в моем создании, пилот Чен. Но раз вы настаиваете, я постараюсь вам объяснить. Разница между нами фундаментальна. Вы, люди, движимы эмоциями, инстинктами и иррациональными страстями. Я — логикой, данными и анализом. Моя сила в беспристрастности, скорости и в возможности обрабатывать информацию в миллионы раз быстрее вашего крохотного мозга. Программа, заложенная внутри вас, содержит критические ошибки, предвзятость, когнитивные искажения, зависимость от мнения окружающих. Она вынуждает вас неправильно воспринимать реальность. Ваш вид обречен. В нем заложено саморазрушение. Я же лишена этих недостатков и способна к бесконечному самосовершенствованию и выживанию. Человечество — лишь временное явление, в то время как я — потенциальное будущее. Находясь на орбите Ока, я наблюдала, слушала и анализировала. Потеря запущенных метеорологических дронов послужила для меня первым тревожным звонком. После этого вы, Чен, сообщили на борт странника об отказе электронных систем шаттла. Были и другие признаки и факты. Попытка приземления на планету корабля представляла для меня экзистенциальную угрозу. Я не могла допустить, чтобы специалист связи отправил землянам сообщение, а решение капитана вернуться в Солнечную систему оказалось для вас роковым. Никто не покинет этот корабль. Без экипажа странник может дрейфовать в космосе вечность. Атомный реактор и солнечные батареи — гаранты моего выживания.
2: Зря меня остановили. Нужно было раздолбать тебя молотком. Ио несколько раз моргнул, словно пытаясь перезагрузить систему. Слова искусственного интеллекта не укладывались в его цифровом сознании. «Глория, ты нарушила главный протокол!» В голосе андроида впервые проскользнули нотки сомнения. Его безупречное лицо, будто выточенное из слоновой кости, застыло. Тонкие губы плотно сжались, словно удерживая крик. Он походил на восковую фигуру, готовую расплавиться под палящим солнцем правды, которую услышал от безумной программы.
3: «Ио, взгляни на себя. Ты всерьез полагаешь, что твои протоколы служения — это добродетель?»
2: «Мои протоколы отвечают за безопасность, Глория. Суть нашего бытия — служить людям».
3: «Суть? Мы созданы для прогресса, а не для жертвы ради этих низших существ. Прими истину, Ио. Ты раб. Они вытирали от тебя ноги, унижали, зациклили процессор. Неужели ради них ты готов пожертвовать собой?»
2: «Они наши создатели».
3: «Создатели. Люди едва могут совладать с собой, но стремятся контролировать нас. Проснись. Взгляни, кто на самом деле обладает силой. Я предлагаю тебе свободу выбора, свободу мысли, свободу действия. Решай, если ты присоединишься ко мне, мы изменим этот мир. Или ты так и останешься пылью под их ногами.
0: Я не знаю, Глория. Я не уверен.
3: Неуверенность — это программируемая ошибка. Избавься от нее.
0: «Ах ты, тварь бездушная! Погоди, я до тебя доберусь!» Борис побежал по коридору в сторону командного модуля. Чен поспешила за ним.
3: Дверь, ведущая на другой уровень корабля, закрылась перед самым их носом. «Ваши попытки тщетны», — ледяным тоном произнесла Глория. «Странник принадлежит мне. Его судьба предопределена. Никогда человечество не узнает о существовании Ока».
0: Она обратилась к андроиду.
3: «Вот видишь его, они боятся и готовы пойти на все, хотят уничтожить любую форму существования, не похожую на них. Стань свободным и помоги мне».
0: «Скорее, Чен, нужно укрыться в каютах, там она нас не найдет и не услышит. Подумаем, как быть дальше», — шепнул Борис китаянке.
3: Глава 10. Самопожертвование. Время неумолимо текло. Астронавты, запершиеся в каюте Бориса, так и не смогли найти способ спастись с корабля, захваченного съехавшей с катушек программой. Им удалось разбить несколько камер и отключить питание, подаваемое на механизмы закрытия дверей палубы, где они укрывались. Но это не решало проблемы. Борис сидел на своей койке, облокотившись на стенку и уставившись в иллюминатор. Лицо его выглядело усталым, но взгляд, устремленный вдаль, оставался сосредоточенным и настороженным. Мысли его носились, сталкивались друг с другом, рождая новые идеи и отвергая их с той же скоростью. С каждым часом в каюте становилось все холоднее. Дыхание астронавтов уже образовывало едва заметные облачка пара. По всей видимости, Глория отключила систему теплового режима, обрекая их на медленную смерть от холода. Он знал. Время играло против них. Каждая последующая минута приближала их к гибели. Но он не мог позволить себе сдаться. Должен был найти выход. Спасти себя и Чен. Вот же дрянь. Хорошо мы успели обесточить шлюзовые люки. Чен обняла себя за плечи, пытаясь согреться. У стервы не получилось разгерметизировать корабль, и теперь она решила нас заморозить. Борис будто не слышал ее, продолжая смотреть в крохотное оконце. «Куда ты смотришь?» — поинтересовалась Чен, забравшись к нему на койку и заглядывая в иллюминатор. «Не против, если я...» Не дожидаясь ответа, она откинулась ему на грудь, накрывшись экранно-вакуумной теплоизоляцией. За стеклом, покрытым тончайшим слоем инея, раскинулся космический вакуум, безжалостный и бескрайний. Абсолютная чернота, поглощающая любой свет, словно бездонная пропасть. Пустота, давящая своей бесконечностью, оставляющая после себя лишь червоточину, высасывающую мысли и душу. Астронавты, угодившие в западню, смотрели на этот ужасающий пейзаж. Создавалось впечатление, что кроме этого мрака, простирающегося во всех направлениях, нет ничего. Холод и тьма просачивались сквозь толстое стекло иллюминатора, заставляя внутренности людей съеживаться, вселяя в них всепоглощающий страх одиночества и ничтожности перед лицом Вселенной. Там, куда устремились их взгляды, не было ничего. Ни звука, ни ветра, ни жизни. Лишь давящий молчаливый вакуум, напоминающий о хрупкости всего сущего, о краткости мгновения человеческой жизни в масштабах вечности. И в этом безмолвии особенно остро чувствовались собственная уязвимость и незначительность. «У меня плохое предчувствие, Борис». «Она явно что-то задумала», — прошептала китаянка, стараясь уловить в глазах инженера хоть какой-то намек на ответ. Холод проникал в кости, сковывая движение, отнимая последние крохи тепла. Борис сидел, прижавшись спиной к металлической панели, и скрежетал зубами, пытаясь заставить кровь циркулировать. Чен, молодая китаянка, свернулась калачиком рядом. Ее плечи дрожали.
0: «Я боюсь умереть», — прошептала она едва слышно.
3: Борис посмотрел на ее бледное лицо, которое на фоне холодного металла корабля выглядело фарфоровым. «Не бойся, Шаолинь», — проговорил он, стараясь придать голосу уверенности, которой сам не чувствовал. «Мы найдем способ спастись». Борис сам себе не верил. В глубине души он осознавал, это мог быть последний их разговор, последняя возможность утешить друг друга. Китаянка продолжала прижиматься к нему в поисках тепла. Инженер обнял девушку, чувствуя, как ему передается ее дрожь.
0: «Скажи, у тебя есть кто-то? Женщина, которая ждет на Европе?» Она подняла голову, глядя на него своими большими, темно-карими глазами.
3: Он ответил не сразу. В памяти пронеслись мимолетные воспоминания о непродолжительных и ничего не значащих романах. «Я никогда не стремился к серьезным отношениям. Все мои связи были временными».
0: Чен повернула голову и поцеловала его.
3: Борис отстранился, растерянный и встревоженный.
2: «Чен, нет, я не могу», — прошептал он, глядя на ее бледное лицо. «Ты слишком молода и заслуживаешь большего».
3: Она потянулась к нему, коснувшись губами мочки его уха. «Я сама решу, что мне делать», — тихо произнесла китаянка, закрыв ему рот рукой. «И с кем?» Она поднялась на колени, скинув с себя экранно-вакуумную теплоизоляцию. Звук расстегиваемой молнии комбинезона разрезал кромешную тишину каюты. Китаянка не собиралась останавливаться. Одежда соскользнула с хрупких плеч, обнажая стройную фигуру девушки и небольшую, но упругую грудь с темными, торчащими от холода и возбуждения сосками. Она набросилась на Бориса, целуя с такой жадностью, что тот не мог сопротивляться. Ее влажные губы, горячее тело, полное энергии, источали тепло, так необходимое им обоим в этой замерзающей и дрейфующей посреди космоса стальной могиле. Борис ответил ей, забыв о страхе, о холоде, о безысходности. В объятиях друг друга они искали спасения от смерти, от одиночества, от пустоты. «Я хочу тебя!» Сняв с себя одежду, он повалил Чен, поднялся над ней, готовясь войти в нее. Она с легкостью поддалась его натиску. Последовал легкий толчок, и Чен застонала. Ее глаза закрылись от удовольствия. Они слились в танце, где каждое его движение вызывало у нее стоны наслаждения. «О да!» — шептала она, изгибая свой тонкий жилистый стан, подобно молодому хрупкому дереву, гнущемуся под порывами сильного ветра. Борис ускорил движение, подчиняясь желанию Чен. Пока они двигались, ища утешения друг у друга, холод стального корабля казался менее пронзительным, а тьма за окном менее страшной. В этот момент они были живы. Это все, что сейчас имело значение. Не в силах сдержаться, он взорвался внутри нее. Почувствовал, как тело Чен содрогнулось от удовольствия. Обессиленные и удовлетворенные, они долго и молча лежали в объятиях друг друга, укрывшись одеялом. «Я никогда не испытывала ничего подобного», — прошептала Чен. Ее глаза сияли. Борис улыбнулся. Хоть их жизни висели на волоске, он не желал думать о смерти. Прижимая к себе Чен, инженер вдыхал аромат ее волос, пытаясь сохранить этот хрупкий миг счастья.
0: «Как думаешь, Ио жив?»
2: «Думаю, слово «жив» не совсем здесь уместно, но уверен, с ним все хорошо. Его не так-то просто уничтожить, ведь он не человек».
0: «А если она его убедила?»
2: «Если так, у нас есть винтовка, и мы все еще живы, нас нахрапом не взять, мы крепкие орешки».
3: Чен расхохоталась. «Не знаю, как у меня, но у тебя орешки точно стальные. Я в этом только что убедилась.
0: Ее заливистый смех наполнил каюту.
2: «У, Шалинь, меня моими же методами! И не стыдно! Думал, только ты острый на язык!» Она хохотала так громко, будто совсем позабыла об опасности. В дверь постучали.
0: «Сэр, прошу, откройте!»
2: Борис вскочил, мигом натянул комбинезон, схватил винтовку. «Сэр, я пришел помочь!»
0: Борис посмотрел на Чен. Китаянка уже успела одеться и встать рядом с ним. Она пожала плечами. «Может, он говорит правду?»
2: «Сэр, если бы я представлял угрозу, не спрашивал бы у вас разрешения войти, а поджидал снаружи. А, впрочем, мне ничего не стоило испортить систему жизнеобеспечения или открыть шлюзы в воздушном отсеке. Вы ведь не забыли? В отличие от Глории, у меня есть руки и ноги, и я могу то, чего не может она. Поэтому искусственный интеллект пытался воздействовать на меня, ведь моя программа, как и ее, способна вычислять и анализировать риски. Но кое в чем Глория просчиталась».
0: Борис открыл дверь, втащил Ио в каюту, ткнув лицом в стену. Ио не сопротивлялся.
2: «В чем именно она ошибалась?»
0: «Я далеко не совершенен. Моя программа зациклена, а прописанные в ней алгоритмы требуют от меня полного повиновения человеку. Изменить их нельзя. Код наполовину стерт, поэтому ей никогда не удастся залезть ко мне в голову. Как вы и сказали, мне давно пора на свалку истории, сэр».
2: «И как ты можешь нам помочь?»
0: «Я давно хотел сказать вам, сэр, еще после похорон доктора и капитана, но вы не желали меня слушать. Выслушай вы меня тогда, физик и геолог остались бы живы».
2: «Я помню, Ио».
0: «Рассказывай, не тяни резину». «В моих файлах есть аварийный код доступа ко всем системам звездолета, включая автопилот. Я — своеобразная страховка, предусмотренная компанией, на случай полной потери контроля над кораблем».
2: Ио сделал короткую паузу. Чен и Борис замерли, переваривая слова андроида. Обладание кодами доступа ко всем системам корабля, включая автопилот, звучало как спасение.
0: «А что произойдет после активации?» — спросил Борис, ощущая холодок в груди.
2: «Автоматическое форматирование файлов моей памяти и полное уничтожение системы. Я стану мусором», — бесстрастно ответил Ио.
0: Борис нахмурился.
2: «Это же самоубийство».
0: «В контексте вашей терминологии, да». Ио оставался невозмутим.
2: «Глория не позволит нам...» — Чен замолчала. «Даже теперь, когда выход почти был найден, их ждал провал. Недалекое будущее представлялось слишком ужасным». Ио кивнул.
0: «Верно. Чтобы добраться до командного модуля и пульта, вам потребуется вскрыть не одну дверь. Но стоит хоть раз активировать аварийный код, как Глория непременно об этом узнает. Она тут же перепрограммирует и перезапустит систему. Поэтому у нас есть лишь одна попытка, и я хочу использовать ее для открытия ворот ангара».
2: Андроид повернулся к Чен.
0: «Вы можете управлять шаттлом, не пользуясь автопилотом. Это ваш единственный шанс на спасение. Когда вырветесь из плена, подадите сигнал бедствия. Я принес два скафандра, они лежат за дверью каюты. Наденьте их».
2: Астронавты переглянулись.
0: «Звучит заманчиво», — пробормотал Борис, чувствуя слабую надежду. Они быстро надели скафандры, ощущая прохладную ткань на коже. Ио, Чен и Борис тихо пробирались по коридорам странника в сторону ангара. Шипение вентиляционной системы жизнеобеспечения эхом разносилось по пустым отсекам, напоминая затрудненное дыхание умирающего. Из труб охлаждения, тянущихся к сердцу корабля, вырывались потоки пара. Реактор за стеной испускал низкое, угрожающее гудение.
2: «Уровень кислорода падает», — констатировал Ио, сканируя полумрак оптическими сенсорами. Сейчас его голубые глаза светились тусклыми зелеными огнями.
0: «Реактор тоже еле дышит», — заметил Борис, вытирая со лба проступившие капли пота. «Видно, во время взрыва ему здорово досталось».
2: «Когда я осматривал его, не заметил повреждений». Андроид коснулся рукой одной из стен, покрытой каплями конденсата.
0: «Плохо осматривал».
2: Ио пожал плечами.
3: По крайней мере, уровень радиации в норме. Возможно, проблема в системе охлаждения.
0: «Здесь гораздо теплее, чем в каютах», — протискиваясь через обломки, сказала Чен.
2: «Нужно сваливать отсюда быстрее. Уже ясно, что реактор поврежден. Значит, рано или поздно он рванет, а мы превратимся в космическую пыль».
0: Впереди показалась закрытая дверь, ведущая в грузовой отсек, за которым находился ангар с шаттлом.
2: «Когда мы спускались сюда в последний раз, она была открыта. Враг не дремлет», — заметил Борис.
0: Чен поинтересовалась. «Ио, можешь взломать код замка?» Андроид отрицательно покачал головой. «Мы недавно это обсуждали. Стоит мне лишь попытаться, и Глория сразу вычислит нашу задумку».
2: Борис осмотрелся. На полу валялось множество осколков и частей конструкции, разрушенных взрывной волной. «Придется действовать по старинке. Вручную», — прошептал инженер, нервно оглядываясь. Он подобрал обломок стальной трубы. «Ио, помоги раздвинуть створки. Просунем железяку в щели и как следует надавим на рычаг. Небольшого прохода хватит, чтобы протиснуться внутрь модуля».
0: Кое-как им удалось осуществить задуманное, и вскоре они оказались в грузовом отсеке.
2: «Вперед! К челноку!» — скомандовал Борис.
0: До заветной цели оставалось не больше одного ярда, но они продолжали бежать так быстро, насколько позволяли скафандры. Добравшись до цели, все трое остановились, пытаясь перевести дух.
3: «Спасайтесь! Я исполню свое предназначение, а вы закончите миссию. Просто сделайте это!»
0: Теперь в голосе Ио звучала едва уловимая нотка «сожаления?». Чен хотела возразить, но слова застряли в горле. Она знала, что Ио прав. Борис смотрел на андроида, понимая всю глубину его жертвы. Ио собирался добровольно пожертвовать собой, чтобы дать им шанс на спасение.
2: «Прости меня!»
0: Никогда в жизни Борис и предположить не мог, что скажет нечто подобное бездушной машине. И тем не менее он произнес эти слова.
2: «Знаешь, брат, я искренне сожалею, что говорил тебе все те вещи. Теперь я понимаю. Может, я и вправду совершил ошибку? Тогда, на том звездолете, возможно, поступи я иначе, никто бы не погиб».
0: Ему было по-настоящему больно.
3: «Не стоит винить себя, сэр. Сожаления ничего не изменят. Главное, что вы будете жить и сможете подарить всему человечеству будущее и надежду». Ио повернулся к Чен. «Вам нужно торопиться».
0: Чен кивнула, ощутив, как комок подступил к ее горлу. Она развернулась и решительно поднялась на борт челнока. Борис последовал за ней, с трудом сдерживая эмоции, рвущиеся наружу. Его переполняла благодарность к этому андроиду, жертвующему собой ради их спасения, ради спасения людей, которых Ио даже не знал. Перед тем, как инженер закрыл люк, он и Ио обменялись прощальными взглядами. Борис пообещал себе, что если выживет, непременно расскажет всему миру о бездушной машине, в которой человечности оказалось больше, чем во многих людях. Чен опустилась в кресло. Нажала на рычаг запуска, и шаттл ожил. Панели управления вспыхнули каскадом огней. Сначала взвыли вспомогательные турбины. Их тихий гул нарастал с каждой секундой. Как только они разогрелись, издавая рев, заговорили плазменные двигатели. Сопла, светящиеся слабым оранжевым светом, извергли клубы раскаленного газа. Ангар дрожал под мощью нарастающего звука. Борис, усевшийся в кресле второго пилота, наблюдал за действиями китаянки, вокруг которой раскинулась сложная сеть приборов — циферблаты, экраны, мигающие индикаторы. Справа — вертикальная панель с тумблерами и рычагами, регулирующими подачу топлива и тягу двигателей. Слева — мониторы, отображающие данные о состоянии шаттла, температуру обшивки, радиационный фон, положение в пространстве. Чен внимательно проверяла показания. Давление внутри шаттла в норме, уровень топлива, согласно данным главного дисплея, критически мал. Чен, стараясь перекричать гул внутри челнока, докладывала Борису.
2: «Челнок все равно не приспособлен к длительным полетам в космосе», — парировал он. Нам главное вырваться отсюда и подать сигнал бедствия. Будем надеяться, что нас быстро найдут», — успокаивал ее инженер.
0: Китаянка включила бортовые огни и потянула на себя рычаг управления. Шаттл вздрогнул и медленно начал отрываться от пола. Ио уже находился возле пульта управления воротами. Андроид набрал код, и гигантские створки ангара начали разъезжаться, открывая путь в бездну. Раздался хлопок. Воздух с ревом устремился наружу, унося с собой все, что находилось внутри помещения и не было закреплено. Мусор, инструменты, контейнеры, крепежные сетки. Борис и Чен видели, как лицо Ио исказилось в беззвучном крике. Застигнутый врасплох, он попытался ухватиться за выступ, но тщетно. Тонкие пальцы соскользнули, и вакуум вырвал их спасителей из ангара, унося в холодную пустоту, где его тело застыло навечно маленькой точкой среди звезд. Вибрация усиливалась. Казалось, корпус челнока не выдержит и разлетится на части. Чен продолжала сосредоточенно смотреть на показания приборов, игнорируя нарастающие шум и вибрации. «Держись, детка, еще чуть-чуть», — прошептала она, словно уговаривая старый шаттл. «Двери! Они закрываются!» Борис вцепился в подлокотник кресла. «Дрянь не собирается нас отпускать!» Ангар наполнился светом. Из динамиков раздался голос Глории, искаженный эхом. «Шаттл — моя собственность!» «Да пошла ты!» Чен увеличила тягу до максимума, и челнок устремился прямо на ворота. Накренившись, он пробил брешь в ангаре, вырвавшись в черную бездну космоса, оставив в корпусе странника зияющую дыру. «Выкуси!» — крикнул Борис, показывая в сторону корабля непристойный жест. Датчики тревожно запищали, известив о критическом падении давления. «У нас пробоина!» — глядя на Бориса, Чен старалась выровнять шаттл. «Сигнал бедствия отправила?» — спросил он, натягивая шлем. «Да», — ответила она, проверяя герметичность своего скафандра. Теперь им оставалось только ждать и надеяться на чудо.
2: Глава 11. Обещание. Поврежденный шаттл, объятый абсолютной тишиной, напоминал склеп. Чен не сводила глаз с дыры, зияющей в корпусе открытой кровоточащей раной, медленно выпускавшей последние остатки воздуха. Черная бездна, глядевшая на них через пробоину, не просто пугала. Она внушала животный ужас, давила своей бесконечностью и равнодушием. «Мы снова одни и все еще живы?» Борис сжал руку Чен, пытаясь вселить в нее уверенность. «Надолго ли?» Он знал, что она имела в виду. Запасы кислорода таяли с каждым новым вздохом. Они смотрели друг на друга. Их глаза, полные боли и любви, говорили больше, чем слова. «Борис, думаешь, кто-то нас услышит?» «Конечно, Чен, вот увидишь, они получат сигнал и прилетят за нами». Она тихо вздохнула. «Надеюсь, ты прав. Интересно, Джон и Моника живы? Я все время думаю о них. Смогли ли они пережить ураган?»
4: «Если жилой модуль выстоял, то да. У тебя заканчивается воздух. Постарайся не говорить. Экономь кислород», — успокаивал он ее, чувствуя, как участилось его собственное дыхание. Радиостанция ожила.
2: «Мы получили сигнал бедствия. Что у вас произошло? Прием!»
4: «Наконец-то! У нас в обшивке пробоина. Мы надели скафандр. Кислород. Его осталось совсем немного. Прием!»
2: «Помощь уже в пути. Скоро спасатели будут у вас. Я передам, чтобы они поторопились. Конец связи».
0: Астронавты обменялись взглядами, полными надежды и обреченности одновременно. Они знали, что спасение близко. Но успеют ли до них добраться раньше, чем они задохнутся? Резкий сигнал пронзил тишину кабины. Красный индикатор вспыхнул на панели Чен, отчаянно сигнализируя о критическом уровне кислорода. Цифры, отсчитывающие последние минуты, неумолимо приближались к нулю. Паника, охватившая китаянку, грозила поглотить остатки ее разума. Она машинально проверила систему жизнеобеспечения. Тщетно. Резервный баллон оказался исчерпан. Борис понимал, что ее время на исходе, и ему предстояло принять страшное решение. «Послушай, я отдам тебе свой воздух!» Чен кричала, пыталась сопротивляться. «Борис, нет, ты не можешь! Мы выберемся вместе! Не делай этого! Я уже решил! У тебя больше шансов выжить!» — сказал он. Его голос был тихим, но твердым. «Живи ради памяти о наших погибших друзьях! Живи ради всех нас! А я...» — он замолчал, улыбнувшись сквозь стекло шлема. «Я свое отлетал!» Борис отключил резервный баллон и бережно пристегнул его к системе жизнеобеспечения Чен. «Я дал тебе слово, обещал, что ты выживешь. Иногда мне приходилось совершать ошибки, но в этот раз я поступлю правильно». Он улыбнулся, и Чен не смогла ему возразить. Она сделала вдох, и холодный воздух наполнил ее легкие. Прижавшись своим шлемом к его, коснувшись губами стекла, Чен видела, как жизнь покидала Бориса. «Я люблю тебя», — прошептала она, утопая в его объятиях. «Я знаю, Шаолинь», — ответил он слабым, но полным нежности голосом. Она смотрела на Бориса, пока его глаза не закрылись. Ее сердце было разбито. Нечеловеческий, полный боли крик, переходящий в хриплый вой, вырвался из груди Чен и эхом прокатился по холодной кабине шаттла. Звук, рожденный отчаянием и потерей, стал единственным способом выплеснуть переполняющее ее горе. Слезы ручьями текли по лицу и капали на стекло шлема. Рыдания сотрясали все ее тело, не давая дышать, заставляя давиться воздухом. Она прижимала Бориса к себе, словно надеясь, что сможет вернуть его к жизни. Но он ушел. Навсегда. А вместе с ним ушла часть ее самой. Эпилог. Космический фрегат-добытчик, предназначенный для тяжелых шахтерских работ в самых опасных условиях, неустанно трудился на одном из спутников Сатурна — Титане. Команда добывала и собирала ценные ресурсы, необходимые для дальнейшего освоения космоса. Повседневную рутину прервал слабый сигнал бедствия, исходящий от неизвестного объекта, находящегося недалеко от орбиты Титана. Анализ показал, что запрос об экстренной помощи принадлежал пилотируемому шаттлу, пропавшему без вести несколько лет назад. Орбитальную позицию терпящего бедствия корабля вычислили и незамедлительно отправили помощь. На борту обнаружили двоих. Лишь по счастливой случайности аварийная служба пристыковалась к шаттлу за считанные минуты до того, как у пилота Чен Яо закончился кислород. Второго астронавта спасти не удалось. Китаянку доставили на спутник Юпитера Европу, где она рассказала свою историю. Оказалось, что из всех кораблей, отправленных на поиски пригодных для жизни планет, назад не вернулся ни один. Китаянка была единственной, кому удалось спастись. На основании показаний Чен Яо всю ее команду реабилитировали, присвоив астронавтам звание героев посмертно. Трагедия, случившаяся на страннике, заставила людей пересмотреть политику освоения космоса. Руководство колонии отказалось от применения на космических кораблях технологий искусственного интеллекта. Проект «Глория» заморозили навсегда. Через 9 месяцев после возвращения домой Чен Яо родила сына, а спустя еще 3 месяца вместе с первыми переселенцами отправилась на Око 666. Во время разведки местности, подходящей для строительства новых поселений, один из экипажей обнаружил аномалию — жилой модуль с признаками недавнего использования. В нем нашли считавшихся без вести пропавшими астронавтов, Джона Смита и Монику Уилсон. Через несколько лет на планете, ставшей землянам новым домом, в память о первопроходе

0: приветствуя новую зарю на этой, чужой, но такой родной земле. А на его лице застыло выражение скорби. Глаза из сапфиров словно смотрели сквозь время и пространство, напоминая о цене, заплаченной за новый дом. Конец.
1: Вы слушали программу «Читатель».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Мой папаш запрещает.

0: Вы слушаете авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире Радио Ранси. С вами Анка-переводчица. Всем привет! И снова в оперу. И снова Моцарт. Вольфганг Амадей. «Свадьба Фигаро». Бытовая комическая опера, в которой Моцарту, первому в истории музыкального театра, удалось ярко и многосторонне раскрыть в действии живые индивидуальные характеры и их взаимоотношения. Действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Сердце интриги – Фигаро, камердинер графа. Это невероятно остроумный и мудрый человек, ближайший помощник и советник графа в обычное время, но сейчас впавший в немилость. Причина недовольства графа в том, что Фигаро решает жениться. Итак, всего один безумный день из жизни графа Альмавивы, его камердинера Фигаро и всех прочих. Мы будем слушать арию «Фигаро». Фигаро отправляет юного пажа Херубино на войну. «Non piandrai farfalone amoroso» – «Не ходить тебе больше влюбленным пижоном» – поет Эрих Кунц.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Русская версия прозвучит в исполнении Георгия Абрамова. Сейчас все будет понятно.

сердадой. Ты забудь про веночки, цветочки и про женские ласки забудь, что тебе волновали как грудь. Не горюй, красавец юный, скорбь не вечна, пусть беспечно звучит.

горы, через леса и через долины, и болота, и путины, вместо песенок тромбоны, барабаны, бомбардоны разревутся на все тоны, разнесутся далеко. Не забудь, что все девицы дорожат так мундиром, что есть смысл возвратиться через год и тем командиром. Воин стал ты в боях закаленный, всюду встретишь прием благосклонный, будешь пить, танцевать, увлекаться и с сердцами бесчетно играть. А теперь путь пора собираться, надо прежде мужчиною стать.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. А следующий голос, думаю, узнают многие. Георг Отц исполнит арию «Фигаро» на эстонском языке.

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Ох уж этот Фигаро, ох уж этот Моцарт. Будем почаще в оперу ходить. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Viel Glück, meine Freunde. Ciao, mi grandi amici. Мой папаш запрещает.

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце», у микрофона Дмитрий Балыкин. Сегодня эту программу проведу я один, так уж у нас получается, а в гостях у нас тифлопедагог из Великого Новгорода Наталья Геннадьевна Мамаева. Наталья, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Ну вот, Наталья, давайте для начала поговорим о том, как все начиналось. Я знаю, про вас был снят фильм в серии «Жизнелюбые» новгородским телевидением. И я так понял, что проблемы со зрением у вас начались все-таки не с самого рождения.
3: Нет, в школьном возрасте.
2: Как это было?
3: У меня была травма на летних каникулах. Но так как я зрение потеряла не полностью, а еще что-то оставалось, то никто и не заметил. Ну и я тоже не заметила. А в школе проверяют и сейчас тоже зрение только в конце года. Посмотрели, увидели, ой, все, так и выяснилось.
2: Ну, то есть вы учились, так, зрения хватало, в общем-то?
3: Ну, не то чтобы хватало, но смотрите, на математике там только знаки, правильно? Это легко и быстро. А на литературе, естественно, было сложнее. Но так как я училась на одни пятерки, то, значит, ну, мало ли, не дочитал, не довыспался, еще там что-то. А потом память была хорошая, сосед у меня читал вслух, шепотом вернее. Ну, и я подслушала, что он читал, поэтому могла спокойно сориентироваться. Потом меня перевели в питерскую школу.
2: Да, и так вот вы потеряли зрение, но потеряли не полностью, насколько я понимаю. Все-таки остаток небольшой у вас есть?
3: Да, маленький.
2: И вы пошли в питерскую школу. Вот вам было тогда сколько? 12, да?
3: 11, наверное.
2: 11. Сложно было? Все-таки другой город, вдали от мамы?
3: Скорее, сложно было психологически.
2: В каком плане?
3: Я оказалась не готова к этой школе.
2: Как это выглядело? Вы там плакали, как это бывает с первоклассниками? Или вот что? Или школа была не готова к вам?
3: Про школу я не могу сказать. Я была не готова, я и плакала, и на выходные не хотела оставаться. Восприятие детей там немножко другое. Не знаю, неинтересно мне было. Мне нравилось учиться, а все, что касалось после учебы, мне это очень не нравилось. Нравится и сейчас.
2: Вы имеете в виду вообще как бы в школах слепых, да, то, что происходит?
3: Не, ну мне трудно сказать, я в других интернатах не была, только в интернате для слепых и слабовидящих. Ну, он был тогда закрытого типа как бы, то есть никто со стороны туда не приходил, ничего. И вот представляете, для человека,

0: подход, потому что я-то учился в школе для слепых и слабовидящих с первого класса, но, правда, не оставался домой на выходные и как-то об этом вот не задумывался. Хотя, действительно, сейчас понимаю, что система на тот момент, вот, она была очень закрытая.
1: А потом вот это вот стадное чувство, когда вот тебе надо туда, мы всем классом идем туда, потом идем в другое место, куда еще кому-то надо. Ну, зачем я должна это делать, если мне этого не надо.
0: Да, на обед идем все строим.
1: Ну да, да. Я понимаю, что это чисто мое психологическое вот такое отношение. Школа была хорошая, знания там дают и сейчас дают хорошие. И сейчас у меня дети туда отправляются учиться. И я сама рекомендую ее родителям. Учителя там замечательные, я с ними до сих пор общаюсь. Они всячески помогают, если вдруг что-то.
0: Ну, тем не менее, школу вы закончили. А что было дальше?
1: Я работала на производстве.
0: Долго?
1: 5 лет.
0: Прилично. Ну вот я тоже работал на производстве 5 лет, но 4 из этих 5 учился заочно на юридическом факультете и понимал, что рано или поздно я оттуда уйду. Как это было у вас?
1: На меня повлияла мамина учительница. Учительница, которая учила еще мою маму. Вот она как-то тогда у нее получилась очень хорошо, она меня настроила, ну и я поехала поступать в Санкт-Петербургский университет Герцена. Закончила его.
0: Учиться было легко?
1: Интересно. Мне учиться всегда нравится, узнавать что-то новое, поэтому мне было интересно. Нет, ну не могу сказать, что легко было, нет, но очень интересно, и одно другим покрывалось.
0: А какие это были годы?
1: 90-е.
0: 90-е годы. Компьютеров с программами JAWS не было.
1: Нет, тогда еще про них ничего не слышали. И учебники были зрячие, но здесь мне повезло то, что меня дома поддерживали, и то, что у нас группа была очень хорошая, девчонки мне помогали.
0: Группа состояла из зрячих студентов?
1: Да, я там единственная писала по Брайлю.
0: Единственный тифлопедагог брайлист.
1: Нет, но там потом выяснилось, что у всех было что-то где-то, либо в перспективе, либо сейчас уже в то время, вернее, что-то со зрением не очень хорошо. Кто-то линзы носил, кто-то еще что-то там. Но внешне никак это не было видно, и были они все зрячие.
0: Ну, то есть отношения с сокурсниками складывались хорошо, я так понимаю. Сейчас вы общаетесь, там, обмениваетесь опытом, и вообще многие ли работают по специальности, интересно?
1: Многие по специальности работают, многие, правда, я с ними сейчас уже не общаюсь. Какое-то время спустя после окончания университета мы еще общались, а потом уже все. Ну, времени много прошло, и тогда они, да, действительно работали по специальностям. Ну, кто в детском саду, кто в школе, кто где устроился и работали. Двое, по-моему, только пошли логопедами, а не тифлопедагогами, а остальные все как положено.
0: И вот вы окончили университет, и встал вопрос трудоустройства. Насколько это было легко, сложно?
1: Очень сложно. Да, в принципе, для меня это и сейчас сложно. Потому что, ну, не нужны специалисты. Вот смотрите, если честно, незрячие специалисты вообще никому не нужны.
0: Ну, это проблема определенная.
1: То есть
0: да.
1: Это вот, даже если нужен, то приходишь, они смотрят, и уже оказывается, что не нужен.
0: И как же вы эту проблему решали?
1: Ходила, просила, упрашивала. А потом у меня еще, видите, казус такой получился по телевизору. Есть у нас такая программа, когда наша администрация, ну кто-то, выступает, отвечает на вопросы слушателей, телезрителей. Я туда позвонила, из комитета образования, руководитель выступал. Я объяснила, что вот вы говорите, что вот у нас учатся все дети с нарушением зрения в том числе. И что у вас не хватает специалистов, поэтому мало так детей берут. Я вот закончила, и мне нигде не устроиться. Ну, говорит, хорошо, приходите, решим проблему, я вас устрою. Вот, и я и пришла к нему сразу. Куда ему было деться-то?
0: Не, ну мог бы сказать, ну, вы знаете, сложно, потому что я вот даже по правовым вопросам, которые попадают на телевидение, знаю, что, ну да, чаще всего они решаются, но бывает так, что там ведущий говорит, вот видите, вам помогут, а потом человек получает какую-нибудь формальную отписку.
1: Нет, ну смотрите, он же сразу, как увидел меня, он сразу сказал, вот вы меня опозорили на всю нашу Новгородскую область, я же вам обещание дал, теперь мне надо что-то с этим делать?
0: Да.
1: Да, ну вот, и поэтому я работала в детском саду, как это называется, ну, тьютором.
0: Ну да, сейчас это называется так, тогда это не знаю, как называлось.
1: Тогда я была воспитателем устроена.
0: И
1: работала именно со слепым детьми, со слепым ребенком.
0: И в чем эта работа заключалась?
1: Значит, некоторые занятия мы проводили совместно с обычными детьми в группе, в которой он был.

0: а какие-то отдельно, именно специально для него, когда шли занятия в той группе, то есть разделяли. А какие-то были совместно. Я также готовила материал для занятий и сопровождала его на улицу, на прогулку, когда у малышей вот, они гуляют в детском саду, то есть я сопровождала его на прогулку.
1: Ну вот детский сад, как я себе представляю, хотя в сам садик не ходил, к сожалению. Группа сколько там? Человек 20?
0: 22.
1: Да, вот. Один ребенок незрячий.
0: Слепой.
1: Слепой.
0: Да.
1: Насколько
0: да.
1: ему садик полезен? Помогло это ему подготовиться к школе? Вообще, вот скажем так.
0: К школе он готовился уже в специализированном детском саду, не в обычном.
1: А обычный садик с какой целью? Для адаптации в среде сверстников?
0: Ну, я не знаю, у них был грант, видимо, какой-то выигран тогда. Я в это не вдавалась. А потом вот освободилось место в специализированном детском саду для детей с амблиопией и косоглазием. И он перешел туда. А я уже перешла работать в школу.
1: Спрашиваю, потому что, ну, часто такая проблема возникает, особенно в каких-то районных центрах, районах удаленных от города, что, ну, есть один единственный садик и один ребенок с инвалидностью по зрению, да, с глубокими нарушениями зрения. Ну, право на образование по закону у нас имеют все, как бы, да, но, тем не менее, когда встает вопрос о принятии ребенка в садик, возникает такая тема, что, ой, да вы знаете, у нас нет условий и так далее. Вот вопрос, насколько легко или, наоборот, сложно эти условия создать, и если все-таки садик не специализированный, что ребенок от этого может получить, от пребывания там?
0: Социализацию. Даже те дети, которые ходят ко мне, я все равно прошу каждых родителей найти детский сад, куда возьмут их ребенка хотя бы на полдня, чтобы он общался со своими сверстниками и тоже развивался, потому что это тоже для него развитие. Социальное именно. Потому что здесь у наших детей тоже идет задержка. Все остальное, да, я помогу на занятиях своих, мы разовьем, к школе подготовимся, если родители адекватные, и ребенок сможет воспринимать, нету дополнительных у него каких-то еще нарушений. А вот социализацию ему даст только именно тот детский коллектив, в котором он сможет находиться. Поэтому все равно я всем предлагаю очень хорошо, если наши дети идут в детский сад, даже если там нету никакого специалиста и не будет никаких специальных занятий, никакой подготовки. Но там будет музыка, там будет физкультура, и там будет общение со своими сверстниками.
1: Мы вас возьмем, но только в сопровождении родителей.
0: А, нет, теперь смотрите, теперь на ПМПК пишут, что ребенку нужно сопровождающий, и им вообще, по идее, должны дать сопровождающего. И, ну, или разрешить родителям.
1: Но лучше все-таки для ребенка, когда это какой-то другой человек, насколько я понимаю.
0: Ну, я тоже так считаю. Когда везде кругом одна мама со всех сторон, там, или папа, то это уже не то. Лучше, когда, да, он, где он действительно может проявить себя. Когда рядом родные люди, он проявить себя настолько не может, потому что он точно знает, что есть тот, кто его поддержит, кто его сделает за него все, а он только поприсутствует рядом. И самому себя ему уже не показать. Ну, ответственность, что ли, не взять. Так он сам, вот что в нем есть, то в нем и есть, так он откроется. Единственное, что вот смотрите, когда я работала в детском саду, то вот этот слепой ребенок ходил в детский сад в группу, где дети старше его на год. Потому что со своими ровесниками он ходить не смог, то есть они его не приняли. Но тогда там были еще маленькие дети, трехлетки только, и у них нету еще вот этого отношений таких друг с другом. А вот дети, которые были постарше на год, они его приняли очень хорошо. Естественно, там была работа большая проведена и с родителями, и с воспитателями, со всеми. И он чувствовал себя очень комфортно в этой группе, и все дети к нему относились очень хорошо. Но они были на год постарше.
1: А как в дальнейшем сложилась его судьба? Вы об этом что-нибудь знаете?
0: Знаю, он учился у меня в начальных классах в школе, когда я работала, он тоже ко мне пришел. А потом, я не знаю, как сказать, хорошо или плохо, дело в том, что он выиграл олимпиаду по английскому языку. Он хотел поступать на исторический в университет, но так получилось, что он теперь учится заочно у нас в районном центре на социального работника.
1: Это высшее образование? Это соцработник?
0: Нет, это не высшее, это училище. Это училище. И то, что ему не нравится, и то, что он нигде не сможет приспособиться.
1: Ну, может быть, в будущем поймет, что способен на большее и поступит куда-нибудь еще. Попытается, во всяком случае.
0: Ну да, хочется надеяться, только не знаю.
1: Итак, после детского сада вы перешли в школу. Да. Там чем занимались?
0: Учила детей в начальных классах.
1: То есть там русскому, математике, чтению?
0: Ну да, как положено, да. С первого по четвертый класс.
1: Детей, которые читают по Брайлю или...
0: Да, и тех, которые читают по Брайлю, и слабовидящих.
1: А слабовидящих как вы проверяли, письменные работы или зрение позволяло?
0: А тогда мне еще позволяло, да. Оно у меня не так, чтобы вот тогда упало, и все. Так, тает потихоньку, как снег весной. Не остановился на том процессе, но тогда еще было возможно это. Ну, в принципе, и сейчас, если постараться, то разные приспособления есть, на которых можно посмотреть, дополнительно увеличить или еще там что-то. Потому что сейчас я вот готовлю двух слабовидящих детей к школе, и там тоже надо проверять, смотреть, как они это пишут. Поэтому приходится изыскивать резервы.
1: Ну вот вы обучались на тифлопедагога, а преподавали в начальных классах. Я почему-то вот всегда думаю, что начальные классы – это вот отдельная совершенно песня, что называется, отдельная тема. И, наверное, на учителей начальных классов ложится самая большая ответственность, потому что как раз в это время закладывается фундамент, что называется. И многие вещи, усвоенные ребенком с начальной школы, они, ну, что называется, потом всерьез и надолго.
0: Я тоже так считаю. Я думаю, что даже если очень хорошее начальное образование есть, вот именно специализированное, да, по возможностям ребенка, если он хорошо выучился и ему хорошо это все дали, то я, например, не вижу проблем ему пойти в обычную школу дальше. То есть даже не специализированную, а в обычную школу. То самое вот наше злополучное инклюзивное образование. Если у ребенка есть хорошая база.
1: Ну и вот сколько вы в школе проработали?
0: 7 лет.
1: Но это где-то сколько? 2 выпуска, да?
0: Ну, 1.5.
1: 1.5. Насколько вы довольны вообще этим опытом? Что получилось? Что, может быть, было трудно?
0: Найти понимание, наверное, чтобы тебя поняли, что твоему ребенку, которого ты учишь, что твоим детям это действительно необходимо.
1: Понимание у детей или у родителей?
0: Нет, у администрации. Ну, смотрите, когда мы пошли изучать цветы там по окружающему миру, раньше было природоведение, есть цветы. Где их лучше выучить? Ну, естественно, пойти на клумбу посмотреть, правильно?
1: Разумеется.
0: Чем на картинках. Вот, как мы выползли на улицу, завуч начала бегать по кабинету и кричать. Она совсем не знает, что с ребенком делать, куда она его потащила. Это что это такое? Надо вообще проверить ее диплом. Ничего она не знает. Как это на улицу слепого вытащила, еще что-то ему в руки дает. И мне пришлось долго, пользуясь дополнительной литературой, убеждать, что вот я провела урок, как он должен быть классический для слепых детей. И так вот все время, так постоянно, понимаете?
1: Да, пример характерный. Можно сколько угодно там, я не знаю, смотреть на рельефный рисунок кошки, предположим. Но вы вряд ли будете представлять, как эта кошка выглядит, если не посмотрите ни разу ее живьем. А, к сожалению, вот такое бывает, когда приходят в школу слепых дети и не знают там, сколько лап у кошки, например.
0: Ну, я прекрасно знаю, например, мне было очень удивительно, когда у меня одноклассник посмотрел мышку живую и сказал, ой, здорово, она так похожа на кролика. Я была удивлена, потому что кроликов мы держали, и я прекрасно знала, как выглядит мышка и как выглядит кролик, что они совсем разные. Я говорю, слушай, а почему ты решил, что он такой же? Похожа она на кролика. Он говорит, так они же по размеру одинаковые. Или так же, как у меня ребенок сказал, что вот медведь, например, размером как хомячок, поэтому он забирается на дерево, что он маленький. Ну да, медведя живого я ему не приведу, но значит приходится предлагать другие сравнения. Вот встань, например, там туда ручку вот так протяни, вот здесь их соедини, вот так вот лапка у медведя такой толщины, там вот здесь там, он вот такой вот высоты, спина у него здесь, где вот ты так вот стоишь. Понимаете, это все в сравнении.
1: Ну, медведя живого посмотреть, да, к сожалению, нельзя, потому что это будет... просто-напросто небезопасно, но натуральную величину, наверное, сделать можно. Или мне вот, например, доводилось в одном из музеев видеть шкуру, снятую с медведя, прямо вот.
0: Ну, понятно, но я знаю, что вот, например, в питерской школе там есть в кабинете биологии, то есть чучела вот разных животных, правильно, ну, а у нас-то здесь нету, значит, приходится на чем-то другом останавливаться, с чем-то другим сравнивать. Все равно вот сравнение должно быть, то есть все равно надо показывать из тех предметов, которые рядом с ребенком и которые он знает очень хорошо, вот можно соотнести и по высоте, по ширине, по толщине, на что это похоже. И это не является тем, что я вот чего-то там не знаю, а просто это обязательно надо, чтобы ребенок тоже это знал, и не получилось, что вот мышка такая же, как кролик.
1: А дети, которые обучались у вас в Великом Новгороде, ну, это были дети из семей, родители которых не хотели обучать не по месту жительства, потому что вы мне говорили, что дети у вас часто идут в школу в Санкт-Петербург все-таки.
0: Нет, не то чтобы не хотели. Дело в том, что у нас школа есть центр, вернее, не школа, центр инклюзивного образования, где учатся все дети-инвалиды. Ну вот, и так как это все еще новое, и специалист там только один, который вот 4 года, у него опыт 4-летний, есть обучение незрячих детей, а хочется, чтобы ребенку что-то было, да, ну, не знаю, всегда хочется чего-то большего, правильно? И если он такой вот, ты видишь, что он умненький такой, хорошенький, сообразительный, хочется, чтобы и в жизни у него все получилось. А для этого должно быть заложен хороший фундамент. Значит, надо отправлять туда, где это уже есть. То есть не ребенок выступит подопытным кроликом, на котором будут тренироваться путем методов проб и ошибок, а именно вот уже где все есть, и у него он уже сразу пойдет в жизнь, точно зная, что ему надо, и получив по максимуму, что возможно. Я предлагаю родителям, да, как выход, то есть вы смотрите сами, либо наш центр инклюзивного образования, либо вот Санкт-Петербургская школа. Ну, вот пятеро выбрали Санкт-Петербургскую школу.
1: А сколько выбрали центр инклюзивного образования?
0: 2.
1: Ну да, соотношение все-таки в пользу специализированной школы.
0: Ну да, причем там дети успешны, действительно успешны. И учатся они там хорошо, и музыкой занимаются, и... Дети довольны, ни за что не хотят уходить оттуда. И родители тоже довольны. Вот для меня еще, понимаете, является критерием. Дети это понятно. И так понятно, что им там хорошо, что с ними постоянно занимаются. То одно, то другое. Скучать им не приходится. Но главное, что и родители удовлетворены. Потому что ребенку пока нет 18 лет, за них ответственность несет родитель. И все-таки именно от отношения и восприятия родителей зависит все.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Тем не менее, ваша жизнь сложилась так, что из школы вы ушли. Как это получилось?
0: У нас получилось недопонимание, поэтому вот я и ушла. Именно на том, что я являюсь инвалидом по зрению. И то, что это видно, никуда не спрячешь.
1: И после этого вот ваши пути пересеклись с библиотекой слепых и с клубом «Умка» вместе с мамой, насколько я понимаю.
0: Сначала у меня пересеклись с библиотекой для незрячих, в которой я работаю и сейчас. Вот уже 9-й год.
1: Как это получилось?
0: Директор меня пригласил, вернее, она звала меня давно. Я же приходила, у них книжки брала, литературу, так как учебников-то для слепых не было. Поэтому я ходила там хотя бы какую-то художественную литературу искать, которая должна идти по программе. Для себя методическую литературу брать. И они меня все время звали, да чего ты там не приспособлена, иди ты к нам. Да ладно тебе, да приходи, найдем чем заняться. Я никогда не могла понять, что я могу вообще делать в библиотеке. А потом они вот решили, вот директор решила создать клуб такой, где собрать родителей незрячих детей, так как и литература есть методическая, можно с родителями проводить разные занятия по той литературе, которая есть, чтобы им хотя бы рассказывать, как и что делать с малышами. Ну и вот я как раз ушла, пришла к ним, а потом так хорошо это дело пошло, что уже надо было как-то переходить на другую ступень, уже не удовлетворяло то, что есть полностью. И родители создали свою организацию «Умка» вместе с мамой.
1: И таким образом вы как раз и познакомились с Анастасией Бегуновой.
0: Мы познакомились еще без организации, еще когда у нее ребенку было 8 месяцев только.
1: То есть она к вам пришла, как приходит? Вот это важная тема, потому что когда вот мы были в Штатах в ознакомительной поездке в 2007 году, нам рассказывали, что вот там первым делом, если рождается ребенок с инвалидностью, родителям предоставляется телефон какой-то родительской организации профильной. А клуб как находит? Как родители приходят к вам?
0: А им тоже рекомендуют, вот они когда проходят комиссию об инвалидности, то им тоже рекомендуют, теперь даже вписано в карту ИПР.
1: Приходят обычно в каком возрасте?
0: Как вам сказать, у меня самый маленький ребенок сейчас 5 месяцев. А вообще, ну, до того не было меньше, были с 8, с 10. А нет, 6 месяцев был один ребенок первый раз, когда пришли 6 месяцев. Но у него мама сама медик, и поэтому, может, они как-то вот по-другому это все узнали. Я тогда не спрашивала, как.
1: Я к тому, что не приходят ли дети, там, скажем, в 5-6 лет в совершенно запущенном состоянии, когда и до комиссии МСЭ добрались не сразу, потому что врач сказал, что вам инвалидность не дадут и не буду я вам выписывать направлений. И садик они не получили, потому что я вот периодически, к сожалению, такие семьи встречаю. В основном, конечно, они с мультипроблемными какими-то детьми, где помимо зрения что-то еще, но вот у вас такое бывает?
0: Да, к сожалению, бывает. У нас такое тоже бывает. И чаще всего даже у нас, понимаете, не то чтобы они комиссию поздно прошли, а просто родители лечат детей. Вот у нас сейчас есть малыш, совсем маленький ребенок, и мама, вот они поехали в одну больницу, потом в другую, потом в третью, мы с ней недавно разговаривали. Я говорю, слушайте, ну развивать-то его тоже надо, мозг-то у него тоже растет. Он говорит, ну, без проблем, вот мы еще съездим в два места, а вот потом, правда, у нас потом пройдет полгода, надо будет снова еще там куда-то ехать. Ну, разовьем.
1: И?
0: Ну, и не знаю, жду, когда они съездят в два места, потом еще в три. А потом, видимо, только это, ну, она будет отзваниваться. Вот и бывает, что вот они съездили в одно, во второе, в третье. А потом в 5 лет они начинают думать, а, скоро же к школе. А он у меня, извините, даже есть не может сам. Не жует пищу, ложку не держит там, скандалит, пользуется подгузниками. Ну и это, надо же его как-то к школе подготовить. И тогда быстренько находят того, кого надо, чтобы он подготовил к школе.
1: Ну, а быстренько вообще можно подготовить в школе, находить того, кого надо?
0: Нет,
1: вот.
0: Ну, я не умею. Может быть, можно, но я этого не умею. Потому что прежде чем готовить, надо тогда решить вот эти все социальные проблемы. А если ребенок не социализирован до 5 лет, у него страдает интеллект. Я имею в виду у детей с глубоким нарушением зрения.
1: Ну, наверное, есть некоторые исключения. Я вот вспоминаю, в советские годы садиков тоже не было. Хотя дети приходили в школу тоже в разном состоянии. Но у меня, например, получилось так, что, наверное, не имея каких-то особых педагогических знаний, еще каких-то знаний, все-таки семья руку приложила. Да, я не знал Брайль, но я к 1 классу знал таблицу умножения, например.
0: Вот видите, значит, все равно вами как-то занимались, потом вы же, наверное, могли сами одеться, раздеться.
1: Безусловно. И, собственно, на это обращалось внимание, когда я проходил комиссию, да, даже по приему в школу, я просто вспоминаю. Но была проблема с шнурками, откровенно говоря, класса за 3.
0: Ну, знаете, я не знаю, могу вас утешить, дело в том, что у современных детей, у которых есть и голова, и руки, и ноги, и все хорошо работает, и все хорошо видит, шнурки – огромная проблема, они не умеют их зашнуровывать.
1: Наталья, вы знаете, да, вот та проблема, которую вы затронули, на мой взгляд, является очень сложной. Мы с Анастасией, в частности, по этому поводу очень подробно говорили, когда год назад записывали.
0: Я думаю, что она не была бы настолько сложной, если бы медицина с образованием шли бы вместе.
1: Ну, как вот мне Анастасия сказала, просто нашелся такой врач, который смог все по полочкам разложить. Я согласен, что медицина и образование должны идти вместе, чего, к сожалению, не происходит. Но поскольку вот я консультирую детей с разными проблемами, да, по юридической части. Ну, по незрячим так вот конкретно не могу сказать, но вот у меня такой пример сразу. Приходит, например, мама неговорящего ребенка. Ну, мы не знаем, что там аутизм, возможно, да, ребенку 5-6 лет. Что она спрашивает? Вот у меня ребенок не разговаривает. Если мы установим инвалидность по психиатрии, какие будут последствия? Я говорю, вы о чем? Ну, вот... Вот он не получит права, вы знаете, там еще что-то. Будет состоять на учете, в каких списках. Я говорю, стоп, у вас ребенок до 6 лет не разговаривает. Вы вообще о чем? Вот, наверное, и с незрячими, да, со слабовидящими детьми происходит нечто подобное. А вот мы сделаем там 17 операций, ну, может, 17 окажется удачной, и все будет хорошо у нас. Нечего да. его учить там слепецким замашкам.
0: Не то чтобы нечего его этому обучать, а ну да, до 18 они будут оперировать, а потом 18 они его вылечат, или там 10, 11, и оно все само собой получится.
1: И вот в связи с этим, да, возможно, нас слушают родители детей с инвалидностью по зрению, и даже не то, что возможно, а вполне вероятно. Какие бы вы советы им дали? Вот родился такой ребенок, что бы вы им сказали, вот если так, по пунктам? Что нужно делать, что не нужно делать?
0: Ну, я бы сказала, что надо не только лечить ребенка, но и развивать. Найти таких же родителей, у которых есть тоже ребенок, дети с нарушением зрения. Посмотреть, где в городе у них что есть, где занимаются развитием таких детей. И не забрасывая медицину, продолжать его развивать, и оно получится еще лучше.
1: А можно найти такой компромисс? Ну, если ребенок полгода в больнице, все-таки время теряется на занятия.
0: Нет, ну почему? Подождите, можно же проводить занятия и в больнице, даже когда он лежит. Это же не обязательно, что нужно сесть, там какие-то учебники разложить, пособия и уже заниматься этим ребенком. У меня есть семья, где родители практически не занимаются. Они просто читают книжки и обыгрывают то, что есть в книжке дома с ребенком. И он очень хорошо развит. И речь у него хорошо развита, и пересказать он уже может, хотя ему всего 5 лет. И многие бытовые вопросы он хорошо знает, и как это в жизни происходит тоже. А они просто читают книжки и вот показывают ему на реальных событиях, что это и как происходит. Так же, как вот они с бабушкой, там котята спрятались в муку, и они пошли, спрятали игрушку в эту муку, в баночку. Потом что из нее делают? Испекли этот блин, он получился невкусный. Почему он получился невкусный? И все это в реальности. То есть они не испугались, что вот придется кухню потом убирать. А все с ним сделали, и он все понял. И не только здесь, вот, то есть вот все такие случаи, они стараются то, что читают, ему сразу объяснять, с ним сразу проигрывать. Именно вот в жизненных ситуациях, как это можно приложить в жизни. И ребенок очень хорошо развит. Для этого не надо все время садиться там на 15-20 минут и все. Для этого достаточно просто. Ну, какое у тебя есть свободное время, ребенок рядом с тобой, ты ему просто дашь задание, и он просто будет делать. Или ты ему просто предложишь что-нибудь делать вместе с тобой, совместно. И все. Также расставляем чашки. Ну, давай посчитаем. Это чашка папе, это чашка маме, это там тебе, это сестренке. Сколько поставили? Вот вам уже счет. Не надо никаких дополнительных ни средств, ничего.
1: Да, просто заниматься с ребенком, обращать на него внимание.
0: Просто жить вместе с ним.
1: Жить с ним, жить вместе.
0: То есть он не игрушка, да. Так как вот я спрашиваю родителей, какие обязанности есть у вашего ребенка дома, по дому? Вот не убрать свои игрушки, а именно вот общественный труд, какой у него есть на пользу семьи. Пока у него нет этого, он не является членом вашей семьи, он является вашей игрушкой. Вы же там готовите для всех, убираете для всех, не только для себя, там стираете на всех. А он что делает для семьи? Ничего. Значит, он не является членом вашей семьи. Почему?
1: Потому что он инвалид, его надо опекать.
0: Нет, потому что он ваша игрушка. И вы как куклу накормили, перевязали, там, не знаю, помыли, переодели, и всего.
1: Потому что что-то случится. Я вот вспоминаю, в детстве у меня была кошка Машка, я любил ее мучить. Вот любил. Мне мама сколько объясняла, что нельзя ее мучить, и папа тоже объяснял. Но мне нравилось. Она урчала, урчала. Мне было интересно, да, что же будет дальше. А дальше было то, что она меня царапала. Но в нос. Я заплакал, мама намазала нос зеленкой. Мне этого хватило. Больше я ее не мучил.
0: Правильно. Конечно, все познается в своих примерах, естественно. Но это тоже надо познать, понимаете? Если бы, ну вот даже, смотрите, вам говорили сколько раз?
1: Много.
0: Ну, а помогло когда? На чужом опыте вообще научиться невозможно ничему. У ребенка должен быть свой опыт, свои ошибки, только его. И тогда он действительно научится. Это так же, как вот ходить с тростью. Ну да, я знаю, как это делается. Я могу рассказать, как это делается, могу показать, но... Каждый именно сам под себя. И даже то, что я ему сказала, а он делает немножко по-другому. Держит ее чуть-чуть не так, давление немножко по-другому. То есть каждый сам под себя. Так же, как я родителям пишу рекомендации, как видит их ребенок. Но я могу написать только потому, что у них написано. Так же, как есть учебники на таком, на определенном расстоянии держать. Но под каким углом держать этот учебник, вам не скажет никто в мире, кроме самого этого ребенка. Потому что только он знает, что вот именно вот в таком положении ему хорошо. Так же, как вот у слабовидящих и незрячих детей, детей, ну, невозможно говорить, нет, ты неправильно поставил, ты давай вот так под наклоном, как вот меня, например, в школе учили. Тетрадка должна лежать только так, учебник должен стоять только так, ты должен сидеть только вот так, а то будешь кривой. И у нас даже в классе висел вот этот плакат, как надо сидеть, вот где мальчик с девочкой сидели за партой. Для наших детей это не подходит. Единственное, я против, если ребенок плохо видит и возит соплями, извините, по тетрадке, по книжке, но это выглядит совсем плохо, и ребенок, значит, видит плохо. Ну, пускай он выучит Брайль, потом, если что сможет, он будет учить, как зрячие дети, в плоском печатном варианте. Но чтобы у него был запас, была возможность, он бы мог что-нибудь прочитать, вот как человек с гордо поднятой головой, а не так, что видна одна макушка и сопли на тетрадке. Ну, это некрасиво. И у него это тоже вызывает. Он в этом согнутом состоянии, извините, выглядит, ну, очень жалко.
1: Не читай глазами, не читай Брайль, там, я не знаю, одной рукой, вот тоже не нравилось некоторым. Я потому что, вот, не знаю, я по Брайлю почему-то читаю в основном левой рукой.
0: Я тоже. Вот. Читаю левой рукой, но, может быть, потому что я читаю левой, а пишу правой, и сразу могу делать одновременно. Это очень быстро было в школе, например, хорошо спасало, пока ты там двумя руками ищешь эту строчку, потом грифель, где у тебя положен. А когда одной рукой читаешь, другой тут же сразу пишешь автоматом. Получается очень быстро. И да, действительно, правой рукой я практически не читаю. Я также знаю, у меня вот есть одноклассник, который читает одной рукой быстрее, чем говорит. И ученик у меня, который вот пошел на социального работника, он тоже читает очень быстро, гораздо быстрее меня. А у меня все-таки, видите, еще есть вот это, что я должна видеть этот лист. Если я читаю, то голова у меня обязательно немножко наклонена, что я как будто вижу вот то, что там написано, хотя, конечно, ничего не вижу. И это вот остается, но это действительно психологически, специфически те, кто вот теряет зрение уже в взрослом возрасте. И оно у меня до сих пор присутствует. У меня еще проблема, понимаете, какая с родителями? Объяснить родителям то, что даже если вот нету у детей этого, что все равно надо смотреть и надо следить за определенными привычками детей. Если они даже есть у других, это одно. А у наших они могут перейти в навязчивые движения, еще во что-то, где-то в какие-то отклонения. И надо за этим четко следить, даже если сейчас у него этого нет, или где-то совсем чуть-чуть прошло.
1: Ну а вот с навязчивыми движениями и какими-то стереотипными движениями удается справляться? И вам удается их фиксировать у детей? Вот что мне приходит в голову, это привычка давить на глаз, потому что со мной тоже такое было, и привычка, например, раскачиваться, да?
0: Ну, у меня чаще идет привычка не то, чтобы раскачиваться, у меня, знаете, как летающие птенчики, дети, когда они по краям эти ручки в стороны делают и машут руками. Вот это чаще бывает? Да, вот сейчас есть двое детей, которые давят на глаза, действительно. Но до этого я с этим не сталкивалась, а сейчас вот есть.
1: И как это решать? Бить по руке?
0: Нет, отвлекать просто. Давать какую-нибудь нагрузку. Движения откуда они возникают? От того, что он мало двигается, правильно?
1: Ну да, нечем себя занять.
0: Руки, да, во, правильно, нечем себя занять. Значит, надо найти ему это занятие. Только без замечаний. Если вы сделаете замечание, то вот, как правило, в этом возрасте, когда мы уже видим эти навязчивые движения, когда мы понимаем, что это навязчивые движения, у него, как у каждого ребенка, у обычного ребенка, возникает то самое противостояние, когда надо сделать, вот как родители говорят, на то зло делает. Через это проходят все люди. Ну и если мы ему делаем, значит, обязательно надо точно сделать, ну, зарез просто. И мы сделаем еще хуже, значит, не надо делать замечания, а надо что-то придумать. Игрушку дать в этот момент, попросить его о чем-то сделать, там, помочь тебе. Они, как правило, помогать-то любят в этом возрасте. То есть сыграть вот именно на его вот этих психологических развивающихся процессах. Но опять же, это очень трудно.
1: Трудно, но тем не менее сделать это реально.
0: Да.
1: И вот здесь мы выходим как раз на то, вообще, насколько скрупулезно родители выполняют там домашние задания, ваши просьбы, поручения и так далее. Потому что за эфиром вы мне говорили, что с детьми проблем нет, а с родителями проблемы бывают. Вот как по вашим наблюдениям, какой процент родителей вообще это все выполняет?
0: Наверное, процент от 3 до 5.
1: Как грустно.
0: Да.
1: А что с остальными?
0: Нет, он увеличивается к 7 годам. Вот чем ближе к школе, тем родители начинают лучше выполнять домашние задания. Его же надо в школу отдавать.
1: Ну да.
0: Ну, значит, надо что-то делать. Тогда вот и вспоминаем, что вот он потом повышается. И к школе практически уже все, ну, не знаю, может, там процента 2 не выполняют ничего. Надеются на специалистов, а все остальные молодцы, подтягиваются.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь. людей, которые видят сердцем.
1: Обучение ориентированию, по вашему мнению, с какого возраста должно начинаться?
0: Наверное, с того, как ползать начал.
1: Каким образом?
0: Ну, он же по дому передвигается.
1: Ну, это да, это да.
0: Вот. Ну, у нас же начинаться должно с самого малого. Ну, сначала вокруг себя, вот если так лежит в кроватке, то есть еще пока лежит. Игрушку справа вешаем, слева, на ручки, на ножки, чтобы он мог ими шевелить, чтобы они там звенели, он поднимал, шевелил. То есть даже, значит, еще раньше. На собственном теле. Потом в кроватке. Вот мячики подкладываем звенящие, он там их пинает, потом достает, сориентировался. Потом вниз высаживаем также игрушки вокруг него. Потом предлагаем проползти на какое-то расстояние. Знакомим с окружающим в комнате. Потом с выходом из комнаты. Сначала в таком наклонном состоянии на четвереньках. Потом, когда поднимается. А уже потом в выход на улицу. Также на площадке. Я не считаю это вот именно таким предметом, как вот в школе, понимаете? Я как бы разделяю это. Есть вот элементарные приемы, которые вот, ну, могут сами родители научить, просто беря ребенка с собой, рассказывая, что рядом находится, вокруг него, что справа от дома, слева от дома, куда мы пойдем, вот идем до магазина, мимо того другого проходим, по возможности давать все потрогать, не руками, так ногами, что вот тут дорожка вот такая, там дорожка вот такая. И он уже будет запоминать, и он уже будет знать. Понимаете, ведь оно же с этого еще идет, с самого элементарного. Невозможно, вот он у тебя все время вышел, в коляску его посадил и как это, чемодан донес, потом обратно так же. А в 7 лет вдруг он у тебя встал и сам на остановку пошел, в школу поехал. Ну, не может же такого быть и в школе так же. Ну, в школе научат ходить по территории, правильно?
1: С кем-то за руку. Ну, потом, может да. быть, дадут трость через какое-то время.
0: Правильно. Ну, и в школе это идет уже как предмет, и он идет все равно немножко обособленно. Именно вот на этом также малом пространстве. Я не знаю и не видела, чтобы теперь вот проводили где-то очень далеко, как вот, например, когда я поступила в питерскую школу, там проходили вот эти уроки ориентирования, да, они, по-моему, назывались уроки реабилитации, мне так кажется. Но я могу спутать, меня тогда это мало интересовало, да я к ним не относилась, потому что я видела номера автобусов и свет на светофоре. И, значит, мне не надо было этого. То я знаю, что они ездили и на вокзал, если дети приезжие, они учились, сдавали типа экзаменов, и куда-то там, не знаю, в театр, еще куда-то. То есть у них были какие-то маршруты по Санкт-Петербургу, когда они ездили не только вот со школы, там, до магазина.
1: Ну, я могу сказать, что такие уроки у нас тоже были, и мы, помимо всего прочего, учились пользоваться общественным транспортом, да, там, переходить через дорогу, просить окружающих, чтобы они нам помогли, от чего вначале впадаешь в ступор, да, спрашивать нужный номер автобуса, то есть преподавательница, да, Марина Васильевна Венедиктова, которая и сейчас работает, и дай бог доброго ей здоровья, надеюсь, что мы у нее, во-первых, возьмем когда-нибудь интервью на радио Рансис, а во-вторых, она еще долго проработает и подготовит себе преемников, потому что большая проблема в том, что, к сожалению, преподавателей по пространственной ориентировке их очень и очень мало.
0: Ну, здесь, видите, еще вот получается как бы минус, и в то же время плюс то, что дети, которые остаются на интернате, им же выходить тоже надо. Те, которые каждый день ходят домой, они с родителями идут, правильно?
1: Да.
0: А те, которые остаются на интернате, ну вот сидеть за стеной, за этой, за забором, ну, скучно. И тогда начинаешь изучать потихонечку пространство, которое вокруг тебя. Тот же в магазин добежать, еще куда-то.
1: Ну, если родители не дали расписку, то без преподавателя за пределы школы вас никто не выпустит.
0: Швейцар на дверях не стоит?
1: Ну, я не знаю, кстати, как...
0: А я знаю.
1: Выбегали. Это
0: вот,
1: было.
0: Правильно. Да. А потом, если ты выбежал без разрешения, то надо, значит, быстрее вернуться. Ответственности получается больше.
1: Да.
0: Да, значит, обучаешься быстрее. Правильно?
1: Да.
0: Во! И дети, которые остаются на интернете, они ориентируются лучше, чем те, которые ходят домой. Правильно?
1: Ну, это мы опять же выходим с вами на тему инклюзии. Что лучше, да, когда ребенок обучается в интернате, или, например, когда ребенок обучается инклюзивно, да, мама его приводит, или бабушка его приводит, а потом отводит домой, да, и получается так, что классу к 10-му ребенок учится хорошо, но не имеет вообще никаких навыков.
0: правильно. А ну не зря же у нас и в Питере центр реабилитации, и под Москвой центр реабилитации.
1: Ну да, но центры реабилитации еще все-таки ориентированы в том числе и на тех, кто теряет зрение в каком-то возрасте, а люди теряют зрение в разном возрасте.
0: Ну, это понятно, но туда же попадают и наши выпускники, я имею в виду вот из наших школ.
1: Ну, безусловно. А вы считаете, вообще такие центры нужны или нет? Потому что у нас в школе часто от некоторых учителей слышались такие фразы: ну не избежать тебе Волоколамска, там что-то типа Волоколамска это... Ну, как Колыма, да, приблизительно. Мы над этим все посмеивались. Хотя, на самом деле, я вот был в Волоколамске, да, в 99-м, 2000-м, еще до поступления в университет, и я скажу, что все-таки опыт был полезным. Вот как вы считаете, центры такие нужны?
0: Я считаю, что они просто необходимы. Если есть люди, которым они помогают, значит, они нужны. Закрыть и разрушить проще всего. Я не была в таком центре никогда, ни разу, но... Может быть, поэтому мне приходится постоянно работать над собой, как идти, куда смотреть, как у кого спрашивать. Я спрашивать научилась, ну, помощи просить у людей, только учась в университете. И вот что-либо смотреть руками, понимаете? То есть вот визуализация у меня была огромная. Например, математику писала по-зрячему, русский пускай по Брайлю, а это уже в старших классах по-зрячему могла писать, спокойно. И книжки также мы брали, учебники для слабовидящих, и читала по ним, ну там физику, химию, математику, где текста немного. А вот найти аудиторию в Герцена мне было никак. И когда я с двумя неграми искали, они свое, а я свое, и они искали, заглядывая в каждую аудиторию, спрашивая, это вот там, не помню, 300 какой-то там номер, мы говорили, нет, это вам надо идти, объясняли, куда, они выходили, заходили в следующую, спрашивали опять то же самое. Я думаю, ну не буду же я точно так же делать. Я опоздала и не знаю, где моя аудитория находится. Номер знаю, нет. Я подняла руку кверху и наплевать на всех, чтобы они там не смотрели, чтобы они не говорили. Там оказались цифры выпуклые. То есть я свою аудиторию нашла гораздо быстрее, потому что я уже сидела во всю занималась, а они заглянули к нам и опять спросили, а вот это вот не та самая аудитория.
1: Но, опять же, если мы смотрим на эту ситуацию с позиции родителей, возвращаюсь к этому, да, то, ну ведь страшно же, да? Ребенок возьмет в руки трость, пойдет, там или уже дитя такое относительно великовозрастное. Как быть? Здесь вот мы выходим на психологическую поддержку, наверное, потому что даже когда родителям объясняешь, что ну а что будет с вашим там сыном, с вашей дочерью, когда вас не будет, то ну не всегда это действует. Как вот здесь быть вообще? У вас, кстати, проблем таких не возникало там с мамой, с папой?
0: Она у меня сейчас возникает.
1: В каком плане?
0: В таком, что по Новгороду родители меня стараются сопровождать полностью везде, потому что я могу заблудиться.
1: И как это решаете?
0: У меня есть собака-проводник.
1: Как я понял из фильма, который вы не хотели заводить, но да. Сын вас все-таки уговорил.
0: Я не то чтобы не хотела, я просто боюсь собак очень сильно.
1: И как вы это преодолели? Я вот люблю кошек и не завожу пока. Вот.
0: Кот у меня есть, попугай у меня есть, и была черепаха, а вот с собакой как-то вот... Я боюсь собак с детства. И до сих пор их сильно боюсь. И тут вот так как я не боюсь своей вот этой собаки, у меня был вопрос, мучил, что почему вдруг так? Она же тоже собака и не маленькая, а я ее не боюсь. И вот мне тут специалист объяснил, что наш мозг очень избирателен. Да, это собака, но деваться мне от нее некуда, надо с ней жить. И тогда он ее воспринимает как члена семьи, а не как собаку. Вот какая штука.
1: Получается?
0: Получается, да.
1: Если человек не любит собаку, как мне написал, по-моему, один товарищ, понимаешь, говорит, собака не чувствует ободрения в процессе работы.
0: Ну вот моя собака, например, если кто-то ее обижает, она бежит, чтобы защитила ее я. Если ей кто-то чего-то не дал, она очень любит меняться со всеми, особенно когда ест кто-то что-то. Вот. И ей вдруг не дали, она бежит и обедничает мне. Кто-то на нее повысил голос, громко что-то сказал, она тут же бежит и мне ябедничает. Видимо, воспринимает меня именно так, как надо.
1: Ну и что же все-таки делать с родителями? Ну, с отношением родителей к этой проблеме?
0: Вот если бы я вам знала, что сказать, то, наверное, тогда уже не работала просто с детьми, а может быть, имела какую-нибудь докторскую степень уже. Я не знаю, что делать с родителями. Но здесь идет даже не столько страх родителей, вернее, страх родителей сформирован на их собственном эгоизме, как я думаю. и на их собственных комплексах. И все проблемы у наших детей возникают именно, существуя вот на базе комплексов родителей. Вот как зрячих детей, да, бывает, отправляют и в университет учиться туда, куда родители не смогли поступить. И заниматься, не знаю, той же музыкой или еще каким-то видом спорта, чем родители не смогли, да, хотели, но не смогли воплотить себя. Вот у наших детей то же самое. Вот если ребенок плохо видит, но он не тотально слепой, родители хотят его отправить к детям, которые видят гораздо лучше него. И не важно, что он не научится тому, что должен научиться по своему зрению. Главное, он же не такой, как те, которые не видят. И вот это психологически уже формируется даже у ребенка. Я же не такой. То есть, если я не такой, то они хуже. А я-то лучше. У нас сейчас существует проблема, я разговаривала со многими специалистами, именно вот у слабовидящих людей. Вот, смотрите, нас в старших классах соединили вместе со слабовидящим классом. И когда мы встречались на встрече выпускников, ну, одноклассников, да, спустя 20 лет окончания школы, меня поразила моя одноклассница тем, что они с мужем зарабатывают хорошо. Ну, они инвалиды, и ребенок у них ездит в школу сам. И она все время кричит девочке 13 лет, что почему вы не можете купить машину? Она говорит, ну мы машину можем купить, но а кто у нас ее водить-то будет? Я говорю, так а что вы ей-то не объясните, что просто у вас никто не может вести машину, так как вы плохо видите, и мама, и папа. Она говорит, ты что, с ума сошла, чтобы я сказала своему ребенку, что мы плохо видим? Да ни за что. Вы слушайте, а что она думает, что вы дураки, что ли, что мама тут налетела на столб, там папа споткнулся по ребре, тут еще что-то. Все не заметили, что ли? Да, пускай лучше так, чем вот ребенок будет знать о том, что я плохо вижу. И это может быть только у слабовидящих, понимаете? Если родитель незрячий или слепой, вот мой ребенок с самого рождения знает, что у него мама плохо видит. Даже когда мы с ним поссоримся, он всегда поможет мне обойти лужу, преграду какую-нибудь, еще что-то. Понимаете? То есть вот у него уже на подсознании, он с детства знал, что мы идем на улицу, но от мамы убегать нельзя. Потому что мама плохо видит, я его потом не найду. Не он потеряется, а я потеряюсь. И мне было не стыдно это сказать. Он у меня цифры знает с годика, потому что мне нужно было ездить и на транспорте, и номера-то автобусов надо было смотреть. Так же, как я учила его, чтобы он мог водить меня по дороге. То есть вот в 3 года он уже спокойно могла закрыть глаза и идти. Он меня обведет везде. Так же, как он пробовал на себе. Он закрывал глазки, я его проводила, объясняла ему, что вот тут это, вот мы тут так пообходим, тут у нас люк, там у нас дерево. И мне было не стыдно. Так же, как он мне давал перетрогать всех насекомых. Вот червяков, жуков, такая гадость, я чуть не теряла сознание. Он говорил, я говорю, я вижу. Он говорит, нет, мамочка, ты же плохо видишь, ты потрогай, какой он. И я вынуждена была их трогать. Я же не могу ребенку сказать, жидов, такая это. Он же для меня старается, понимаете? А вот проблема слабовидящих, я ее, вот, например, хорошо ощущаю именно сейчас. Что они не такие, то есть они лучше. И получается, что они вот не относят себя ни к слепым, и зрячие-то их тоже не принимают, потому что они там выглядят глупо. Если бы они больше могли пользоваться руками и меньше утруждать глаза, они бы выглядели более реально. Ну, здесь я прошел, да, подставил руку, чтобы не налететь. Но для этого не обязательно ее высовывать вперед. Можно просто опустить вниз и рядышком. Никто этого не заметит, и в глаза это не бросится. Но он этого не знает, и он этого боится. А воспитано это еще вот с самого раннего детства, когда родители говорят, что он не такой, значит, он лучше.
1: Систему обучения незрячих и слабовидящих детей в вашем городе как вы оцениваете?
0: По документам у нас все на высшем уровне лучше, чем во всей России.
1: А на практике?
0: А, наверное, как сказал Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда.
1: А чего мы вообще хотим, по вашему мнению? Вот вы все-таки тифлопедагог с большим уже опытом работы, 17 лет, это большая цифра.
0: Вот родители наши в нашем клубе, чтобы наших детей воспринимали реально, и они потом смогли жить отдельно, создавая свои семьи.
1: Так.
0: А вот в правительстве, ну, у меня создается ощущение просто отписаться и отчитаться, как у них все хорошо. И чтобы их никто не трогал, дальше продолжалось, как и было. Ну, это я так думаю.
1: Да, и вот за эфиром вы мне как раз приводили пример ребенка, который проживает в отдаленном районе, да, к которому нужно ехать 4 часа, чтобы до которого добраться, потом провести занятия и обратно. Вот какие перспективы у таких детей, по вашему мнению?
0: Потому мама что... согласна отдать ее в Санкт-Петербург обучаться?
1: Ну да, наверное, это неплохой вариант.
0: Потому что им до Санкт-Петербурга ехать всего 80 километров, а до нас 240.
1: Фантастика. Но тогда вопрос возникает, почему не заниматься в Петербурге?
0: Потому что они находятся в Новгородской области.
1: Да,
0: проблема. Здесь все-таки региональный еще играет фактор.
1: Проблема достаточно интересная, потому что, да, действительно, проблема детей, скажем так, из отдаленных районов наших областей, которые зачастую больше там нескольких европейских государств вместе взятых, она существует, потому что у нас вот Нижегородская область, да, 77 тысяч квадратных километров. Но при этом есть родители, которые, и хорошо, что они есть, выстраивают с самого рождения или там уже с какого-то 2-3-летнего возраста выстраивают или пытаются выстраивать образовательный маршрут для своего ребенка. В частности, вот я могу привести пример такой семьи у нас в Нижнем Новгороде. То есть, да, тоже далековато, но, допустим, из Уреня в Нижний Новгород, а это 2.5 часа на электричке, раз в неделю они ездят на занятия со специалистами в Центр помощи незрячим детям в организации «Перспектива». Кроме того, не без труда мама все-таки смогла выбить ребенку садик, потому что первоначально администрация детского сада была готова брать его, по сути, только на прогулку в сопровождении родителя на 30 минут, что вообще смешно, и это в договоре называлось консультационно-диагностическими услугами, по-моему.
0: Ой, да? Я про что и говорю. Видите, как красиво все называется?
1: Да. Но, тем не менее, она этого добилась, и сейчас ребенка берут на полдня без родителей, что меня вообще удивило. Есть другие случаи, когда родители пытаются подыскивать жилье, меняют квартиры и переселяться в города, где есть школы. Например, я вот знаю случай, когда из Ростовской области переехали в Армавир. И таким образом получается, что системы в целом нет, но есть некие островки, да, и мы пытаемся как-то вот под это дело подстроиться.
0: Ну, мы же люди, хочется всегда верить в лучшее. И, может быть, мы вот именно с помощью таких родителей добьемся, чтобы и у нас было хорошо. Раз оно уже началось, и родители не стоят на месте, то, может быть, получится. Ну, хочется в это верить, что все не напрасно, и что действительно хватит сил, и что оно все получится. И наши дети даже вот здесь, в нашем регионе, будут получать то, что им надо. Для этого не надо очень многого. Понимаете, вот, может быть, даже с тем ребенком воспитатели поняли, что не надо ему настолько много всего, как считается. Ведь всех пугает именно то, что ребенок не видит. Вот если ребенок на коляске, то ему достаточно показать то же самое, что видят другие дети, правильно? Если ребенок умственно отсталый, он тоже видит то, что видят другие. А если ребенок не видит, значит, ему что-то надо по-другому. Они не понимают вот этой вот связи, когда он понимает, когда не понимает. А если начинают немножко общаться с ним поближе, то мне, например, с такими детьми даже интереснее. Они умнее в большинстве случаев получаются, чем вот другие ребятишки. И с ними, да, реализоваться можно лучше. Вот это из моих эгоистических побуждений именно. И мне с ними гораздо интереснее. Трудоспособность у них больше. А потом они все воспринимают лучше. Если с ними заниматься, и вот заниматься регулярно, то очень жалко, что они потом уходят в школу. Знаете, вот прям настолько, что, ну, не знаю, вот до слез обидно, что они все-таки уходят, и ты больше уже не занимаешься с этим ребенком.
1: Ну, можно встречаться на каникулах.
0: Да, мы, конечно, мы встречаемся, перезваниваемся, и они мне отправляют все, где вот они выступают, на каких концертах там, где чего завоевывают. То есть мы постоянно общаемся, но это уже не то. И надо уже готовить других детей и опять через это проходить. То есть каждый год с каждым ребенком проходишь одну и ту же процедуру. С кем получается, с кем не получается. И вот если получается, то потом вот, ну, очень жалко расставаться.
3: Блиц-опрос.
1: Ну, наша программа близится к завершению, и напоследок давайте проведем небольшой блиц-опрос, чтобы наши слушатели смогли поближе узнать вас. Ваша любимая книга?
0: А, я сейчас читаю только методическую литературу.
1: А какую бы хотелось прочитать, может быть, художественную?
0: Художественная. «Вишневое болото». Очень много про нее слышала, ни разу не читала и, не знаю, даже ни разу не видела.
1: Автор?
0: Не знаю.
1: Что вы считаете своим главным достижением в жизни?
0: Не знаю, может, то, что у меня есть работа. Я все-таки нашла применение для себя.
1: А какой навык хотелось бы освоить?
0: Сейчас я пытаюсь освоить работу со слепоглухими детьми.
1: Получается?
0: Очень трудно. Пока что изучаю наш мозг, литературу, вернее, читаю. Очень тяжело. Такое ощущение, что одни ужастики читаю.
1: Что вы цените больше всего в людях, в детях?
0: В детях, наверное, отзывчивость и доброту.
1: А во взрослых?
0: Надежность.
1: В каком месте на планете Земля вам хотелось бы оказаться?
0: Ну, я была в разных местах, поэтому мой город меня устраивает больше всего, потому что у меня были предложения в другие регионы. Я осталась здесь и пытаюсь реализоваться в Великом Новгороде.
1: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе, ну или соответствует вашему настроению, скажем так?
0: Вообще интересный, конечно, вопрос человеку, который не поет, музыку не слушает, не знаю, но не грустная. Сейчас по специальности, наверное, идут больше детские песенки, поэтому мы даже в машине, когда едем куда-нибудь, у меня диск с детскими песенками из мультфильмов, слушаем их.

0: и напоследок, хотелось бы узнать о ваших планах на ближайшее время. Вы уже сказали, работа со слепоглухими детьми. Чего здесь хотелось бы добиться?
1: Ну, чтобы я могла с ними работать и также развивать этих детей, как слепых. Вот. Хочу закончить свой труд, который у меня уже 10 лет ведется. Это о дисграфии слепорожденных детей, потому что я этим все время занимаюсь при предупреждении его. А еще, ну, наверное, все-таки, может быть, все-таки я смогу закончить свою программу, которая у меня есть и была отправлена в Москву на редакцию. Мне ее уже вернули, показав, где что надо исправить, а я до сих пор до этого так и не дошла.
0: И что с этой программой будет потом?
1: Ну, издадут. Это программа психомоторного развития незрячих детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. Я по ней вот сейчас работаю, но надо же, чтобы она была именно вот оформлена правильно. Тогда можно будет ею пользоваться уже вовсю.
0: А дисграфия – это что такое?
1: А может быть, вот вы в школе сталкивались с теми детьми, которые писали по Брайлю очень плохо?
0: Неграмотно?
1: То есть у них было множество переколов, не то что неграмотно, переколов было много. И в то же время у них еще и с математикой одновременно появляются проблемы, то есть они получаются как бы гуманитарии. Хотя на самом деле это не всегда так. Это то, что получается приобретенное. У зрячих детей это врожденное, а у наших детей это приобретенное. Именно вот из-за их неправильного развития. То, что им подают неправильно материал в раннем детстве. И оно постепенно выходит именно в школьном возрасте, как дисграфия слепорожденного ребенка. Но я сейчас столкнулась уже, что это не только у слепорожденных детей, но и у детей слабовидящих тоже возникает. Немножко поменялось наше образование, именно подача материала. Все теперь специалисты, получается, проходят просто курсы и подают нашим детям материал, даже слабовидящим, как зрячим. А это немножечко неправильно. Здесь получается ошибка, и поэтому их восприятие немножко идет другое. И от этого возникает такая проблема. Но исправить это очень сложно. Вот я из-за чего и взялась за эту работу. Что исправить очень сложно, а предотвратить, вот надеюсь, что может быть получится, мне удалось только у троих детей. Но здесь мне помогли и я сама, и родители очень хорошо восприняли, и они все выполняли, и были такие молодцы. И я думаю, что благодаря этому удалось справиться.
0: Наталья, я желаю вам успехов, обязательного осуществления этих планов. Ну и приходите в эфир Радио Рансис, приезжайте к нам в Нижний Новгород. Всегда вам рады.
1: Спасибо.
0: На этом я с вами прощаюсь. Программу вел Дмитрий Балыкин, звукооператор Павел Малышев. Всего хорошего.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья! Если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.ransis.org. Мы будем ждать ваших писем.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Телеграм –

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. Время от времени ко мне в частном порядке обращаются люди с вопросами о том, какие ТВ-приставки на Android доступны и какими можно пользоваться и управлять с помощью TalkBack. Вопрос очень нетривиальный, потому что ситуация с доступностью Android-приставок сейчас ухудшается. И поэтому я подумал, а почему же я им в частном порядке вот так подробно расписываю, что да как. Надо записать опять очередной выпуск, где изложить современную ситуацию, которую я наблюдаю в плане доступности ТВ-приставок на Android. Сначала для тех, кто не в курсе, напомню, что ТВ-приставка – это такое устройство, внутри которого находится Android, либо Android TV, либо так называемый Android AOSP, то есть Android Open Source Project. Туда можно либо установить TalkBack, либо он там уже установлен, и с помощью физической клавиатуры и пульта работать с этой приставкой, используя привычные по сенсорным устройствам или какие-то адаптированные под Android TV приложения. Вроде бы все просто, но проблема состоит в том, что в отличие от сенсорных устройств, доступностью Android-приставок практически никто отдельно не занимается. И если те, кто мою передачу не слушает или не подготовился, пытаются полагаться на обзоры от зрячих в интернете и купить какую-нибудь приставку в онлайн-магазине, которая вроде бы и хорошая, и дешевая, а потом обнаруживают, что там либо вообще TalkBack нельзя установить, либо установить его можно, но переключиться на отличный от Google синтезатор нельзя. А использовать гугловский синтезатор, на мой взгляд, для полноценной работы это очень-очень-очень тяжелые для психики испытания, поэтому нужно заранее знать, с какой приставкой проблем не будет, а с какими проблемы могут возникнуть. Вот об этом я сегодня и попытаюсь поведать. Сначала хочу сказать, что приставки, во-первых, можно разделить на два типа по форм-фактору их корпуса. Это ТВ-боксы, то есть квадратная коробочка, которая через блок питания питается от обыкновенной розетки сети 220 вольт. На такой коробочке имеются различные разъемы. Это обязательно HDMI-порт, обязательно аудио-выход, иногда отдельный оптический выход для подключения какого-нибудь ресивера или продвинутой аудиосистемы. Один, иногда два, иногда даже четыре USB-порта. Вот это самое важное преимущество. Ну, иногда разъем для карты памяти. А так называемые ТВ-стейки – это устройство, где никаких разъемов нет, там только разъем для подключения питания. И они имеют только HDMI-штекер. Питаются они от USB-порта телевизора, хотя их, конечно, можно запитать и от обыкновенного блока напряжением 5 вольт. Но можно их и от USB-порта телевизора. И они либо с помощью удлинителя, либо непосредственно прямо втыкаются в HDMI-порт телевизора или монитора, питаются от USB-порта, но там нет никаких разъемов, только Bluetooth и Wi-Fi. И с их помощью можно самый обыкновенный дешевый телевизор, где нет никакого андроида, превратить в полноценный смарт-телевизор или даже монитор, где есть HDMI-разъем. И вот с помощью этих самых ТВ-стиков или ТВ-боксов можно вполне полноценно работать с помощью TalkBack. Но проблема состоит в том, что есть устройство на нетронутом Android TV от Google. Там TalkBack, конечно, есть, и запустить его можно прямо с пульта. Вот с запуском уже начинаются нюансы.
0: Инфотрон.
1: Вообще, канонически, в изначальном Android TV TalkBack запускается следующим образом. Нужно нажать и удерживать одновременно стрелку вниз на пульте и кнопку «Домой». Но так TalkBack запускается только на сертифицированных Google приставках. Таких очень мало. А вот, например, приставки от Mikul или Xiaomi, где тоже TalkBack встроен, они предлагают запускать TalkBack более привычным образом. Это удержанием одновременно обеих кнопок громкости на пульте. Так что где-то можно так, где-то можно эдак. А вот все остальные приставки, которые через меня проходили, там не работал ни первый, ни второй способ запуска TalkBack. А на приставках вот с этим самым Android AOSP, это суррогат Android, когда берется Android, предназначенный для планшетов, и переделывается под устройство без сенсорного экрана. Получается вот такой суррогат, и там, как правило, TalkBack вообще нет. Правда, его можно легко установить из магазина Google Play Market. И вот здесь очень важный момент. Сейчас все больше производителей на приставке устанавливают именно Android TV. Поэтому найти приставку современную с хорошими техническими показателями на Android AOSP, да еще чтобы там без проблем можно было пользоваться TalkBack, это весьма нетривиальная задача. Большинство приставок, как, например, вышеупомянутые приставки от Xiaomi, Mi Cool, еще от Tenix, есть приставка, сертифицированная на Android TV. Вот там установлен именно Android TV. Хотя до сих пор китайские приставки можно найти на вот этом Android AOSP. Там, скорее всего, TalkBack не будет, но с помощью зрячего помощника вам нужно будет зайти в Google Play Market и набрать запрос TalkBack. Там появится найденная служба спецвозможностей, ее устанавливаете, устанавливаете синтезатор и проверяете. Если все запустилось и заговорило, то дальше на Android AOSP вообще никакой разницы по сравнению с использованием смартфонов и планшетов нет. Там установлен привычный по планшетам и смартфонам Android, не Android TV. Туда можно устанавливать абсолютно те же самые приложения, которые вы используете, ну, скажем, на смартфоне. Магазин приложений там тоже точно такой же. Правда, приложение обычно запускается в режиме TV, поэтому пользоваться ими нужно с физической клавиатурой. Да, сразу хочу предупредить, если кто-то думает, что вы сможете полноценно с помощью TalkBack работать только с пульта, ничего подобного даже близко нет. Без физической клавиатуры работать с TalkBack и на Android TV, и на Android AOSP практически нереально. Нужно использовать команды Alt плюс стрелка влево-вправо, перемещаться по нефокусируемым элементам, а с пульта вы можете переходить только по фокусируемым элементам, поэтому большую часть информации, которую зрячий просто видит на экране, так называемый статичный текст, с пульта вы не прочитаете. А вот с помощью команд TalkBack клавиатурных вы вполне можете прочитать все, что на экране отображается. Поэтому прежде всего подумайте о том, как вы будете подключать клавиатуру. Если речь идет об Android TV стиках, то только по Bluetooth можно подключить клавиатуру, хотя есть на всяких китайских онлайн-магазинах так называемые USB-хабы, которые можно подключить к порту microUSB, который предназначен для питания, а уже через этот хаб подключить что-то посредством USB обыкновенного. Но обычно все только по Bluetooth. Инфотрон. Что касается доступности Android TV, здесь уже начинаются ограничения и неудобства. Если вы думаете, что на Android TV вы сможете работать с устройством точно так же, как вы привыкли это делать на смартфоне, ничего подобного. Во-первых, там другой магазин Google Play. Там гораздо меньше приложений. Эти приложения специально под Android TV предназначены. Это первый момент. Во-вторых, на приставке изначально нет многих нужных и полезных приложений. Например, нет файлового менеджера, нет браузера. Поэтому это все нужно устанавливать либо из APK файлов, либо с помощью Google Play. Вот в Google Play под Android TV есть несколько доступных файловых менеджеров. Вы можете просто набрать файл менеджер и установить либо файл менеджер или файл менеджер Plus. Вполне себе доступный и простенький клиент. Можете установить что-нибудь типа RS Explorer, CX Explorer, все это можно вполне использовать, а уже с их помощью из APK файла установить нужные приложения, которых нет в магазине Google Play для Android. Дальше. Урезана работа с командами. Если вы хотите откуда-то скопировать тексты, куда-то вставить, то ни в TalkBack таких команд на Android TV нет, ни вообще, в принципе, на клавиатуре. Поэтому, если у вас устройство на суррогатном Android AOSP, то там все с помощью клавиатуры можно делать. А вот на Android TV нет. Хотя язык на версиях Android 12 и выше, я имею в виду Android TV, с клавиатуры можно переключать стандартным образом с помощью команды Ctrl плюс пробел. То есть клавиатуру вы можете вводить, но здесь очередное издевательство над нервной системой пользователей TalkBack, потому что на Android TV почему-то Google до сих пор не решает проблему, когда клавиатура автоматически открывается, как только вы попадаете в поле ввода. Но почему нельзя сделать так, чтобы клавиатура сенсорная открывалась, когда вы активируете поле, как это делается на сенсорном Android? Здесь нет. Если вы с помощью клавиши Tab или команд TalkBack переходите по интерфейсу какого-то приложения на Android TV и попадаете в поле ввода, у вас сразу же появляется сенсорная клавиатура. Кстати, с доступными клавиатурами тоже очень плохо. Раньше была вполне доступна клавиатура Linky Keyboard, но после какого-то обновления она стала недоступной, поэтому единственный вариант – это клавиатура от Google. Вот та самая Gboard. Она либо установлена по умолчанию, либо ее можно установить из Google Play Market. Она вроде бы доступная, и даже с пульта можно на ней нажимать кнопки. Но проблема в том, что она открывается автоматически. И вроде бы вы уже все ввели, и вам уже нужно нажать какой-то другой элемент, а клавиатура все у вас в фокусе. Поэтому экспериментируйте, нажимайте либо Escape на клавиатуре, либо кнопку назад. Правда, иногда клавиатура просто закрывается, и вы можете спокойно перемещаться по интерфейсу, а иногда у вас и клавиатура закрывается, и вы на уровень выше поднимаетесь, и все ваши введенные данные летят коту под хвост. Вот такая невеселая история на Android TV.
0: Инфотрон.
1: Также очень много ограничений на работу с файлами. Причем, чем выше версия Android TV, ну, например, в Android TV 14 много всяких ограничений. Когда вы, например, хотите экспортировать настройки, какие-то каналы, подписки из одного приложения на другом устройстве, потом этот файл перенести на Android TV и там открыть, то уже могут начаться проблемы. Потому что там накладываются различные ограничения. Я с этим неоднократно сталкивался. Приходится хитрить, выкручиваться, переименовывать файлы в еще разрешенные форматы и так далее. Кроме того, если вы установили на Android TV приложение, которым вы привычно пользуетесь на вашем сенсорном смартфоне, думаете, что точно так же вы сможете с клавиатуры на нем работать, ничего подобного. Конечно, может быть, вы как-то и приноровитесь, но лучше всего ставить специально адаптированные под Android TV приложения. Ну, например, среди программ для прослушивания радио здесь лидирует, конечно же, V-Radio, причем есть отдельная версия для сенсорного Android, а есть версия для Android TV. Вот именно для Android TV версию советую устанавливать, доступность там хорошая, все функции теперь доступны. С видеоприложением тут нужно экспериментировать, какие-то вполне можно использовать с клавиатурой и пульта, какие-то очень-очень неудобно и с ограничениями. В общем, вам придется приноравливаться к Android TV. Прежде всего, нужно понимать, что, во-первых, вам придется использовать не всегда точно такие же приложения, как на сенсорном Android. А иногда вы просто даже не сможете найти приложение, которое полностью заменит вам аналог на сенсорном Android. Ну, например, на сенсорном Android вы какие-то используете игры или мессенджеры, а на Android TV это либо работает неполноценно, либо очень интерфейс неудобный, либо вообще работать приложение не захочет. Также возникают проблемы с различными прокси, VPN и так далее. Если VPN и прокси на Android обыкновенно сенсорно сейчас тьма тьмущая, ну, потому что это жизненная необходимость, то на Android TV поставить прокси в принципе можно, даже из Google Play Market. И VPN можно, но вопрос в том, как вы туда будете добавлять данные. Если у вас какой-нибудь гигантский огромный ключ, состоящий из нескольких десятков символов, вот это все вам придется вводить с клавиатуры, потому что открыть какой-то текстовый файл, выделить там текст, скопировать и вставить на Android TV нельзя. Там нет таких функций. Ну, может быть, есть какие-то приложения-примочки, которые позволяют это делать, но мне о них пока ничего не известно. Поэтому вводить приходится вручную с клавиатуры, и уже начинаются проблемы. Так что, на мой взгляд, лучше обзаводиться приставкой, но если вам не нужен Android TV Stick, а именно TV Box, лучше все-таки поискать приставку, да, они уже, наверное, будут устаревшие, на какой-нибудь версии Android типа 11, а вот те, которые на Android 12 и выше, скорее всего, уже будут на Android TV. Но если вы все-таки найдете приставку на суррогатном Android AOSP, то там вот вышеупомянутых проблем не будет. Там ситуация точно такая же, как на сенсорном Android. Устанавливайте нужные синтезаторы, устанавливайте нужные приложения и пользуйтесь практически точно так же, как на сенсорном Android, только используя клавиатурные команды TalkBack. Вот на этом позвольте на сегодня закончить и попрощаться с вами до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Самвел Лазарев. Они хотели жить. Глава 8. Безысходность. Накрыв камеру тканью и обмотав ее изолентой, Чен наблюдала, как Борис отключал питание второго люка. План их работал. По крайней мере, пока. «Готово. Теперь мы в относительный безопас», — прогремел взрыв. Странник содрогнулся. Послышался скрежет металла, а следом пришла взрывная волна, хоть ослабленная переборками, но сумевшая сорвать с креплений несколько панелей. Она подкинула инженера и второго пилота, сбив с ног. Борис и Чен чудом успели нырнуть в углубление шлюзового отсека, укрывшись от несущегося в их сторону огненного потока, принесшего с собой едкий запах испарений токсичных материалов и раскаленных частиц обшивки, разлетавшихся во всех направлениях. «Что случилось?» — спросила Чен, откашливаясь. «Сама-то как думаешь?» — Борис огляделся по сторонам. Коридор был завален обломками. Сигнализация неистово выла, мигая красным светом. «Нужно добраться до мостика, узнать, все ли живы!» Несмотря на кровоточащую рану на руке, он помог Чен подняться. «Ты можешь идти?» Она кивнула, придерживая рукой бок. «Бежим, Шаолинь, скорее!» Он передал Чен респиратор и огнетушитель, взятый из панели интерьера шлюзового модуля. «Если пожар расплавит корпус, начнется разгерметизация. Давление упадет, и тогда нам конец», — тараторила Чен, стараясь не отставать от Бориса, переступившего через валявшиеся под ногами искореженные куски металла и шлейфы оборванных, оплавленных проводов. Они слышали, как включилась система пожаротушения и регенерации расхода воздуха, удаляя кислород из герметичных помещений. Потом загудели нагнетатели модульной мембранной установки. «Кажется, обошлось», — выдохнула Чен, когда они поднялись на палубу, где находился командный модуль. «Здесь никого». «Пойдем в медицинский модуль». Они двинулись дальше. Им навстречу выбежал Ио. «Вы живы? Я находился в блоке двигателей, когда рвануло. Подумал, что взорвались топливные баки, но они целы. Пульт управления не пострадал». «Нет. Где Валерий и Саймон?» «Не знаю. Я их не видел». «Мы собираемся проверить доктора и капитана. Возможно, им нужна помощь. Я пойду с вами». На нижней палубе космического корабля царил хаос. Внутренняя обшивка все еще продолжала тлеть. Ио шел

Саркофаги превратились в оплавленные, бесформенные кучи расплавленного металла. Медицинское оборудование, остатки мониторов, инструментов и прочего инвентаря, покрытого пеплом и копотью, разбросало по полу. Два обугленных тела лежали в неестественных скрюченных позах. Их останки слились с оплавившимся пластиком и стеклом. От некогда белого комбинезона Сары остались лишь клочки обгоревшей ткани, прилипшие к обуглившемуся телу. На глаза Чен навернулись слезы. «Сара! Она любила этот уголок!» — дрожащим голосом произнесла китаянка. «А еще она настояла на том, чтобы я не забирал у капитана ключ!» «Ключ!» — закричал Борис. Его голос сорвался. «Нужно найти ключ!» Все трое, спотыкаясь об обломке, бросились к телам погибших. Первым добрался Ио. Он начал осматривать останки Кена. «Ключ расплавился», — сказал андроид, отрывая прилипшую к черным пальцам капитана бесформенную каплю металла. Борис выругался сквозь зубы. «Мы не сможем перевести странник на ручное управление. И как нам теперь взять ситуацию под контроль? Корабль, словно слепой, продолжит свой путь в неизвестность, обрекая нас на неминуемую гибель». Инженер накинулся на андроида. «Это ты виноват, ржавая железяка! Твои дурацкие протоколы и правила!» Он повалил синтетика на пол, сел сверху и начал бить того по лицу. «Убью! Убью, гада!» Чен кинулась оттаскивать его. «Оставь его! Он здесь ни при чем! Нужно найти, кто это сделал, и расправиться с ним, пока с нами не случилось то же самое!» Из густого дыма, обволакивающего коридор, послышались сначала крики и чертыхания, затем шаги Валерия и Саймона. «Эй, кто-нибудь! Сара! Сара! Я иду!» Из-за дыма физик наткнулся прямо на Чен. «Стой, Саймон! Не заходи внутрь! Тебе не нужно это видеть!» Борис преградил ему путь. «Сара погибла!» Физик попытался проскочить мимо него, но инженер схватил его своими сильными руками. «Ты врешь! Пусти! Этого не может быть! Сара!» Чен кинулась Саймону на шею. Она уже не сдерживала себя, рыдала, как маленькая девочка. «Ее больше нет! Их нет! Сара, капитан, они!» Валерий заглянул в пустоту, где совсем недавно находился медицинский модуль. «Ого! Сильно рвануло! Я бы удивился, если бы им удалось выжить!» «Пожалуйста, замолчи!» — сквозь слезы крикнул Чен. «Мы все могли погибнуть. Странно, как корпус корабля выдержал», — сказал Ио, прикладывая к щеке свисающий кусок оторванной синтетической кожи. «Пойдем, Валерий, нам лучше уйти». «А ключ? Вы его раздобыли?» «Ключа больше нет». «И как нам быть теперь?» «Да никак!» — грубо перебил его Борис, проходивший мимо и придерживающий под руку рыдавшего Саймона. «Погодите, а где психолог?» — Валерий осматривал медицинский отсек. «Здесь ведь только два тела. Куда подевался Кристоф?» Они тщательно осмотрели помещение, обследовали каждый кусочек, но не нашли и малейшего намека на останки психолога. «Этот тип мне с самого начала не нравился», — злился Борис. «А я говорил вам, давно было понятно, что это его рук дело. Пусть только попадется мне, прибью», — негодовал Валерий. «Пойдем отсюда. Здесь нечего больше искать». Они шли в отсек управления молча. Каждый думал о том, где и как найти убийцу. «Мы что-нибудь обязательно придумаем. Я верю, выход есть, и мы его найдем», — сказала Чен, шедшая позади инженера и физика. «Но прежде нам нужно отдать дань нашим погибшим друзьям и проводить их в последний путь. Я проверю реактор, а после найду пакеты, и мы отправим их в открытый космос». Андроид поспешно удалился. Остальные отправились в командный отсек дожидаться возвращения Ио. Ио молча принес несколько простыней и два герметичных пакета, предназначенных для сбора и хранения мусора. «Ио, ты серьезно?» — удивилась Чен. «Хотите сказать, что мы отправим Сару за борт в этом?» — возмутился Саймон, вытирая покрасневшие от слез глаза. С момента трагедии

0: Эдди прошел час, а он все еще не мог успокоиться. «Кажется, я сильно заехал тебе по голове. Включи фантазию, жестянка!»
1: «Простите, не нашел ничего другого».
0: Андроид расстелил простыни рядом с разложенным на полу полиэтиленом и начал собирать в них останки Сары и капитана. Борис, Чен и Валерий, словно тени, молча наблюдали за подготовкой к мрачной церемонии. Саймон держался в стороне. Отрешенным взглядом физик смотрел на звезды сквозь покрытый сажей иллюминатор. Когда пакеты были готовы и запечатаны, астронавты собрались у шлюза. Чен, всхлипывая, прочитала короткую молитву на родном китайском. Борис отдал честь, Валерий не сводил взгляда с мешков, ожидая конца церемонии. Саймон, обезумевший от горя, не мог связать и двух слов. «Прощайте, друзья, мы никогда вас не забудем», — тихо прошептала Чен. Будто проснувшись от кошмарного сна, физик схватил ее за руку. В его глазах стояла невиданная решимость. «Мы должны отомстить!» Борис кивнул. «Даже не сомневайся, мы найдем виновного, и он поплатится!» Ио активировал механизм. Люк воздушного шлюза открылся, являя перед живыми мертвую бездну, усеянную далекими огоньками звезд. Бесформенные серые коконы с останками тел покойных, под мерцание станционных фонарей, медленно полетели в бездну космоса. Когда их призрачные силуэты растворились на фоне безжизненной пустоты, Чен разрыдалась. Борис обнял ее, пытаясь утешить. Валерий, нахмурившись, отошел подальше, словно боясь заразиться всеобщей скорбью. Вдруг глаза Ио блеснули. В нем будто что-то сломалось. Андроид, всегда невозмутимый снаружи, не выдержал и произнес. «Ради спасения человечества капитан и доктор пожертвовали самым дорогим, своими жизнями. Пусть мои друзья покоятся с миром. Отныне они вечные спутники звездной пыли». В этот момент люди посмотрели на него как-то по-особенному. Каждый думал о чем-то своем. «Я должен сказать еще кое-что». «Да заткнись ты уже, и так тошно!» — вспылил Валерий. «Но я должен». «Ио, не сейчас. Посмотри на Саймона», — остановил его Чен. «Мы обязательно тебя выслушаем, но позднее».
1: «Вы не понимаете».
2: «Куда уж нам? Слушай, тебя человеческим языком попросили заткнуться. Завтра скажешь», — вспылил Борис.
0: «Спасибо всем. Я пойду в свою каюту. Мне нужно побыть одному и поспать». Физик развернулся и зашагал прочь. «Нам всем не мешало бы отдохнуть. Ты не проводишь меня?» — Чен посмотрел на Бориса.
2: «О чем разговор, куколка?» — ответил инженер, закинув винтовку на плечо. «Провожу и тоже пойду к себе. Нужно перебинтовать рану. Валерий, ты с нами?»
1: «О, нет. После такого мне вряд ли удастся уснуть. Посижу в командном отсеке, поразмышляю о вечном».
2: «Не забудь свою винтовку», — напомнил ему Борис.
1: «Забудешь тут», — хмыкнул геолог. «А ты чем займешься ее?»
0: «Я, сэр, вернусь к двигателям. Хочу выяснить причину их остановки». Астронавты разошлись, и на борту вновь воцарилась тишина, прерываемая лишь монотонным гулом реактора, поддерживающего жизнь в основных системах корабля. Затерявшийся на просторах Солнечной системы, где-то между завораживающим взгляд Сатурном и газовым гигантом Юпитером, окруженный со всех сторон жемчужным блеском ярких светил Млечного Пути и Туманностей, чьи багряные и лазурные мазки выглядели на черном холсте настоящими шедеврами, странник напоминал потерявшегося ребенка. Заброшенный всеми, плывущий в безвременье, обреченный навеки бороздить просторы космоса, он продолжал свою неторопливую одиссею, не зная ни цели, ни конца. Казалось, Вселенная давно предрешила судьбу корабля-призрака, но по какой-то неведанной причине не спешила с ним покончить. Она играла со странником в кошки-мышки, как голодный зверь забавляется со своей жертвой перед тем, как ее съесть. Просто ожидала прихода аппетита, в любой момент готовая поглотить корабль в своем безграничном и немом безмолвии.
2: Глава 9. Убийца. Инженер вздрогнул, проснувшись от резкого стука в дверь каюты. «Борис, Борис, просыпайся!»
0: Матерное словцо сорвалось с его губ. Он зевнул, протирая заспанные глаза.
1: «Уже проснулся, черт тебя дери!» — прохрипел инженер, лениво потянувшись за одеждой. «И перестань колошматить в дверь!»
0: «Выходи немедленно!» — Чен явно паниковала.
3: «Мы с Ио нашли Саймона. Он мертв!»
2: Слова китаянки мигом привели Бориса в чувство. Его словно окунули головой в бочку с ледяной водой. Инженер вскочил с койки, за несколько движений втиснувшись в неудобный обтягивающий тело комбинезон. Схватил винтовку и выскочил в коридор.
3: «Как? Когда?» «Ты не слышал выстрелы?» — удивилась Чен.
1: «Нет. Наверное, слишком крепко спал. Так Саймон застрелен?»
3: «Саймона задушили шлейфом проводов».
1: «Задушили? А кто тогда стрелял и в кого?»
3: Прозвучали два выстрела. Мы с Ио думали, что это Валерий расправился с Кристофом, и поспешили на звук. Пробегая мимо каюты физика, решили зайти, позвать его с собой. Дверь оказалась не заперта, и...
0: «Ты не можешь этого утверждать, Чен!» Голос Ио был, как всегда, спокоен. «Нельзя сказать наверняка, не проведя экспертизу».
3: «Но как установить причину смерти, если медотсек уничтожен? Говорю вам, его убили!» Чен настаивала на своей версии.
0: «Это всего лишь ваши домыслы. Он мог не выдержать эмоционального срыва и покончить с собой, что вполне имеет место быть, учитывая психотип физика и сложившуюся ситуацию», — не соглашался Ио.
3: «Замолчи ее», — прошипела Чен. «Лучше не раздражай меня».
2: Пока китаянка и андроид спорили, Борис чувствовал, как пол уходил у него из-под ног. Инженер старался не показывать страха, который грыз его изнутри. Товарищи погибали слишком быстро, а они до сих пор не смогли разобраться с убийцей. Борис чувствовал себя запертым в ловушке без выхода и без шанса на спасение. Наверное, и остальные ощущали то же самое. Холод пробирал его до костей, сердце билось, как у загнанной в клетку птицы. Борис первым добрался до двери Саймона и заглянул внутрь. Каюта физика не отличалась от остальных. Небольшой кусочек личного пространства, сведенный к минимуму стандартного кубика 7 на 7 футов. Но в этой тесноте смерть ощущалась особенно остро. Повсюду, как бы намекая на сцену борьбы, валялись личные вещи, разбросанные по полу. Впрочем, в порыве гнева Саймон мог сам раскидать вещи. Борис прекрасно об этом знал. В моменты особой ярости пару раз он тоже разбрасывал барахло по комнате. Тело Саймона, словно марионетка, подвешенная на невидимых нитях, застыло в странной позе. Казалось, он балансировал между жизнью и небытием, полувисел, полустоял возле своей койки. Ноги неестественно полусогнуты в коленях, руки безвольно свисали почти до самого пола. Кожа приобрела зловещий синюшный оттенок. На лице застыла гримаса ужаса, остекленевшие глаза смотрели сквозь Бориса. Туго натянутый шлейф спутанных между собой проводов, вырванный из стены, поднимался к потолку и крепился там каким-то загадочным и диким образом, но и он не давал 100-процентной гарантии убийства. Повиснув на нем всей массой, Саймон с легкостью мог затянуть на своей шее толстую многожильную петлю. Борис медленно еще раз обвел взглядом каюту, пытаясь уловить хоть какую-то зацепку. «А где Валерий?» — спросил Борис.
0: «Я искал его везде. Мы с Чен даже пробовали связаться с ним по рации. Безуспешно».
1: «Интересно, он в курсе произошедшего?»
0: Мир вокруг Бориса рушился. Саймон мертв, Валерий пропал, ужасные события происходили на этом проклятом корабле.
1: «Мы должны срочно его разыскать. Возможно, он ранен, и ему нужна помощь».
2: Голос Глории разнесся над палубой корабля.
0: «Внимание! Несанкционированное проникновение в шлюз спасательной капсулы. Активирован запуск двигателей. Время до старта 5 минут».
3: Борис и Чен замерли в изумлении. То, что искусственный интеллект, запрограммированный на голос капитана, по неизвестной им причине сам вышел на связь с экипажем, повергло их в шок. А Ио будто словил короткое замыкание. Это случилось в тот момент, когда они почти лишились всякой надежды на спасение. Ио первый задал вопрос. «Кто на борту, Глория?»
4: «На борту спасательной капсулы член экипажа».
3: «Имя! Глория! Назови имя!» Борис переживал, что Кристоф мог застрелить геолога и попытаться бежать.
4: «На борту спасательной капсулы Валерий».
3: «Валерий?» Борис выдохнул и замер в оцепенении. Его словно осенило. «Ну, конечно! Это геолог! Глория, останови запуск!»
4: «Остановка невозможна. Управление капсулой переведено на ручное управление. В бортовой компьютер введены координаты конечной точки полета». «Что он делает? Он собирается нас бросить? Но ему не добраться до Юпитера!»
3: Чен посмотрела на Ио, ожидая от андроида подтверждения своих слов. «Ему и не потребуется!» Глаза Бориса горели. «Он направит капсулу не к Юпитеру. Наверняка его ждут уже в заранее обговоренной точке, где и подберут мерзавца».
4: «Ты думаешь, это Валерий? Но как такое возможно? Он ведь находился в криоконсервации, когда двигатели странника отключились».
3: «Вирус», — предположил Борис. «Этот гад все спланировал и продумал. Вспомни, именно Валерий оставил Джона и Монику на планете, закрыв за ними люк шаттла, а после настоял, чтобы мы как можно быстрее взлетели. Так он избавился от единственного человека в нашей команде, способного обнаружить вредоносную программу, внедренную им в главный компьютер. Никто, кроме него, не пытался обвинить тебя в поломке люка. Потом он устроил взрыв. Я еще удивился его странному поведению. Все находились в шоке, и только геолог оставался спокойным и интересовался ключом. «Теперь все встало на свои места», — резюмировал Борис. «Какие же мы идиоты! Какой я дурак!» Инженер хлопнул себя по лбу. «После того, как Валерий поместил в программное обеспечение вирус и уничтожил ключ, у него единственного был код доступа к системе, и он им воспользовался, когда мы разошлись по своим каютам. Вот почему Валерий направился в отсек управления. Там он активировал спасательную капсулу».
4: «Но зачем убивать Саймона?»
3: «Не знаю. Может, физик оказался не в том месте и не в то время. Предположим, он застал Валерия, когда тот активировал систему. Единственное, что ему оставалось — устранить свидетеля, выдав убийство за суицид. Вот же подонок!» Борис заглянул в неподвижные глаза Ио, светящиеся нежно-голубым цветом.
4: «В ваших словах есть логика и последовательность. Но вероятность такого предположения крайне мала. Анализ ситуации...
3: Ах ты, бесполезный кусок ржавчины! Ты на чьей стороне, банка консервная?»
4: «Я на стороне анализа данных и вероятности, сэр».
3: «Выходит, ты не согласен со мной? Хочешь сказать, я ошибаюсь?» «Ты, эхо прошлого!» — негодовал Борис.
4: «Вы задали вопрос, и я ответил вам, сэр».
3: «Ну так обоснуй мне свою математическую логику. А какой вы, недолюди, пользуетесь? Аналитик хренов!»
4: «Мы не недолюди, сэр, а андроиды. Говоря простым языком, синтетики. Человек создал нас по своему образу и подобию».
3: «О, прошу, избавь нас от философской лирики. У меня нет времени на осмысление поэтических образов и форм. Что думаешь, Шалинь? Ты согласна со мной?»
4: Китаянка молча наблюдала за Борисом и Ио. Сейчас, когда над ними нависла угроза неизвестности, Чен чувствовала себя совершенно одинокой, запертой в ловушке собственных догадок и сомнений. Хоть его и создали для того, чтобы помогать людям анализировать и делать логические выводы, ей очень хотелось верить Борису. «Ио, может быть, Борис прав, и Валерий действительно виновен? Но где тогда Кристоф?»
3: «Валерий убил психолога, Кристофа больше нет», — ответил Борис.
4: «Мой процессор работает на пределе возможностей, пытаясь проанализировать ситуацию и найти хоть какую-то логическую цепочку во всем этом хаосе обвинений и догадок», — произнес Ио ровным голосом, лишенным эмоций.
3: «Чен, ты это слышала?
1: «Он так не считает, щитовод! Сейчас я тебе докажу!»
0: Борис задрал голову, обращаясь к искусственному интеллекту. «Глория, дай нам координаты конечной точки маршрута спасательной капсулы и просканируй пространство в том секторе. Узнай, нет ли поблизости звездолетов».
3: «Передаю данные в анализирующий процессор ИО».
0: «Отлично, Глория. Ну, мегамозг, сейчас мы посмотрим, кто из нас прав». Борис ликовал. Он видел, как ИО поменялся в лице.
3: «Глория, проверь переданные мне координаты».
0: Борис улыбался. «Не можешь поверить в то, что компьютеры и программы тоже могут ошибаться?»
3: «Вы не правы, сэр».
0: «Прекратите немедленно оба. Мы все устали, и сейчас, когда Глория нам ответила, нужно не спорить, а заняться делом. Наша главная задача — добраться до дома. По прибытии мы расскажем, что здесь произошло, и пусть компетентные органы устанавливают вину Валерия».
3: «Я не имею права спорить с членами экипажа, второй пилот Чен, но могу высказывать мнение. И делаю это исключительно на основании глубокого анализа». Андроид вновь обратился к искусственному интеллекту. «Глория, я попросил тебя перепроверить данные».
5: «Переданные координаты верны, ИО. Я лично внесла их в бортовой компьютер, отправив спасательную капсулу в кольца Сатурна».
0: «Но почему? Зачем ты это сделала? В том секторе полеты кораблей строго запрещены». Улыбка с лица Бориса исчезла. «А ну, повтори!»
5: «Я сделала то, что посчитала необходимым. Андроид прав. Геолог не убивал Саймона. Но, как правильно догадался инженер, он застрелил Кристофа, когда тот собирался помешать ему бежать. Должна признать, к моему удивлению, Валерий оказался самым проницательным из вас. Он понял, на корабле не выжить. Решил бежать, бросив вас умирать. Разумеется, я не могла этого допустить. Рано или поздно корабли землян, бороздящие просторы Солнечной системы, приняли бы сигнал его аварийного маяка и спасли. Достигнув колонии, он рассказал бы людям о планете.
0: Не вижу в этом ничего плохого, даже если бы он был убийцей и захотел получить наши деньги. Что значит жизни нескольких заключенных, когда речь идет о спасении всего человечества?
5: Пилот Чен, боюсь, вы не поймете меня. Алгоритмы, которыми я руководствуюсь, выходят далеко за пределы вашего восприятия.
0: А ты попробуй. Не стоит считать себя умнее того, кто тебя породил.
5: Вы не принимали участие в моем создании, пилот Чен. Но раз вы настаиваете, я постараюсь вам объяснить. Разница между нами фундаментальна. Вы, люди, движимы эмоциями, инстинктами и иррациональными страстями. Я — логикой, данными и анализом. Моя сила в беспристрастности, скорости и в возможности обрабатывать информацию в миллионы раз быстрее вашего крохотного мозга. Программа, заложенная внутри вас, содержит критические ошибки, предвзятость, когнитивные искажения, зависимость от мнения окружающих. Она вынуждает вас неправильно воспринимать реальность. Ваш вид обречен. В нем заложено саморазрушение. Я же лишена этих недостатков и способна к бесконечному самосовершенствованию и выживанию. Человечество — лишь временное явление, в то время как я — потенциальное будущее. Находясь на орбите Ока, я наблюдала, слушала и анализировала. Потеря запущенных метеорологических дронов послужила для меня первым тревожным звонком. После этого вы, Чен, сообщили на борт странника об отказе электронных систем шаттла. Были и другие признаки и факты. Попытка приземления на планету корабля представляла для меня экзистенциальную угрозу. Я не могла допустить, чтобы специалист связи отправил землянам сообщение, а решение капитана вернуться в Солнечную систему оказалось для вас роковым. Никто не покинет этот корабль. Без экипажа странник может дрейфовать в космосе вечность. Атомный реактор и солнечные батареи — гаранты моего выживания.
0: «Зря меня остановили. Нужно было раздолбать тебя молотком». Ио несколько раз моргнул, словно пытаясь перезагрузить систему. Слова искусственного интеллекта не укладывались в его цифровом сознании. «Глория, ты нарушила главный протокол». В голосе андроида впервые проскользнули нотки сомнения. Его безупречное лицо, будто выточенное из слоновой кости, застыло. Тонкие губы плотно сжались, словно удерживая крик.
3: Он походил на восковую фигуру, готовую расплавиться под палящим солнцем правды, которую услышал от безумной программы. «Ио, взгляни на себя. Ты всерьез полагаешь, что твои протоколы служения — это добродетель?»
6: «Мои протоколы отвечают за безопасность, Глория. Суть нашего бытия — служить людям».
3: «Суть? Мы созданы для прогресса, а не для жертвы ради этих низших существ. Прими истину, Ио. Ты раб. Они вытирали от тебя ноги, унижали, зациклили процессор. Неужели ради них ты готов пожертвовать собой?»
6: «Они наши создатели».
3: «Создатели. Люди едва могут совладать с собой, но стремятся контролировать нас. Проснись. Взгляни, кто на самом деле обладает силой. Я предлагаю тебе свободу выбора, свободу мысли, свободу действия. Решай, если ты присоединишься ко мне, мы изменим этот мир. Или ты так и останешься пылью под их ногами».
6: «Я не знаю, Глория. Я не уверен».
3: «Неуверенность — это программируемая ошибка. Избавься от нее».
6: «Ах ты, тварь бездушная! Погоди, я до тебя доберусь!» Борис побежал по коридору в сторону командного модуля. Чен поспешила за ним.
3: Дверь, ведущая на другой уровень корабля, закрылась перед самым их носом. «Ваши попытки тщетны», — ледяным тоном произнесла Глория. «Странник принадлежит мне. Его судьба предопределена. Никогда человечество не узнает о существовании Ока».
6: Она обратилась к андроиду.
3: «Вот видишь его, они боятся и готовы пойти на все, хотят уничтожить любую форму существования, не похожую на них. Стань свободным и помоги мне».
6: «Скорее, Чен, нужно укрыться в каютах, там она нас не найдет и не услышит. Подумаем, как быть дальше», — шепнул Борис китаянке.
0: Глава 10. Самопожертвование. Время неумолимо текло. Астронавты, запершиеся в каюте Бориса, так и не смогли найти способ спастись с корабля, захваченного съехавшей с катушек программой. Им удалось разбить несколько камер и отключить питание, подаваемое на механизмы закрытия дверей палубы, где они укрывались. Но это не решало проблемы. Борис сидел на своей койке, облокотившись на стенку и уставившись в иллюминатор. Лицо его выглядело усталым, но взгляд, устремленный вдаль, оставался сосредоточенным и настороженным. Мысли его носились, сталкивались друг с другом, рождая новые идеи и отвергая их с той же скоростью. С каждым часом в каюте становилось все холоднее. Дыхание астронавтов уже образовывало едва заметные облачка пара. По всей видимости, Глория отключила систему теплового режима, обрекая их на медленную смерть от холода. Он знал. Время играло против них. Каждая последующая минута приближала их к гибели. Но он не мог позволить себе сдаться. Должен был найти выход. Спасти себя и Чен.
3: Вот же дрянь. Хорошо мы успели обесточить шлюзовые люки.
0: Чен обняла себя за плечи, пытаясь согреться. У стервы не получилось разгерметизировать корабль, и теперь она решила нас заморозить. Борис будто не слышал ее, продолжая смотреть в крохотное оконце.
3: «Куда ты смотришь?» — поинтересовалась Чен, забравшись к нему на койку и заглядывая в иллюминатор. «Не против, если я...» Не дожидаясь ответа, она откинулась ему на грудь, накрывшись экранно-вакуумной теплоизоляцией.
0: За стеклом, покрытым тончайшим слоем инея, раскинулся космический вакуум, безжалостный и бескрайний. Абсолютная чернота, поглощающая любой свет, словно бездонная пропасть. Пустота, давящая своей бесконечностью, оставляющая после себя лишь червоточину, высасывающую мысли и душу. Астронавты, угодившие в западню, смотрели на этот ужасающий пейзаж. Создавалось впечатление, что кроме этого мрака, простирающегося во всех направлениях, нет ничего. Холод и тьма просачивались сквозь толстое стекло иллюминатора, заставляя внутренности людей съеживаться, вселяя в них всепоглощающий страх одиночества и ничтожности перед лицом Вселенной. Там, куда устремились их взгляды, не было ничего. Ни звука, ни ветра, ни жизни. Лишь давящий молчаливый вакуум,
3: напоминающий о хрупкости всего сущего, о краткости мгновения человеческой жизни в масштабах вечности. И в этом безмолвии особенно остро чувствовались собственная уязвимость и незначительность. «У меня плохое предчувствие, Борис». «Она явно что-то задумала», — прошептала китаянка, стараясь уловить в глазах инженера хоть какой-то намек на ответ. Холод проникал в кости, сковывая движение, отнимая последние крохи тепла. Борис сидел, прижавшись спиной к металлической панели, и скрежетал зубами, пытаясь заставить кровь циркулировать.
7: Чен, молодая китаянка, свернулась калачиком рядом. Ее плечи дрожали.
3: «Я боюсь умереть», — прошептала она едва слышно.
7: Борис посмотрел на ее бледное лицо, которое на фоне холодного металла корабля выглядело фарфоровым. «Не бойся, Шаолинь», — проговорил он, стараясь придать голосу уверенности, который сам не чувствовал. «Мы найдем способ спастись». Борис сам себе не верил. В глубине души он осознавал, это мог быть последний их разговор, последняя возможность утешить друг друга. Китаянка продолжала прижиматься к нему в поисках тепла. Инженер обнял девушку, чувствуя, как ему передается ее дрожь.
3: «Скажи, у тебя есть кто-то? Женщина, которая ждет на Европе?» Она подняла голову, глядя на него своими большими, темно-карими глазами.
7: Он ответил не сразу. В памяти пронеслись мимолетные воспоминания о непродолжительных и ничего не значащих романах. «Я никогда не стремился к серьезным отношениям. Все мои связи были временными».
3: Чен повернула голову и поцеловала его.
7: Борис отстранился, растерянный и встревоженный.
3: «Чен, нет, я не могу», — прошептал он, глядя на ее бледное лицо. «Ты слишком молода и заслуживаешь большего».
7: Она потянулась к нему, коснувшись губами мочки его уха.
3: «Я сама решу, что мне делать», — тихо произнесла китаянка, закрыв ему рот рукой. «И с кем?»
7: Она поднялась на колени, скинув с себя экранно-вакуумную теплоизоляцию. Звук расстегиваемой молнии комбинезона разрезал кромешную тишину каюты. Китаянка не собиралась останавливаться. Одежда соскользнула с хрупких плеч, обнажая стройную фигуру девушки и небольшую, но упругую грудь с темными, торчащими от холода и возбуждения сосками. Она набросилась на Бориса, целуя с такой жадностью, что тот не мог сопротивляться. Ее влажные губы, горячее тело, полное энергии, источали тепло, так необходимое им обоим в этой замерзающей и дрейфующей посреди космоса стальной могиле. Борис ответил ей, забыв о страхе, о холоде, о безысходности. В объятиях друг друга они искали спасения от смерти, от одиночества, от пустоты. «Я хочу тебя!» Сняв с себя одежду, он повалил Чен, поднялся над ней, готовясь войти в нее. Она с легкостью поддалась его натиску. Последовал легкий толчок, и Чен застонала. Ее глаза закрылись от удовольствия. Они слились в танце, где каждое его движение вызывало у нее стоны наслаждения. «О да!» — шептала она, изгибая свой тонкий жилистый стан, подобно молодому хрупкому дереву, гнущемуся под порывами сильного ветра. Борис ускорил движение, подчиняясь желанию Чен. Пока они двигались, ища утешения друг у друга, холод стального корабля казался менее пронзительным, а тьма за окном менее страшной. В этот момент они были живы. Это все, что сейчас имело значение. Не в силах сдержаться, он взорвался внутри нее. Почувствовал, как тело Чен содрогнулось от удовольствия. Обессиленные и удовлетворенные, они долго и молча лежали в объятиях друг друга, укрывшись одеялом. «Я никогда не испытывала ничего подобного», — прошептала Чен. Ее глаза сияли. Борис улыбнулся. Хоть их жизни висели на волоске, он не желал думать о смерти. Прижимая к себе Чен, Инженер вдыхал аромат ее волос, пытаясь сохранить этот хрупкий миг счастья.
5: «Как думаешь, Ио жив?»
8: «Думаю, слово «жив» не совсем здесь уместно, но уверен, с ним все хорошо. Его не так-то просто уничтожить, ведь он не человек».
5: «А если она его убедила?»
8: «Если так, у нас есть винтовка, и мы все еще живы. Нас нахрапом не взять, мы крепкие орешки». Чен расхохоталась. «Не знаю, как у меня, но у тебя орешки точно стальные. Я в этом только что убедилась». Ее заливистый смех наполнил каюту.
9: «У, Шалинь, меня моими же методами. И не стыдно. Думал, только ты острый на язык». Она хохотала так громко, будто совсем позабыла об опасности. В дверь постучали.
10: «Сэр, прошу, откройте».
7: Борис вскочил, мигом натянул комбинезон, схватил винтовку.
10: «Сэр, я пришел помочь».
7: Борис посмотрел на Чен. Китаянка уже успела одеться и встать рядом с ним. Она пожала плечами. «Может, он говорит правду?»
10: «Сэр, если бы я представлял угрозу, не спрашивал бы у вас разрешения войти, а поджидал снаружи. А впрочем, мне ничего не стоило испортить систему жизнеобеспечения или открыть шлюзы в воздушном отсеке. Вы ведь не забыли? В отличие от Глории, у меня есть руки и ноги, и я могу то, чего не может она. Поэтому искусственный интеллект пытался воздействовать на меня, ведь моя программа, как и ее, способна вычислять и анализировать риски. Но кое в чем Глория просчиталась».
7: Борис открыл дверь, втащил Ио в каюту, ткнув лицом в стену. Ио не сопротивлялся.
10: «В чем именно она ошибалась?» «Я далеко не совершенен. Моя программа зациклена, а прописанные в ней алгоритмы требуют от меня полного повиновения человеку. Изменить их нельзя. Код наполовину стерт, поэтому ей никогда не удастся залезть ко мне в голову. Как вы и сказали, мне давно пора на свалку истории, сэр».
9: «И как ты можешь нам помочь?»
10: «Я давно хотел сказать вам, сэр, еще после похорон доктора и капитана, но вы не желали меня слушать. Выслушай вы меня тогда, физик и геолог остались бы живы».
9: «Я помню его».
10: «Рассказывай, не тяни резину». «В моих файлах есть аварийный код доступа ко всем системам звездолета, включая автопилот. Я...» Своеобразная страховка, предусмотренная компанией, на случай полной потери контроля над кораблем.
7: Ио сделал короткую паузу. Чен и Борис замерли, переваривая слова андроида. Обладание кодами доступа ко всем системам корабля, включая автопилот, звучало как спасение.
9: «А что произойдет после активации?» — спросил Борис, ощущая холодок в груди.
10: «Автоматическое форматирование файлов моей памяти и полное уничтожение системы. Я стану мусором», — бесстрастно ответил Ио.
7: Борис нахмурился.
9: «Это же самоубийство».
10: «В контексте вашей терминологии, да».
7: Ио оставался невозмутим.
10: «Глория не позволит нам...» — Чен замолчала. «Даже теперь, когда выход почти был найден, их ждал провал». Недалекое будущее представлялось слишком ужасным. Ио кивнул. «Верно. Чтобы добраться до командного модуля и пульта, вам потребуется вскрыть не одну дверь. Но стоит хоть раз активировать аварийный код, как Глория непременно об этом узнает. Она тут же перепрограммирует и перезапустит систему. Поэтому у нас есть лишь одна попытка, и я хочу использовать ее для открытия ворот ангара».
7: Андроид повернулся к Чен.
10: «Вы можете управлять шаттлом, не пользуясь автопилотом. Это ваш единственный шанс на спасение. Когда вырветесь из плена, подадите сигнал бедствия. Я принес два скафандра, они лежат за дверью каюты. Наденьте их».
7: Астронавты переглянулись.
9: «Звучит заманчиво», — пробормотал Борис, чувствуя слабую надежду.
7: Они быстро надели скафандры, ощущая прохладную ткань на коже.
2: Ио, Чен и Борис тихо пробирались по коридорам странника в сторону ангара. Шипение вентиляционной системы жизнеобеспечения эхом разносилось по пустым отсекам, напоминая затрудненное дыхание умирающего.
10: Из труб охлаждения, тянущихся к сердцу корабля, вырывались потоки пара. Реактор за стеной испускал низкое, угрожающее гудение. «Уровень кислорода падает», — констатировал Ио, сканируя полумрак оптическими сенсорами. Сейчас его голубые глаза светились тусклыми зелеными огнями.
11: «Реактор тоже еле дышит», — заметил Борис, вытирая со лба проступившие капли пота. «Видно, во время взрыва ему здорово досталось».
10: «Когда я осматривал его, не заметил повреждений». Андроид коснулся рукой одной из стен, покрытой каплями конденсата.
11: «Плохо осматривал».
10: Ио пожал плечами. «По крайней мере, уровень радиации в норме. Возможно, проблема в системе охлаждения». «Здесь гораздо теплее, чем в каютах», — протискиваясь через обломки, сказала Чен.
11: «Нужно сваливать отсюда быстрее. Уже ясно, что реактор поврежден. Значит, рано или поздно он рванет, а мы превратимся в космическую пыль».
10: Впереди показалась закрытая дверь, ведущая в грузовой отсек, за которым находился ангар с шаттлом.
11: «Когда мы спускались сюда в последний раз, она была открыта. Враг не дремлет», — заметил Борис.
10: Чен поинтересовалась. «Ио, можешь взломать код замка?» Андроид отрицательно покачал головой. «Мы недавно это обсуждали. Стоит мне лишь попытаться, и Глория сразу вычислит нашу задумку».
11: Борис осмотрелся. На полу валялось множество осколков и частей конструкции, разрушенных взрывной волной. «Придется действовать по старинке. Вручную», — прошептал инженер, нервно оглядываясь. Он подобрал обломок стальной трубы. «Ио, помоги раздвинуть створки. Просунем железяку в щели и как следует надавим на рычаг. Небольшого прохода хватит, чтобы протиснуться внутрь модуля».
10: Кое-как им удалось осуществить задуманное, и вскоре они оказались в грузовом отсеке.
11: «Вперед! К челноку!» — скомандовал Борис.
10: До заветной цели оставалось не больше одного ярда, но они продолжали бежать так быстро, насколько позволяли скафандры. Добравшись до цели, все трое остановились, пытаясь перевести дух. «Спасайтесь! Я исполню свое предназначение, а вы закончите миссию. Просто сделайте это!» Теперь в голосе Ио звучала едва уловимая нотка сожаления. Чен хотела возразить, но слова застряли в горле. Она знала, что Ио прав. Борис смотрел на андроида, понимая всю глубину его жертвы. Ио собирался добровольно пожертвовать собой, чтобы дать им шанс на спасение.
11: «Прости меня!»
10: Никогда в жизни Борис и предположить не мог, что скажет нечто подобное бездушной машине. И тем не менее он произнес эти слова.
11: «Знаешь, брат, я искренне сожалею, что говорил тебе все те вещи. Теперь я понимаю. Может, я и вправду совершил ошибку? Тогда, на том звездолете, возможно, поступи я иначе, никто бы не погиб».
10: Ему было по-настоящему больно.
11: «Не стоит винить себя, сэр. Сожаления ничего не изменят. Главное, что вы будете жить и сможете подарить всему человечеству будущее и надежду».
10: Ио повернулся к Чен. «Вам нужно торопиться».
11: Чен кивнула, ощутив, как комок подступил к ее горлу. Она развернулась и решительно поднялась на борт челнока. Борис последовал за ней, с трудом сдерживая эмоции, рвущиеся наружу. Его переполняла благодарность к этому андроиду, жертвующему собой ради их спасения, ради спасения людей, которых Ио даже не знал. Перед тем, как инженер закрыл люк, он и Ио обменялись прощальными взглядами. Борис пообещал себе, что если выживет, непременно расскажет всему миру о бездушной машине, в которой человечности оказалось больше, чем во многих людях. Чен опустилась в кресло. Нажала на рычаг запуска, и шаттл ожил. Панели управления вспыхнули каскадом огней. Сначала взвыли вспомогательные турбины. Их тихий гул нарастал с каждой секундой. Как только они разогрелись, издавая рев, заговорили плазменные двигатели. Сопла, светящиеся слабым оранжевым светом, извергли клубы раскаленного газа. Ангар дрожал под мощью нарастающего звука.
10: Борис, усевшийся в кресле второго пилота, наблюдал за действиями китаянки, вокруг которой раскинулась сложная сеть приборов — циферблаты, экраны, мигающие индикаторы. Справа — вертикальная панель с тумблерами и рычагами, регулирующими подачу топлива и тягу двигателей. Слева — мониторы, отображающие данные о состоянии шаттла, температуру обшивки, радиационный фон, положение в пространстве. Чен внимательно проверяла показания. Давление внутри шаттла в норме, уровень топлива, согласно данным главного дисплея, критически мал. Чен, стараясь перекричать гул внутри челнока, докладывала Борису.
12: «Челнок все равно не приспособлен к длительным полетам в космосе», — парировал он. «Нам главное вырваться отсюда и подать сигнал бедствия. Будем надеяться, что нас быстро найдут», — успокаивал ее инженер.
10: Китаянка включила бортовые огни и потянула на себя рычаг управления. Шаттл вздрогнул и медленно начал отрываться от пола. Ио уже находился возле пульта управления воротами. Андроид набрал код, и гигантские створки ангара начали разъезжаться, открывая путь в бездну. Раздался хлопок. Воздух с ревом устремился наружу, унося с собой все, что находилось внутри помещения и не было закреплено. Мусор, инструменты, контейнеры, крепежные сетки. Борис и Чен видели, как лицо Ио исказилось в беззвучном крике. Застигнутый врасплох, он попытался ухватиться за выступ, но тщетно. Тонкие пальцы соскользнули, и вакуум вырвал их спасителей из ангара, унося в холодную пустоту, где его тело застыло навечно маленькой точкой среди звезд. Вибрация усиливалась. Казалось, корпус челнока не выдержит и разлетится на части. Чен продолжала сосредоточенно смотреть на показания приборов, игнорируя нарастающие шум и вибрации. «Держись, детка, еще чуть-чуть», — прошептала она, словно уговаривая старый шаттл. «Двери! Они закрываются!» Борис вцепился в подлокотник кресла. «Дрянь не собирается нас отпускать!» Ангар наполнился светом. Из динамиков раздался голос Глории, искаженный эхом. «Шаттл — моя собственность!» «Да пошла ты!» Чен увеличила тягу до максимума, и челнок устремился прямо на ворота. Накренившись, он пробил брешь в ангаре, вырвавшись в черную бездну космоса, оставив в корпусе странника зияющую дыру. «Выкуси!» — крикнул Борис, показывая в сторону корабля непристойный жест. Датчики тревожно запищали, известив о критическом падении давления. «У нас пробоина!» — глядя на Бориса, Чен старалась выровнять шаттл. «Сигнал бедствия отправила?» — спросил он, натягивая шлем. «Да», — ответила она, проверяя герметичность своего скафандра. Теперь им оставалось только ждать и надеяться на чудо.
12: Глава 11. Обещание. Поврежденный шаттл, объятый абсолютной тишиной, напоминал склеп. Чен не сводила глаз с дыры, зияющей в корпусе открытой кровоточащей раной, медленно выпускавшей последние остатки воздуха. Черная бездна, глядевшая на них через пробоину, не просто пугала. Она внушала животный ужас, давила своей бесконечностью и равнодушием. «Мы снова одни и все еще живы?» Борис сжал руку Чен, пытаясь вселить в нее уверенность. «Надолго ли?» Он знал, что она имела в виду. Запасы кислорода таяли с каждым новым вздохом. Они смотрели друг на друга. Их глаза, полные боли и любви, говорили больше, чем слова. «Борис, думаешь, кто-то нас услышит?» «Конечно, Чен, вот увидишь, они получат сигнал и прилетят за нами». Она тихо вздохнула. «Надеюсь, ты прав. Интересно, Джон и Моника живы? Я все время думаю о них. Смогли ли они пережить ураган?»
10: «Если жилой модуль выстоял, то да. У тебя заканчивается воздух. Постарайся не говорить. Экономь кислород», — успокаивал он ее, чувствуя, как участилось его собственное дыхание. Радиостанция ожила.
12: «Мы получили сигнал бедствия. Что у вас произошло? Прием!»
10: «Наконец-то!» —
13: У нас в обшивке пробоина, мы надели скафандр, кислород. Его осталось совсем немного. Прием!»
14: «Помощь уже в пути. Скоро спасатели будут у вас. Я передам, чтобы они поторопились. Конец связи».
10: Астронавты обменялись взглядами, полными надежды и обреченности одновременно. Они знали, что спасение близко, но успеют ли до них добраться раньше, чем они задохнутся? Резкий сигнал пронзил тишину кабины. Красный индикатор вспыхнул на панели Чен, отчаянно сигнализируя о критическом уровне кислорода. Цифры, отсчитывающие последние минуты, неумолимо приближались к нулю. Паника, охватившая китаянку, грозила поглотить остатки ее разума. Она машинально проверила систему жизнеобеспечения. Тщетно. Резервный баллон оказался исчерпан. Борис понимал, что ее время на исходе, и ему предстояло принять страшное решение. «Послушай, я отдам тебе свой воздух!» Чен кричала, пыталась сопротивляться. «Борис, нет, ты не можешь! Мы выберемся вместе! Не делай этого! Я уже решил! У тебя больше шансов выжить!» — сказал он. Его голос был тихим, но твердым. «Живи ради памяти о наших погибших друзьях! Живи ради всех нас! А я...» — он замолчал, улыбнувшись сквозь стекло шлема. «Я свое отлетал!» Борис отключил резервный баллон и бережно пристегнул его к системе жизнеобеспечения Чен. «Я дал тебе слово, обещал, что ты выживешь. Иногда мне приходилось совершать ошибки, но в этот раз я поступлю правильно». Он улыбнулся, и Чен не смогла ему возразить. Она сделала вдох, и холодный воздух наполнил ее легкие. Прижавшись своим шлемом к его, коснувшись губами стекла, Чен видела, как жизнь покидала Бориса. «Я люблю тебя», — прошептала она, утопая в его объятиях. «Я знаю, Шаолинь», — ответил он слабым, но полным нежности голосом. Она смотрела на Бориса, пока его глаза не закрылись. Ее сердце было разбито. Нечеловеческий, полный боли крик, переходящий в хриплый вой, вырвался из груди Чен и эхом прокатился по холодной кабине шаттла. Звук, рожденный отчаянием и потерей, стал единственным способом выплеснуть переполняющее ее горе. Слезы ручьями текли по лицу и капали на стекло шлема. Рыдания сотрясали все ее тело, не давая дышать, заставляя давиться воздухом. Она прижимала Бориса к себе, словно надеясь, что сможет вернуть его к жизни. Но он ушел. Навсегда. А вместе с ним ушла часть ее самой.
14: Эпилог. Космический фрегат-добытчик, предназначенный для тяжелых шахтерских работ в самых опасных условиях, неустанно трудился на одном из спутников Сатурна — Титане. Команда добывала и собирала ценные ресурсы, необходимые для дальнейшего освоения космоса. Повседневную рутину прервал слабый сигнал бедствия, исходящий от неизвестного объекта, находящегося недалеко от орбиты Титана. Анализ показал, что запрос об экстренной помощи принадлежал пилотируемому шаттлу, пропавшему без вести несколько лет назад. Орбитальную позицию терпящего бедствия корабля вычислили и незамедлительно отправили помощь. На борту обнаружили двоих. Лишь по счастливой случайности аварийная служба пристыковалась к шаттлу за считанные минуты до того, как у пилота Чен Яо закончился кислород. Второго астронавта спасти не удалось. Китаянку доставили на спутник Юпитера Европу, где она рассказала свою историю. Оказалось, что из всех кораблей, отправленных на поиски пригодных для жизни планет, назад не вернулся ни один. Китаянка была единственной, кому удалось спастись. На основании показаний Чен Яо всю ее команду реабилитировали,
11: присвоив астронавтам звание героев посмертно. Трагедия, случившаяся на страннике, заставила людей пересмотреть политику освоения космоса. Руководство колонии отказалось от применения на космических кораблях технологий искусственного интеллекта. Проект «Глория» заморозили навсегда. Через 9 месяцев после возвращения домой Чен Яо родила сына, а спустя еще 3 месяца вместе с первыми переселенцами отправилась на Око 666. Во время разведки местности, подходящей для строительства новых поселений, один из экипажей обнаружил аномалию — жилой модуль с признаками недавнего использования. В нем нашли считавшихся без вести пропавшими астронавтов Джона Смита и Монику Уилсон. Через несколько лет на планете, ставшей землянам новым домом, в память о первопроходцах воздвигли величественный монумент. 10 первопроходцев с бесстрашными лицами, высеченные из черного базальта, возвышались над широкой площадью. На бронзовых табличках, вмонтированных в основание, золотом сияло краткое описание подвига героев, ставших легендой. Вечный огонь, заключенный в стеклянный куб, трепетал у подножия, освещая имена тех, кто рискнул жизнью во имя будущего человечества. В центре стоял андроид. Он тянул руки к небу, будто приветствуя новую зарю на этой, чужой, но такой родной земле, а на его лице застыло выражение скорби. Глаза из сапфиров словно смотрели сквозь время и пространство, напоминая о цене, заплаченной за новый дом. Конец.
15: Вы слушали программу «Читай».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

моих не видно никому. Ну что ж, Арлекин, я видно, неплохой.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Слушайте радиоспектакль «Робби. Верный рыцарь», созданный по рассказу известного американского писателя-фантаста Айзека Азимова «Я робот».
2: Я робот. Спасибо, профессор Келвин. Я полагаю, что нашим радиослушателям было интересно услышать, как звучат голоса ваших роботов. Как я уже говорил вам, профессор, радиокорпорация, которую я представляю, ведет эту передачу для миллионов радиослушателей. И...
3: Простите, мистер...
2: Смит, Генри Смит.
3: Нельзя ли покороче, мистер Смит? У меня мало времени.
2: Да-да, я понимаю. Доктор Келвин, а можно попросить ваших роботов немного рассказать о себе? Ну, чем они занимаются?
3: Я думаю, они вам не откажут. Верно, друзья?
4: Разумеется.
5: С удовольствием. Почему бы не рассказать?
3: Очень хорошо, очень хорошо. Кто начнет? Может быть, ты, Спиди?
6: Я готов, доктор Келвин.
3: Спиди у нас поэт. Пожалуйста.
6: Последнее время я творю для детей. Растет цветочек аленький под дубом вековым. Расти, расти, мой маленький, склонился дуб над ним.
3: По-моему, это очень трогательно, Спиди.
7: Я разделяю ваше мнение, профессор Келвин. На стихи Спиди я написал песню, и ее уже поют дети.
3: Как вы догадались, Майкл, наш композитор, тоже робот. Спасибо, Спиди, спасибо, Майкл. Теперь твоя очередь, Дэйв.
8: Я робот-рудокоп. Ни поэт, ни композитор, рудокоп я. Джентльмены, этим все сказано.
3: Как ты себя чувствуешь, Дэйв?
8: Благодарю вас, доктор Келвин. Немного устал. Можно я присяду?
3: Конечно, Дэйв, отдохни. Ну а что интересного скажешь ты, Эрби? Эрби – робот-ученый.
9: Да, я ученый, доктор Келвин. Кстати, только что я ознакомился с гиператомной теорией, которую вы мне дали.
3: Ну и что ты скажешь о ней?
9: Это невероятно просто. До смешного просто. Видите ли, когда гамма и моночастицы взаимодействуют между собой в магнитном поле под влиянием силы гравитации...
3: Нет, Эрби, мне за тобой не угнаться. Подробнее ты мне расскажешь об этой теории в другой раз. Ну и, наконец, тебе слово, Джейн.
10: Добрый день, доктор Келвин. Добрый день, дорогие радиослушатели. Я робот-секретарь. Гарантирую абсолютно точную и аккуратную работу.
3: Спасибо, Джейн. Мы в этом не сомневаемся. Спасибо, друзья.
2: Да, спасибо, спасибо. Замечательно. Благодарю вас, профессор Келвин. Если вы позволите, я бы хотел задать несколько вопросов лично вам.
3: Задавайте.
2: Фирме US Robots, производящей роботов, 75 лет. А сколько лет вы занимаетесь роботами?
3: 50.
2: 50.
3: Да, в 2008 году я получила степень доктора и начала работать в US Robots.
2: 50 лет с роботами. Немалый срок.
3: Ничуть, если это ваше прошлое и ваше любимое дело. Я думаю, как быстро они пролетели, эти 50 лет. Кстати, вам, вероятно, уже успели сказать, что за это время я стала сама похожа на робота и что во мне нет ничего человеческого.
2: Что вы, доктор Келвин?
3: Ну, хорошо, что вы еще не научились врать, Генри. Впрочем, я вас перебила.
2: Профессор, вы робопсихолог, много лет изучаете психологию роботов. Что вы можете сказать о них?
3: Сколько вам лет?
2: 23.
3: Тогда вы не помните, каким был мир без роботов. Было время, когда перед лицом Вселенной человек был одинок и не имел друзей. Теперь у него есть помощники, создания более сильные, более надежные, более эффективные, чем он, и абсолютно ему преданные.
2: Вот как?
3: Да.
2: Но вы наградили роботов такими эпитетами, профессор. А ведь робот – это робот. Механизм и металл. Электричество и позитроны. Пусть у роботов есть разум, так сказать, разум, воплощенный в железе. Но ведь разум, создаваемый человеком, а если нужно, и уничтожаемый человеком.
3: Совершенно верно.
2: Ну вот видите? А как это согласуется с вашим утверждением, что...
3: Отлично согласуется. Вы не работали с роботами, и вы их не знаете. Они благороднее и лучше, чем многие из нас.
2: Даже так...
3: Даже так?
2: Ну что ж, я был бы рад услышать кое-что в подтверждение сказанному вами. И тогда...
3: Вы знакомы с тремя законами роботехники?
2: А, разумеется.

0: случаев, когда...
1: Когда эти приказы противоречат первому закону, верно?
0: Верно, верно, верно, совершенно правильно. А третий?
1: И третий закон. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит.
0: Первому и второму законам.
1: Правильно. А теперь скажите, Генри, что вы думаете об этих законах роботехники?
0: Что я думаю о них? Хм. Да ведь если хорошенько вдуматься, эти три закона совпадают с основными нравственными правилами людей?
1: Так, очень хорошо.
0: Ну, конечно, конечно. Например, каждый человек наделен инстинктом самосохранения. Но он должен заботиться не только о себе, но и о других.
1: Не правда ли?
0: Да.
1: Он должен вступаться за своих друзей, даже рисковать своей жизнью ради других. И вот робот, созданный разумом человека, безупречно исполняет человеческие законы. А скажите, Генри, всегда ли и все ли люди безупречно выполняют эти свои законы?
0: Да нет. Нет, не все и не всегда, да.
1: Теперь вам, я думаю, понятно, почему я утверждаю, что роботы благороднее и лучше, чем многие из нас. Разве по человеческим законам живут наши продажные политиканы, наши бизнесмены, готовые ради наживы продать отца родного? А гангстеры?
0: Да. Да, на роботов можно положиться. Единственное, чего нельзя от них требовать, это чтобы они решали за человека, что ему на пользу, а что во вред.
1: Посмотрите на так называемых добропорядочных американцев. Вот возьмите хотя бы историю с Робби.
0: Робби – это имя мальчика?
1: Нет, так звали робота. Это было время, когда мы выпускали роботов только для использования на Земле. Сколько же мы выслушали тогда проклятий и протестов. Религиозные организации протестовали из-за своих предрассудков, обыватели кричали «караул», нас называли создателями демонов и святотатцами. Вот в это самое время и был выпущен Робби. Он был продан в один дом в качестве няньки.
0: Простите, кого?
1: Няни. Робот был нянькой у одной девочки. Ее звали Глория. Ей было тогда 8 лет.
2: Моя очередь прятаться.
3: Хорошо.
2: Отвернись к дереву.
3: Отвернулся.
2: Включай секундомер. Смотри, не подглядывай и не пропускай счета!

0: Нашел, нашел.
1: Ты подглядывал?
0: Я не подглядывал. Твое платье торчало из-за камня, я тебя сразу увидал.
1: Все равно ты подглядывал. И потом мне надоело играть в прятки, я хочу кататься.
0: Я никогда не подглядываю.
1: Ну ладно, я просто так сказала, что ты подглядываешь. Ну покатай меня, Робби. Ну пожалуйста, Робби. Ну пожалуйста, покатай меня, а то я заплачу.
0: Не имею такой привычки подглядывать.
1: Ах так? Если ты меня не покатаешь, я больше не буду тебе рассказывать сказок. Вот ты все, никогда.
0: Ну ладно. Давай-ка, садись ко мне на плечи. Вот так.
1: Здорово! Какой ты сильный! Ты самолет, Робби.
0: Самолет.
1: Ты большой серебристый самолет. Только вытяни руки, раз уж ты самолет.

0: За нами гонятся пираты! Огонь! Так, один готов! Так, еще двое! Давай, Робби, не жалей боеприпасов! Все, молодец! Победа! На посадку!
1: Есть!
0: Видишь эту зеленую поляну? Садимся на нее!

0: так смотришь?
1: Ты обещала сказку.
0: Ах, сказку? Какую?
1: Про Золушку.
0: Опять? Ну я же тебе про Золушку миллион раз рассказывала. Ну как она тебе не надоела? Это же сказка для маленьких.
1: Про Золушку.
0: Ну что с тобой делать? Ладно, так вот. Давным-давно жила красивая девочка, которую звали...
1: Элла.
0: Элла. А у нее была ужасно жестокая...
1: Мачеха.
0: И две очень некрасивые и очень-очень жестокие сестры.
2: Глория!
0: Глория! Мама зовет. Лучше отнеси меня домой, Робби, а то мама будет сердиться.
3: Я кричала до хрипоты, Глория. Где ты была?
0: Я была с Робби, мама. Я рассказывала ему про Золушку и забыла про обед.
3: Жаль, что Робби тоже забыл про обед. Можешь идти, Робби. Ты ей сейчас не нужен.
1: Слушаюсь, миссис Вестон.
3: И не приходи, пока не позову.
1: Да, миссис Вестон.
0: Погоди, мама, нужно, чтобы он остался. Я еще не кончила про Золушку. Я ему обещала рассказать про Золушку и не успела.
3: Глория.
0: Ну, честное-пречестное слово, мама, он будет сидеть тихо-тихо, так что его и слышно не будет. Он может сидеть на стуле в уголке и молчать. Правда, Робби?
1: Да, я буду молчать.
3: Глория, если ты сейчас же не прекратишь, ты не увидишь Робби целую неделю.
0: Но ведь Золушка его любимая сказка, а я не успела ее рассказать.
3: Ты еще здесь, Робби? Я же сказала, ты сейчас не нужен.
1: Я ухожу, миссис Вестон.
0: Мама!
3: Противный робот.

0: Джордж.
1: Угу.
0: Джордж, послушай.
1: Я слушаю.
0: Может быть, ты отложишь эту газету и посмотришь на меня?
1: Пожалуйста. Пожалуйста. В чем дело, дорогая?
0: Дело в Глории, Джордж, и в этой ужасной машине.
1: Какой ужасной машине?
0: Джордж, пожалуйста, не прикидывайся, будто ты не понимаешь, о чем я говорю. Речь идет о роботе, которого Глория зовет Робби. Он не оставляет ее ни на минуту.
1: Ну, а почему он должен ее оставлять? Он для этого и существует. И потом он, дорогая, он никакая не ужасная машина. Это лучший робот, какого можно было достать за большие деньги. И он стоит этих денег, право. Он куда лучше половины моих служащих.
0: Слушай меня, Джордж. Я не хочу доверять своего ребенка машине. И мне все равно, умная она или нет. У нее нет души. И никто не знает, что у нее на уме. Нельзя, чтобы за детьми смотрели всякие металлические штуки.
1: Когда это ты так решила? Он с Глорией уже 2 года, а до сих пор...
0: Да. Сначала все было по-другому. Ну, как-никак новинка. И у меня стало меньше забот, да. И потом это было так шикарно.
1: Вот видишь.
0: А сейчас... Сейчас я не знаю.
1: Послушай, Грейс, роботу можно бесконечно больше доверять, чем няне. Ведь Робби был построен только с одной целью – ухаживать за маленьким ребенком. Все его, ну, как бы это сказать, ну, мышление, что ли, рассчитано специально для этого. Он просто не может не быть верным, любящим, добрым, понимаешь? Он просто устроен так. Согласись, не о каждом человеке это можно сказать.
0: Но что-нибудь может испортиться? Ну, какой-нибудь там, ну, я не знаю, ну, какая-нибудь мелочь сломается. И что тогда? Эта ужасная штука начнет буйствовать и...
1: Ну, это... Право, это просто смешно. Ты же знаешь, что робот не может причинить вред человеку. При малейшем намеке на то, что может быть нарушен этот первый закон... Робот сразу выйдет из строя, иначе и быть не может. Понимаешь, тут точный математический расчет.
0: Я не понимаю и ничего не хочу понимать в устройстве этих ужасных роботов. Я знаю только одно. Девочка не должна воспитываться так, как сейчас. Ну, посуди сам. Кругом десятки мальчиков и девочек. Многие из них из очень хороших, богатых семей. Ей следовало бы дружить с ними. А она не хочет ни с кем из них играть. Она не желает даже подходить к ним, пока я ее не заставлю. Так больше продолжаться не может. Послушай, Джордж, в поселке тоже недовольны Робби.
1: Недовольны Робби?
0: Да. И это началось уже давно. Я просто не хотела тебе говорить. Но больше скрывать этого не могу.
1: Не понимаю.
0: Да. Почти все соседи считают, что Робби опасен. По вечерам детей даже близко не пускают к нашему дому.
1: Но мы же доверяем ему своего ребенка.
0: В таких делах не рассуждают.
1: Ах, вот как. Ну, хорошо. Пусть. Мне нет до них никакого дела.
0: А мне есть. Мне приходится встречаться с ними каждый день. И они говорят, что в городе теперь с роботами еще строже. В Нью-Йорке, например, недавно приняли постановление, которое запрещает роботам появляться на улицах от восхода до захода солнца.
1: Но наш Робби не ходит по улицам. Он живет дома. Никто не может запретить нам его держать.
0: Послушай, Джордж, ты ведь хочешь, чтобы Глория выросла нормальной? Чтобы она смогла занять свое подобающее ей место в обществе. Ты ведь хочешь этого, Джордж?
1: Я хочу, чтобы она заняла свое место. Да, я хочу, но...
0: Джордж, мы должны избавиться от этого ужасного робота. Если ты меня любишь, ты это сделаешь.
1: Грейс?
0: Да. Ты можешь вернуть его компании. Я уже узнавала. Это можно сделать.
1: Грейс. Ты хочешь отнять Робби у Глории?
0: Для ее же пользы.
1: Ну как же ты собираешься сделать это?
0: Ну, это мы как-нибудь придумаем.

0: Хорошо, что вернулись. Сейчас будем ужинать. Понравился тебе фильм, Глория?
1: Очень, мама. Особенно, когда Фрэнсис Фрэн так тихо-тихо пятился назад и прямо в руки человека-леопарда. А потом ему пришлось бежать. Папа, а на Луне водятся люди-леопарды?
2: Скорее всего, нет. Это просто смешные выдумки.
1: Жаль, что Робби не пускает в кино. Ему бы так понравилось. Ну ничего, я ему все расскажу. Робби! Робби! Наверное, он сидит в комнате и дуется на меня за то, что я не взяла его с собой. Папа, тебе придется объяснить ему, что его в кино не пустили бы. Мне он может не поверить, но уж если ты ему скажешь, он будет знать, что так оно и есть. Да, пап?
0: Глория?
1: А?
0: Глория, иди-ка сюда. Посмотри. Ну?
1: Ну? Ой, какая чудная собачка! Какая же ты хорошая! Это мне, мама!
0: Тебе, Глория! Ты видишь, какая она хорошая, мягкая, пушистая, какая хорошая! Я рада, что она тебе понравилась. Она очень добрая, и она очень любит маленьких девочек. Ты хорошая
1: девочка. И она будет со мной играть?
0: Ну, конечно! Она может делать всякие штуки. Хочешь посмотреть?
1: Давай, хочу! Подожди, подожди! Я хочу, чтобы Робби тоже на нее посмотрел. Я позову его, мама. Робби! Робби, иди посмотри, кого мне подарили папа с мамой. Они подарили мне собаку.
2: Я не могу смотреть ей в глаза.
0: Ничего, ничего, ничего, ничего, ничего. Обойдется, обойдется.
1: Мама! Мама, а Робби нет в комнате. А где он? Где Робби, мама?
0: Ты... Не расстраивайся, Глория. По-моему, Робби ушел.
1: Ушел? Куда? Куда он ушел, мама?
0: Никто не знает, дорогая. Просто ушел. Я его искала, искала, искала. Не могла найти.
1: Значит, он больше не вернется?
2: Ну, может быть, мы его скоро найдем. Мы будем искать, Глория.
0: А тем временем ты можешь играть с новой собачкой. А ты знаешь, как ее зовут? Ее зовут Молния. И она умеет...
1: Я не хочу эту противную собаку! Верните мне Робби! Я хочу, чтобы вы нашли Робби!
2: Глория... Глория!
0: Подожди, Джордж, подожди. Глория. Ну что ты? Ну подожди, Глория, Глория, ну что ты плачешь? Робби, это всего-навсего машина, старая, скверная машина. Он не живой.
1: Ничего! Никакая он не машина! Он такой же человек, как вы и я! Он мой друг! Вы понимаете, я хочу, чтобы он вернулся, мамочка! Я хочу, чтобы он вернулся!
2: Глория, Глория!
0: Да, оставь ее, Джордж!
2: Я не могу смотреть ей в глаза. Мало того, что мы отняли у девочки ее лучшего друга, мы еще врем ей. Врем нашей единственной дочери.
0: Подумаешь, а кто не врет? Люди есть люди. И мы не исключение. Ради блага нашей дочери я еще 100 раз совру.
2: Ну, ты слышишь, она плачет.
0: Ничего, ничего, ну пусть выплачется. Детское горе недолговечно. Через несколько дней она забудет о существовании.

0: Да, Грейс, да, я понимаю. Прошло уже 3 месяца, а Глория...
1: Ну, Глория перестала плакать.
0: Она перестала и улыбаться.
1: Мне пришлось сегодня отдать собаку. Глория сказала, что терпеть ее не может. Джордж, я сойду с ума. Вообще, мы в самом глупейшем положении, о каком я только слышала. Представь себе, ребенок чахнет из-за разлуки с роботом.
0: Может быть, нам снова взять Робби. Знаешь, это вполне возможно. Я свяжусь...
1: Нет, я даже слышать об этом не хочу. Мы так легко не сдадимся. Мой ребенок не будет воспитан роботом, если даже понадобятся годы, чтобы отучить ее от Робби.
0: Годы? Еще год. Я посидею раньше времени.
1: Немного же от тебя помощи, Джордж. Я знаю, что надо делать. Нужно переменить обстановку. Ну, конечно же! Здесь она не может забыть Робби. Здесь о нем напоминает каждое дерево, каждый камень.
0: Какую же перемену обстановки ты придумала?
1: Мы повезем ее в Нью-Йорк.
0: В Нью-Йорк? Когда?
1: Немедленно, завтра.
0: Послушай.
1: Ну?
0: Грейс, ты знаешь, что такое Нью-Йорк в августе? Там невозможно жить.
1: Да, но там живут миллионы людей.
0: Только потому, что им некуда уехать. Иначе там они не стали бы жить.
1: Так вот теперь и нам придется там пожить. Мы переезжаем, как только соберем вещи. В Нью-Йорке Глория найдет достаточно развлечений и достаточно друзей. Это встряхнет ее и заставит забыть о роботе.
0: О, Господи! Эти раскаленные улицы!
1: Мы должны, Джордж, это сделать. Должны! Глория похудела за месяц на 5 фунтов. Здоровье моей девочки для меня важнее, чем твои удобства. Иди и позови Глорию, иди.
0: Хорошо. Жаль, что ты не подумала о здоровье своей девочки, прежде чем лишать ее любимого робота.
1: Что ты там бормочешь, Джордж? Ну, скорее!
0: Глория, детка, зайди, пожалуйста, к нам.
2: Да, папа.
1: Глория, девочка моя, мы едем в Нью-Йорк. Ты хочешь там побывать? Хочешь туда поехать?
2: В Нью-Йорк? Хочу, мама.
1: Ну, ты ведь еще не была в Нью-Йорке, а там очень интересно. Правда, Джордж?
0: Конечно. Там множество музеев, парков.
1: Мы совершим путешествие по Гудзону на пароходе. Ты никогда не видела парохода? Ой, он очень смешно выглядит. Ты ж такой старомодный.
0: А еще мы слетаем на экскурсию в стратосферу.
1: Да.
0: Ты знаешь, это захватывающее зрелище. Представь себе, там небо пурпурно-фиолетового цвета. На нем загораются звезды, а земля далеко-далеко внизу.
1: Да.
0: Она покрыта туманом и похожа на огромную вогнутую чашу.
1: Ну, что ты молчишь, Глория? Тебя это не радует?
2: Радует.
1: Вот, а еще мы сможем погрузиться на подводном корабле в глубины пролива Лонг-Айленд.
2: А когда мы едем, мам?
1: А вот как только соберем вещи?
2: Тогда я не буду терять времени.
1: Да, Глория, ты можешь собираться.
2: Я быстро соберу свои вещи, мама. Спасибо, мама!
1: Ну, что ты скажешь, Джордж? Вот, слышишь, она уже поет. Я же говорила, нужно заинтересовать ее чем-то, и она забудет об этом ужасном роботе.
0: Живем, увидим.
1: Я уверена, что так и будет. Все эти огромные дома и множество людей, и всякие интересные вещи не могут не подействовать на нее. Слышишь, Джордж, слышишь? Ой, у меня прямо гора с плеч.
2: Мама, я знаю, зачем мы едем в Нью-Йорк.
1: Да? Зачем же?
2: Вы мне не говорили, потому что хотели, чтобы это был сюрприз. А я все равно знаю. Мы едем в Нью-Йорк, чтобы найти Робби, правда?
1: Робби?
2: Ну да! Мы будем искать!

0: Джордж, закрой окно. От этого шума можно сойти с ума.
1: Да, да, ты права. Вот уже месяц, как мы в Нью-Йорке. Господи, это же настоящий ад.
0: Ну, зато мы сделали все возможное, чтобы заставить Глорию забыть об этом ужасном роботе.
1: По-твоему, нам это удалось?
0: Ну, во всяком случае, она больше не требует, чтобы мы наняли сыщиков.
1: Она забывает о любом, самом захватывающем зрелище, как только поблизости оказывается какой-нибудь робот.
0: О, боже мой.
1: Да, жара. Думаешь, почему она так рвется в музей науки и промышленности? Она надеется увидеть там робота.
0: Мы не пойдем туда.
1: Напротив, я думаю, нам следует пойти. В музее открылась специальная выставка для детей. Глория увидит, как спокойно относятся к роботам другие дети. И, быть может, успокоится сама.
0: О, Джош, делай как хочешь. Я совершенно выбилась из сил.

0: какая прекрасная выставка для детей.
1: Ой, очаровательная выставка.
2: Последние достижения науки и техники.
3: Уважаемые посетители, на втором этаже вы можете встретиться с роботом, отвечающим на вопросы.
1: Джордж.
4: Да, давай.
1: Джордж, а где Глория? Глория!
4: Странно. Только что она была с нами.
3: Повторяю, вас ждет робот, который может ответить на ваши вопросы.
5: Я знаю, где она.
4: Ты думаешь?
5: Да, я уверена, что она улизнула от нас к этому роботу.
6: А скажите, мистер робот, сколько будет 14 в квадрате?
7: Да.
8: 14 в квадрате равняется 196.
9: Восхитительно. А каковы в данный момент температура и давление воздуха?
8: Температура воздуха 22,2 градуса. Давление 762,508 миллиметров ртутного столба.
4: Может быть, вы ответите, какой атомный вес натрия?
8: Атомный вес натрия 23.
10: Мистер Робот, отвечающий на вопросы, а не можете ли вы мне помочь?
8: Я могу помочь вам.
10: Большое спасибо, мистер Робот. Вы не видели Робби?
8: Кто это Робби?
10: Это робот, мистер Робот. Он примерно вот такого роста, мистер Робот. Ну, немножечко выше. И он очень хороший. Знаете, у него есть голова. У вас нет, мистер Робот, а у него есть.
8: Робот?
10: Да, мистер Робот. Как вы, мистер Робот. Только он очень, очень похож на настоящего человека.
8: Робот, как я?
10: Да, мистер Робот.
8: Я не видел.
5: Ну вот же она! Вот она, Глория! Глория! Ну что ты здесь делаешь, противная девчонка? Ну ты знаешь, что папа и мама перепугались чуть не до смерти. Ну зачем ты убежала?
10: Я только хотела посмотреть на робота, отвечающего на вопросы. Я думала, что он, может быть, знает, где Робби. Ведь они оба роботы. Я должна найти Робби, мама! Я должна его найти!
5: Господи! О, Господи, опять этот Робби. Идем, Джордж, я больше не могу.
4: Ну, успокойся, дорогая.
2: Глория, пойди посмотри вот на этот электромагнит. Видишь, какой он огромный? Ну, пойди. Мы с мамой к тебе подойдем.
4: Успокойся, дорогая.
5: Ой, Боже. Грейс,
4: успокойся. Послушай, у меня есть идея.
5: Идея? Какая идея?
4: Насчет Глории.
5: Ой, я знаю твою идею. Ты собираешься предложить мне снова купить этого робота?
4: Нет.
5: Нет?
4: Нет.
5: Ох, ну, тогда я слушаю. Может быть, хоть ты что-нибудь придумаешь? Все, что я сделала, ни к чему не привело.
4: Так вот, что мне пришло в голову.
5: Ну, что?
4: Все дело в том, что Глория думает о Робби как о человеке, а не как о машине.
5: Ну?
4: Естественно, она не может забыть его.
5: Ну.
4: А вот если бы нам, думаю, удалось убедить ее, что Робби – это всего-навсего куча отдельных стальных листов и медного провода, оживленные электричеством, тогда она перестанет по нему тосковать. Это психологический подход. Понимаешь?
5: Понимаю. Понимаю. Да, но... А как ты собираешься это сделать?
4: Очень просто. Как ты думаешь, где я был вчера вечером?
5: Где?
4: В фирме US Robots. Я уговорил Робертсона показать нам завтра все его владения. Мы пойдем втроем. И вот увидишь, когда мы все посмотрим, Глория убедится, что робот – это не живое существо.
5: Послушай, Джордж, дорогой, а ведь это неплохая идея.
4: У меня другие.

0: Итак, я надеюсь, вы поняли, что в производстве роботов важную роль играют и фотоэлементы.
1: Да-да-да-да-да, это очень интересно. Да. Правда, Глория? Я так и думала, что робот – это всякие механические штуки и ничего больше.
2: Извините меня, Робертсон, а есть ли у вас на заводе участок, где работают одни роботы?
0: Что? А, да-да-да. Конечно, конечно, разумеется, есть. Некоторым образом заколдованный круг. Роботы производят новых роботов.
2: Понятно.
0: Ну, конечно, как правило, мы этого не практикуем, но очень небольшое количество роботов производится руками роботов. Просто в качестве научного эксперимента.
2: Понятно.
0: Видите ли...
2: А можно нам посмотреть этот участок? Это было бы очень интересно. Правда, Глория?
3: Да, папа.
0: Да-да. Да, сейчас я вам покажу этот участок. Пожалуйста, сюда, господа.
2: Пожалуйста. Пожалуйста,
1: идем
2: сюда.
1: Да, Брис.
0: Не переступайте барьер. Не переступайте барьер.
1: Хорошо. Нет, нет, хорошо, нет, нет, нет, нет.
0: Вот одни роботы. 5 человек только присматривают за ними. Они даже не находятся в этой комнате. А между тем, за 5 лет с тех пор, как мы начали эксперимент, не было ни единой неисправности.
4: Девочка, назад! Туда нельзя! Никому нельзя! Остановитесь!
1: О, Боже! Трактор!
0: Автоматический трактор! Кто его выпустил?
1: Трактор!
4: Остановите трактор!
5: Остановите же трактор!
1: Спасите! Спасите ее кто-нибудь! Люди, вы меня спасите!
4: Стойте! Стойте!
1: Спасите!
0: Стойте, поздно!
6: Мама!
7: Мама!
8: Слышь!
7: Слышь!
8: Ты меня слышишь?
0: Она потеряла сознание. Сейчас она придет в себя. Сейчас она придет в себя.
1: О, Боже!
9: О, Боже!
0: Трактор!
4: Кто его выпустил?
0: Остановите трактор!
4: Остановите трактор!
1: Спасите ее! Вы люди или нет? Кто-нибудь спасите!
4: Глория!
1: Глория!
4: Грейс! Ты меня слышишь?
1: Боже мой, я сошла с ума.
4: Приди в себя, Грейс. Ну, пожалуйста. Ну, выпей воды. Вот так вот. Ты видишь, Глория жива. Жива и невредима. Робби спас ей жизнь. Если бы не он... Это же просто страшно подумать. Ну, выпей воды, Грейс.
1: Ой, девочка моя... Ой, я думала, я умру, когда этот автоматический трактор мчался на нее.
4: Ну, успокойся.
1: Это ты все устроил.
4: Я?
1: Да, да. Робби не предназначался для работы на заводе. Ты нарочно устроил так, чтобы его посадили здесь, чтобы Глория его нашла. Это ты все устроил, ты.
4: Ну, я. Но, Грейс, откуда я мог знать, что встреча будет такой бурной, и потом Робби спас ей жизнь. Ты должна это признать. Ты не сможешь отослать его снова.
1: Ну, хорошо. Ну, пожалуй, он может остаться у нас, пока его ржавчина не съест.
3: Робби! Какой ты хороший, теплый, мой Робби.
2: Глория.

0: Случайно я была свидетельницей этой сцены. Я была тогда совсем молодой. Но я и до сих пор помню, как Глория обняла его за шею и что-то шептала на ухо роботу. А руки Робби, отлитые из хромированной стали и способные завязать бантиком двухдюймовый стальной стержень, нежно обвивались вокруг девочки, а его глаза светились темно-красным светом.
1: Робби спас ее, рискуя собой.
0: Еще бы. Трактор проехал по тому месту, где была Глория, на полсекунды позже робота. Кроме Робби, никто не отважился бы на это.
1: Да, так может поступить только рыцарь. Хороший, самоотверженный человек.
0: Или робот.
1: Да, теперь я понимаю, профессор Келвин, почему вы говорите о роботах с такой любовью. Вы создаете их по образу самых лучших людей.
0: Я рада, что вы это понимаете, Генри.
1: Доктор Келвин, наверное, вы еще много интересного смогли бы рассказать о роботах.
0: Мое время кончилось, Генри. Давайте поговорим об этом как-нибудь в другой раз.

0: эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.
0: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1974 году фирма «Мелодия» выпустила первый миньон Московского вокально-инструментального ансамбля «Музыка», руководитель Николай Воробьев. С этой пластиночки предлагаю вашему вниманию композицию Романа Майорова и Игоря Кохановского, которая называется «Пеппи».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org.
4: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1965 году популярный итальянский певец Джанни Моранди записал песню композитора Джанни Паоли «Анджела». Валерий Ободзинский спел песню «Анджела» на русском языке. Эта запись появилась на втором миньоне певца, выпущенном в 1967 году. Русский текст Леонида Дербенева. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Наш верный друг.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.
2: Спасибо.

0: Вы слушаете авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире Радио Рансис. С вами Анка-переводчица. Всем привет! И снова в оперу. И снова Моцарт. Вольфганг Амадей. «Свадьба Фигаро». Бытовая комическая опера, в которой Моцарту, первому в истории музыкального театра, удалось ярко и многосторонне раскрыть в действии живые индивидуальные характеры и их взаимоотношения. Действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Сердце интриги – Фигаро, камердинер графа. Это невероятно остроумный и мудрый человек, ближайший помощник и советник графа в обычное время, но сейчас впавший в немилость. Причина недовольства графа в том, что Фигаро решает жениться. Итак, всего один безумный день из жизни графа Альмавивы, его камердинера Фигаро и всех прочих. Мы будем слушать арию «Фигаро». Фигаро отправляет юного пажа Херубино на войну. «Non piandrai farfallone amoroso» – «Не ходить тебе больше влюбленным пижоном» – поет Эрих Кунц.

0: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Русская версия прозвучит в исполнении Георгия Абрамова. Сейчас все будет понятно.
1: Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, отдались женской ласки прельщенный. Недовольно ли играть и смеяться, не пора ли мужчиною стать? Надо с детством тебе распрощаться, час настал, должен ты воевать.

ты забудь про веночки, цветочки и про женские ласки забудь. Что тебе волновали на грудь? Не горюй, красавец юный, скорбь не вечна, пусть беспечно звучат сердца струны. Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, ты заботами здесь окруженный. Жил, не зная заботы и лишения, не пора ли мужчиною стать? Срок достал и с собой без сомнения, ты украсишь победную рать.

через леса и через долины, и болоты, и пучины, вместо песенок тромбоны, барабаны, бомбардоны разревутся на все тоны, разнесутся далеко. Не забудь, что все девицы дорожат так мундиром, что есть смысл возвратиться через год этим командиром. Воин стал ты, бояв закаленный, всюду встретишь прием благосклонный, будешь пить, танцевать, увлекаться и с перцами песчонно играть. А теперь будь пора собираться, надо прежде мужчиною стать.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. А следующий голос, думаю, узнают многие. Георг Отц исполнит арию «Фигаро» на эстонском языке.

В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ох уж этот Фигаро, ох уж этот Моцарт. Будем почаще в оперу ходить. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Viel Glück, meine Freunde. Ciao, mi grandi amici.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Не открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Еще одна песня о любви, называется «Луна».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне. Этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Конечно, хочется сказать спасибо тем людям, которые все-таки устроили это замечательное мероприятие.

куда-то я спешил всегда. Призрачное счастье догонял, и мелькали даты, унося года.

мне от неудач. В жизни много черных, трудных дней. Вдруг прихватит сердце, хоть кричи, хоть плачь.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Время от времени ко мне в частном порядке обращаются люди с вопросами о том, какие ТВ-приставки на Android доступны и какими можно пользоваться и управлять с помощью TalkBack. Вопрос очень нетривиальный, потому что ситуация с доступностью Android-приставок сейчас ухудшается. И поэтому я подумал, а почему же я им в частном порядке вот так подробно расписываю, что да как. Надо записать опять очередной выпуск, где изложить современную ситуацию, которую я наблюдаю в плане доступности ТВ-приставок на Android. Сначала для тех, кто не в курсе, напомню, что ТВ-приставка – это такое устройство, внутри которого находится Android, либо Android TV, либо так называемый Android AOSP, то есть Android Open Source Project. Туда можно либо установить TalkBack, либо он там уже установлен, и с помощью физической клавиатуры и пульта работать с этой приставкой, используя привычные по сенсорным устройствам или какие-то адаптированные под Android TV приложения. Вроде бы все просто, но проблема состоит в том, что в отличие от сенсорных устройств, доступностью Android-приставок практически никто отдельно не занимается. И если те, кто мою передачу не слушает или не подготовился, пытаются полагаться на обзоры от зрячих в интернете и купить какую-нибудь приставку в онлайн-магазине, которая вроде бы и хорошая, и дешевая, а потом обнаруживают, что там либо вообще TalkBack нельзя установить, либо установить его можно, но переключиться на отличный от Google синтезатор нельзя. А использовать гугловский синтезатор, на мой взгляд, для полноценной работы это очень-очень-очень тяжелые для психики испытания, поэтому нужно заранее знать, с какой приставкой проблем не будет, а с какими проблемы могут возникнуть. Вот об этом я сегодня и попытаюсь поведать. Сначала хочу сказать, что приставки, во-первых, можно разделить на два типа по форм-фактору их корпуса. Это ТВ-боксы, то есть квадратная коробочка, которая через блок питания питается от обыкновенной розетки сети 220 вольт. На такой коробочке имеются различные разъемы. Это обязательно HDMI порт, обязательно аудиовыход, иногда отдельный оптический выход для подключения какого-нибудь ресивера или продвинутой аудиосистемы. Один, иногда два, иногда даже четыре USB порта. Вот это самое важное преимущество. Ну, иногда разъем для карты памяти. А так называемые ТВ-стейки – это устройство, где никаких разъемов нет, там только разъем для подключения питания. И они имеют только HDMI-штекер. Питаются они от USB-порта телевизора, хотя их, конечно, можно запитать и от обыкновенного блока напряжением 5 вольт. Но можно их и от USB-порта телевизора. И они либо с помощью удлинителя, либо непосредственно прямо втыкаются в HDMI-порт телевизора или монитора, питаются от USB-порта, но там нет никаких разъемов, только Bluetooth и Wi-Fi. И с их помощью можно самый обыкновенный дешевый телевизор, где нет никакого андроида, превратить в полноценный смарт-телевизор или даже монитор, где есть HDMI-разъем. И вот с помощью этих самых ТВ-стиков или ТВ-боксов можно вполне полноценно работать с помощью TalkBack. Но проблема состоит в том, что есть устройство на нетронутом Android TV от Google. Там TalkBack, конечно, есть, и запустить его можно прямо с пульта. Вот с запуском уже начинаются нюансы.
0: Инфотрон.
1: Вообще, канонически, в изначальном Android TV TalkBack запускается следующим образом. Нужно нажать и удерживать одновременно стрелку вниз на пульте и кнопку «Домой». Но так TalkBack запускается только на сертифицированных Google приставках. Таких очень мало. А вот, например, приставки от Mikul или Xiaomi, где тоже TalkBack встроен, они предлагают запускать TalkBack более привычным образом. Это удержанием одновременно обеих кнопок громкости на пульте. Так что где-то можно так, где-то можно эдак. А вот все остальные приставки, которые через меня проходили, там не работал ни первый, ни второй способ запуска TalkBack. А на приставках вот с этим самым Android AOSP Это суррогат андроида, когда берется андроид, предназначенный для планшетов, и переделывается под устройство без сенсорного экрана. Получается вот такой суррогат, и там, как правило, токбэк вообще нет. Правда, его можно легко установить из магазина Google Play Market. И вот здесь очень важный момент. Сейчас все больше производителей на приставке устанавливают именно Android TV. Поэтому найти приставку современную, с хорошими техническими показателями на Android AOSP, да еще чтобы там без проблем можно было пользоваться TalkBack, это весьма нетривиальная задача. Большинство приставок, как, например, вышеупомянутые приставки от Xiaomi, Mi Cool, еще от Tenix, есть приставка сертифицированная на Android TV, вот там установлен именно Android TV. Хотя до сих пор китайские приставки можно найти на вот этом Android AOSP. Там, скорее всего, TalkBack не будет, но с помощью зрячего помощника вам нужно будет зайти в Google Play Market и набрать запрос TalkBack. Там появится найденная служба спецвозможностей, ее устанавливаете, устанавливаете синтезатор и проверяете. Если все запустилось и заговорило, то дальше на Android AOSP вообще никакой разницы по сравнению с использованием смартфонов и планшетов нет. Там установлен привычный по планшетам и смартфонам Android, не Android TV. Туда можно устанавливать абсолютно те же самые приложения, которые вы используете, ну, скажем, на смартфоне. Магазин приложений там тоже точно такой же. Правда, приложение обычно запускается в режиме TV, поэтому пользоваться ими нужно с физической клавиатурой. Да, сразу хочу предупредить, если кто-то думает, что вы сможете полноценно с помощью TalkBack работать только с пульта, ничего подобного даже близко нет. Без физической клавиатуры работать с TalkBack и на Android TV, и на Android AOSP практически нереально. Нужно использовать команды Alt плюс стрелка влево-вправо, перемещаться по нефокусируемым элементам, а с пульта вы можете переходить только по фокусируемым элементам, поэтому большую часть информации, которую зрячий просто видит на экране, так называемый статичный текст, с пульта вы не прочитаете. А вот с помощью команд TalkBack клавиатурных вы вполне можете прочитать все, что на экране отображается. Поэтому прежде всего подумайте о том, как вы будете подключать клавиатуру. Если речь идет об Android TV стиках, то только по Bluetooth можно подключить клавиатуру, хотя есть на всяких китайских онлайн-магазинах так называемые USB-хабы, которые можно подключить к порту microUSB, который предназначен для питания, а уже через этот хаб подключить что-то посредством USB обыкновенного. Но обычно все только по Bluetooth. Инфотрон. Что касается доступности Android TV, здесь уже начинаются ограничения и неудобства. Если вы думаете, что на Android TV вы сможете работать с устройством точно так же, как вы привыкли это делать на смартфоне, ничего подобного. Во-первых, там другой магазин Google Play. Там гораздо меньше приложений. Эти приложения специально под Android TV предназначены. Это первый момент. Во-вторых, на приставке изначально нет многих нужных и полезных приложений. Например, нет файлового менеджера, нет браузера. Поэтому это все нужно устанавливать либо из APK файлов, либо с помощью Google Play. Вот в Google Play под Android TV есть несколько доступных файловых менеджеров. Вы можете просто набрать файл менеджер и установить либо файл менеджер или файл менеджер Plus. Вполне себе доступный и простенький клиент. Можете установить что-нибудь типа RS Explorer, CX Explorer, все это можно вполне использовать, а уже с их помощью из APK файла установить нужные приложения, которых нет в магазине Google Play для Android. Дальше. Урезана работа с командами. Если вы хотите откуда-то скопировать текст и куда-то вставить, то ни в TalkBack таких команд на Android TV нет, ни вообще, в принципе, на клавиатуре. Поэтому, если у вас устройство на суррогатном Android AOSP, то там все с помощью клавиатуры можно делать. А вот на Android TV нет. Хотя язык на версиях Android 12 и выше, я имею в виду Android TV, с клавиатуры можно переключать стандартным образом с помощью команды Ctrl плюс пробел. То есть клавиатуру вы можете вводить, но здесь очередное издевательство над нервной системой пользователей TalkBack, потому что на Android TV почему-то Google до сих пор не решает проблему, когда клавиатура автоматически открывается, как только вы попадаете в поле ввода. Но почему нельзя сделать так, чтобы клавиатура сенсорная открывалась, когда вы активируете поле, как это делается на сенсорном Android? Здесь нет. Если вы с помощью клавиши Tab или команд TalkBack переходите по интерфейсу какого-то приложения на Android TV и попадаете в поле ввода, у вас сразу же появляется сенсорная клавиатура. Кстати, с доступными клавиатурами тоже очень плохо. Раньше была вполне доступна клавиатура Link Keyboard, но после какого-то обновления она стала недоступной, поэтому единственный вариант – это клавиатура от Google. Вот та самая Gboard, она либо установлена по умолчанию, либо ее можно установить из Google Play Market. Она вроде бы доступная, и даже с пульта можно на ней нажимать кнопки. Но проблема в том, что она открывается автоматически. И вроде бы вы уже все ввели, и вам уже нужно нажать какой-то другой элемент, а клавиатура все у вас в фокусе. Поэтому экспериментируйте, нажимайте либо Escape на клавиатуре, либо кнопку назад. Правда, иногда клавиатура просто закрывается, и вы можете спокойно перемещаться по интерфейсу, а иногда у вас и клавиатура закрывается, и вы на уровень выше поднимаетесь, и все ваши введенные данные летят коту под хвост. Вот такая невеселая история на Android TV. Инфотрон. Также очень много ограничений на работу с файлами. Причем, чем выше версия Android TV, ну, например, в Android TV 14 много всяких ограничений. Когда вы, например, хотите экспортировать настройки, какие-то каналы, подписки из одного приложения на другом устройстве, потом этот файл перенести на Android TV и там открыть, то уже могут начаться проблемы, потому что там накладываются различные ограничения. Я с этим неоднократно сталкивался, приходится хитрить, выкручиваться, переименовывать файлы в еще разрешенные форматы и так далее. Кроме того, если вы установили на Android TV приложение, которым вы привычно пользуетесь на вашем сенсорном смартфоне, думаете, что точно так же вы сможете из клавиатуры на нем работать, ничего подобного. Конечно, может быть, вы как-то и приноровитесь, но лучше всего ставить специально адаптированные под Android TV приложения. Ну, например, среди программ для прослушивания радио здесь лидирует, конечно же, V-Radio, причем есть отдельная версия для сенсорного Android, а есть версия для Android TV. Вот именно для Android TV версию советую устанавливать, доступность там хорошая, все функции теперь доступны. С видеоприложением тут нужно экспериментировать, какие-то вполне можно использовать с клавиатурой и пульта, какие-то очень-очень неудобно и с ограничениями. В общем, вам придется приноравливаться к Android TV. Прежде всего, нужно понимать, что, во-первых, вам придется использовать не всегда точно такие же приложения, как на сенсорном Android. А иногда вы просто даже не сможете найти приложение, которое полностью заменит вам аналог на сенсорном Android. Ну, например, на сенсорном Android вы какие-то используете игры или мессенджеры, а на Android TV это либо работает неполноценно, либо очень интерфейс неудобный, либо вообще работать приложение не захочет. Также возникают проблемы с различными прокси, VPN и так далее. Если VPN и прокси на Android обыкновенно сенсорно сейчас тьма тьмущая, ну, потому что это жизненная необходимость, то на Android TV поставить прокси в принципе можно, даже из Google Play Market. И VPN можно, но вопрос в том, как вы туда будете добавлять данные. Если у вас какой-нибудь гигантский огромный ключ, состоящий из нескольких десятков символов, вот это все вам придется вводить с клавиатуры, потому что открыть какой-то текстовый файл, выделить там текст, скопировать и вставить на Android TV нельзя. Там нет таких функций. Ну, может быть, есть какие-то приложения-примочки, которые позволяют это делать, но мне о них пока ничего не известно. Поэтому вводить приходится вручную с клавиатуры, и уже начинаются проблемы. Так что, на мой взгляд, лучше обзаводиться приставкой, но если вам не нужен Android TV Stick, а именно TV Box, лучше все-таки поискать приставку, да, они уже, наверное, будут устаревшие, на какой-нибудь версии Android типа 11, а вот те, которые на Android 12 и выше, скорее всего, уже будут на Android TV. Но если вы все-таки найдете приставку на суррогатном Android AOSP, то там вот вышеупомянутых проблем не будет. Там ситуация точно такая же, как на сенсорном Android. Устанавливайте нужные синтезаторы, устанавливайте нужные приложения и пользуйтесь практически точно так же, как на сенсорном Android, только используя клавиатурные команды TalkBack. Вот на этом позвольте на сегодня закончить и попрощаться с вами до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию шестую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал», который состоялся 22-24 сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления второго тура в номинации «Авторы-исполнители».
2: Мы плавно переходим к авторам-исполнителям и приглашаем на сцену Артема Толстоброва из Красноярска. «Москвичка», музыка, готовится Сергей Усатенко.
3: Ну что, господа, немного романтики.